0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Да валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин.
5: Мечта сбывается.
1: Город Диско на Первом радио.
6: Как же я по вам соскучился.
1: Город Диско.
7: Первое радио. Всегда с тобой.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Всегда с тобой.

0: Oh yeah, you're all I need.
1: Это круто!
2: Первое радио вещает 16 часов.
1: Больно.
2: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
4: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
2: Первое радио всегда с тобой.
5: Первое радио
2: всегда с тобой.

0: Вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот Первое день радио. И в этот час.
8: Всегда с тобой.
9: Пас мне далеко, I don't wanna drown.

Первое радио. Всегда с тобой.

0: Проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
1: www.891fm.co.il. На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе «Хит по радио».
2: Радио 89.1 FM.

0: ночи песок.
1: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
0: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
1: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпистю.
4: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: Оставаться нужно и быть с тобой.
7: Первое радио всегда с тобой.

0: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
1: Никогда
0: не говори
1: никогда.
2: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на первом.

0: Радио.
1: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
0: Каждую пятницу просыпайтесь с Саввой.
2: Саввино утро.
3: Первое радио. Всегда с тобой.
4: Spent 24 hours. Could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям
3: лучшая музыка. Первое радио.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин. Мечта сбывается. Город Диско на Первом радио.
5: Как же я по вам соскучился.
1: Город Диско.

0: Компадрито.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое.
2: Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике?
1: Попробуем разобраться.
3: Все мужики одинаковые.
4: Вот это все благодаря ему.
5: Я не могу без тебя жить. И мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
6: Но я любил ее.
2: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
1: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
7: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
1: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
7: Какая коллега? Он из дома работает.
1: Сволочь.
8: До и после любви на Первом радио.
9: 89.1 FM.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям Дарк. Всегда с тобой.

Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.

0: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Лучшая музыка. 89.1 FM.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.

0: Компания «Регион Шокер» при поддержке «Лав Радио» представляет новый «Ягуар-9».
1: Внимание, товарищи!
2: Каждую пятницу.
3: Минутная готовность.
2: С 15 до 17.
3: На исходные.
2: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
4: Прощайте, люди будущего!
5: Валите вы уже быстрее!
2: Красковский и Рубин.
6: Мечта сбывается.
2: Город диско на Первом радио.
7: Как же я по вам соскучился.
2: Город диско.
8: 89.1 FM.

0: Черный смокинг.
1: Золотой Rolex.
0: Серебристый Bentley.
1: Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
0: Никогда
1: не говори
0: никогда.
2: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете. Радио.

0: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
1: Никогда
0: не говори
1: никогда.
2: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободен.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

0: Тито.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое. Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике? Попробуем разобраться.
2: Вот это все благодаря ему.
3: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
4: Но я любил ее.
5: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
1: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
6: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
1: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
6: Какая коллега? Он из дома работает.
1: Сволочь.
7: До и после любви на Первом радио.
8: Первое радио. Всегда с тобой.

7 часов в Израиле. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху выступил накануне на Генеральной ассамблее ООН и назвал информационную борьбу восьмым фронтом войны Израиля. По его словам, против страны ведется масштабная кампания дезинформации в мировых СМИ и социальных сетях. Нетаньяху заявил, что Израиль, в свою очередь, делает все возможное для защиты гражданского населения Газы. Основную часть выступления премьер посвятил Ирану. Он заявил, что нынешний режим в Тегеране падет, а иранский народ получит свободу. В качестве символического жеста Нетаньяху продемонстрировал спутниковый терминал Starlink и заявил, что оставит его иранской делегации, чтобы, по его словам, иранцы могли свободно получать информацию и пользоваться социальными сетями. Нетаньяху также обвинил международное сообщество в молчании в отношении репрессий иранского режима против собственного населения и призвал сохранять давление на Тегеран. Завершая выступление, премьер призвал израильтян к единству, заявив, что, несмотря на политические разногласия, страну объединяют общая история, ценности и мужество. Между тем, более 100 человек были задержаны в Манхэттене во время акции протеста против приезда премьера Нетаньяху и его выступления на Генассамблее ООН. Представитель полиции Нью-Йорка подтвердил, что число задержанных превысило 100. Среди задержанных были актрисы Сьюзан Сарандон и Ханна Айнбиндер, кандидат от Демократической партии в Палату представителей Дериалеза Авила Шевалье, а также несколько членов городского совета Нью-Йорка. Акцию организовала, в частности, антиизраильская еврейская организация Jewish Voice for Peace. Демонстранты требовали прекратить поставки американского оружия Израилю и обвиняли Израиль в геноциде в секторе Газа. На военно-морской базе в Хайфе вчера прошла церемония приема 6-й подводной лодки Израиля «Дракон». Субмарина прибыла в страну после 24-дневного перехода из Германии. В церемонии приняли участие президент страны Ицхак Герцог, министр обороны Исраэль Кац, начальник генштаба ЦАЛЯ Эйяль Замир и командующий ВМС ЦАЛЯ Эйяль Харель. Министр обороны Исраэль Кац направил прямое послание Ирану, заявив: «Прибытие подлодки – важный сигнал всем, кто пытается нам угрожать, и в первую очередь смертоносному режиму аятолл в Тегеране. Государство Израиль продолжит наращивать способность предотвращать угрозы, и пусть наши враги хорошо понимают четкий базовый принцип – расстояние не дает иммунитета ни в воздухе, ни на суше, ни тем более на море». «Дракон» – третья и последняя подлодка в серии «Дельфин», приобретенная Министерством обороны для ВМС ЦАЛЯ. На субмарине установлены новейшие разработки и применены передовые достижения. Пекин и Вашингтон должны продолжать выстраивать отношения, которые будут способствовать процветанию и безопасности будущих поколений, заявил президент США Дональд Трамп на государственном ужине с председателем КНР Си Цзиньпином в Белом доме. «Как лидеры наших двух стран, мы с председателем Си понимаем, что представляем разные системы, но связи между нашими народами нерушимы, и мы никогда не ладили лучше, чем сейчас», сказал Трамп в ходе выступления в преддверии ужина. Он назвал Си Цзиньпина и его супругу Пен Ли Юань поистине выдающимися, удивительными людьми и призвал США и Китай продолжать выстраивать отношения, которые будут способствовать процветанию и безопасности будущих поколений. И о погоде. Сегодня температура воздуха немного снизится и будет соответствовать среднесезонной переменная облачность. В Иерусалиме и Хайфе 27 градусов, в Тель-Авиве 30, в Бершеве 32, в Эйлате 35. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает «Савино утро».

It ain't no country club either.

All I Wanna Do, так называется трек, который открывает программу «Сами на утро» сегодня. Все, что я хочу делать. Ну, если такое желание появляется, то, конечно же, будем делать. Друзья мои, врываюсь в эфир с потрясающим настроением. Всем здрасте, всем добрейшего утра. Просыпаемся. Хотя, знаете, вот в этот период сразу вот с ложечки дегтя захожу с козырей, так сказать. Вот для меня лично тяжеловато, но я имею в виду переход в осенне-зимнее состояние. Тяжеловато дается, тяжелее, по крайней мере, чем летом и весной, когда все пробуждается. По факту у нас-то особо ничего и не засыпает, но все равно. Так вот, осенью как-то ранние подъемы, особенно раз в неделю, это катастрофа. Но катастрофа с привкусом кайфа, потому что я знаю, что ворвусь, как это вот сделал прямо сейчас в эфир, и буду наслаждаться вместе с вами. Так что потрясающего настроения всем нам. Пусть этот чудесный день, вот как начался ярко, солнышко светит, так ярко у вас в душе и продолжается. На самом деле, да, неделя потрясающая, неделя удивительная, неделя шикарная. Любое положительное прилагательное сюда, любой положительный эпитет сюда подойдет как к этой неделе. Конкретно этой неделе как нельзя лучше. Начался он с праздника Йом-Кипур, день искупления. Продолжается, ну, немножко так трудовыми буднями. И вот мы заканчиваем эту неделю праздником Суккот. Да, сегодня этот праздник заходит, друзья мои. Ну, мало ли, вдруг кто-то мог пропустить, да, действительно. И мне кажется, что праздник Суккот, наверное, один из самых любимых детских... Для детей, это же не детский праздник, но по факту, да? Но вот для детей... В моем понимании, как я это вижу, к сожалению, я не столкнулся с ним, да, в детском возрасте, узнал про него уже, переехав сюда. Так вот, после, наверное, после, ну, там, новогодние, это понятно, праздники, потом, что еще, вот... Что-то у меня в голове вертелось, еще какой-то праздник, который детям 100%, который, если вот проводить какой-то опрос, 100% выставят на первое место. Так, ну ладно, все, по порядочку формирую, но это полусонное еще состояние, хотя кофейку уже глотнул, но, видно, не совсем это подействовало. Так вот, жить... какое-то время или проводить какое-то время в Сукке, мне кажется, ребенку наиболее интересно. Но, опять же, по нашему опыту, нашего детства, а детство в разные времена, естественно, разное. Так вот, по нашему детству конца 20 века, ну, одним из любимых занятий было устраивать какие-то шалаши. Даже дома, из стульев, под каким-нибудь, вот я помню, кресло раскладывающееся вот в эту, в односпальную такую лежанку. Даже кровати не могу назвать, потому что, ну, тогда это была норма. Сейчас вспоминаю, это, конечно же, кошмар. Так вот, типа такого тоже кресла. Что-нибудь накроешь, набросаешь каких-то покрывал, вот это соорудишь. А если вдруг ты оказываешься в деревне, то в каком-нибудь кустарнике, и у тебя шалаш, и ты все, и это пух, это целая история, это целый мир для тебя. Так вот, мне кажется, что праздник Суккот вот для детей тоже является одним из любимых праздников. Так, о, Пурим, спасибо! Кстати, вот, именно про него, да-да-да-да-да. Спасибо Ренату за подсказку. Ну, видите, что, да, как я уже сказал, не совсем я проснулся, тут подумал, и тут мысль улетела куда-то. Да, на самом деле, вот, опять же, в моем понимании, дети бы по опросу на первое место Пурим или какой, ну, или Новый год, да, будь то Рошана или календарный. Это вот как-то, мне кажется, балансирует на первом месте. Ну, а далее однозначно Суккот пошел бы. Может, кто-то, кому-то попадались подобного рода и опросы, поделитесь, расскажите. Может, я в корне ошибаюсь. Так, ну вот такими
такими вот решил поделиться с вами наблюдениями, такими мыслями своими с утра пораньше. Может, опять же, они отличные, может, у вас как-то по-другому складывается эта неделя. Обо всем можете рассказывать в первом часе, он для того у нас и существует. Ну, прежде всего, для того, чтобы поздороваться, а потом уже вот поделиться своей историей какой-либо, или буквально описать фразой, как у вас эта неделя прошла и какие планы на выходные. 054-2070-800. Я смотрю, что вот набегает все больше и больше сообщений. Так, ну, наверное, к ним я перейду после музыкальной паузы. Да, музыка, конечно же, в программе присутствует. В конце этого часа традиционная разминка. От меня вопрос, как правило, с подвохом, а от вас правильные, не сомневаюсь, ответы. А в следующем перейдем к основной теме программы. Сразу скажу, что это одна из любимейших моих будет тем. В принципе, по жизни вот так. Заинтересовал. Но все, да, опять же, всему свое время. Данное время отдаю под песню группы А-Студио, а потом вот уже с вашими сообщениями.

Полнолуние, полулуние. Да, ну я не заметил полную луну, поэтому какая-то присутствовала сегодня ночью, но это уже в прошлом. В настоящем 7 часов 19 минут. И программа «Савина утро» в эфире Первого радио. Мы продолжаем. Так, вот Карамелька тут тоже подключилась в моем первом вступительном слове. Я вспоминал праздники, констатировал, какие вот вокруг нас. И начал размышлять по поводу детского ощущения насчет этих праздников. Так и запамятовал Пурим праздник, да, один, наверное, из самых любимых. Так Карамелька подсказывает, что, по ее мнению, да, Пурим и Ханука еще. Вот, возможно, полностью согласен тоже. Но это какое-то вот что-то такое волшебное, скорее всего, да. Сказочное — это ближе к Пуриму, волшебное — ближе к Хануке. Ну, а Суккот — это какая-то смесь вообще фантастики. Жить вне квартиры, в Сукке, ой-ой-ой, да? Ну, я вот меньше рассматриваю варианты. Все прекрасно знаем, видели неоднократно, а может и вы так поступаете, что если большой балкон и он позволяет, то Сукку ставят на балконе. И в ней жить, на мой взгляд, это все равно по факту на территории квартиры. А вот когда она находится вне дома, за пределами, это немножечко другой вайб. Вот именно его я и рассматриваю, и в моем понимании, вот детство, если бы мной было проведено здесь, с этим праздником, то однозначно это были бы мольбы родителей. Ну, разреши переночевать, пожалуйста, в Сукке. Так, рассказывайте, как у вас с этим дело обстоит. Может быть, вы проходили, ваше детство прошло, точнее, во времена и этого праздника, и как наслаждались ли вы проведенными часами? Раз мы уже затронули, предлагаю, да, в этом часе и продолжить эту тематику. Веселого Суккота прилетает Хак Суккот Самех, прилетает поздравительная открытка. Так, а кто это? Подписывайтесь, друзья. Кондор, по-моему, да? Вот я нахожу подпись. Спасибо и вас с наступающим праздником. Ольга. Ну, хотел сказать по традиции в первое, но нет, вот Кондор в 5 утра решил нас поздравить и отправил открытку. Ольга чуть-чуть попозже, в 6:46 я вижу время. Доброго утра желает всем, спасибо и вам, Ольга, того же. Так, доброго утра. Опять же без подписи, сейчас я посмотрю. Нету подписи. А не, какой-то ник. Дедрик. Пусть будет Дедрик. Доброго утра. Наш друг Зафар едет в солнечный Узбекистан в отпуск. Пусть хорошо отдохнет. А бригада Гевесников. Ну что же. Ну я так думаю, в Узбекистан он Гевес с собой не потянет. Вот. Конечно, пусть в солнечном Узбекистане будет потрясающе солнечный, комфортный, классный отпуск. Наберется сил и потом с новыми силами возвращается в бригаду. Отпуск всегда хорошо. Доброе утро, с праздником для всех поколений. Суккот лучший праздник. Моя бабушка 1897 года рождения рассказывала, как в ее детстве он проходил, радуя их. И это сообщение от бабушки. Так, бабушка, а как? А что именно? Может, какими-то деталями поделитесь? Очень интересно, на самом деле. Вот, это воспоминания, скажем, из предыдущего века. 1897 год рождения. Это 19 век. Ну, понятное дело, что там 3 года до финиша 19 века. Но будем считать все равно. Это 129 лет назад. Ой-ой-ой. Ничего себе. Так вот, бабушка, поделитесь какими-то вот яркими, может быть, моментами. Ну, если это возможно, естественно. Вот, с удовольствием прочту. Как же тогда это было? Как же тогда проводили? Ну, понятное дело, что, наверное, тоже Сукка. Но
это сейчас пошел в какой-нибудь супер элементарно, да, под домом, купил суку, купил все соответствующие атрибуты, и все. В то время, ну, скажем так, в начале века предыдущего, все-таки рассматриваем 20-е, да, вот, когда бабушка бабушки была ребенком, вот не было этих суперов, и все, наверное, из подручных как-то материалов сооружалось, соображалось и проводилось потом. Хаксукот самых товарищи евреи. Фотография. Ленин в заливе. Ну, естественно, в шалаше, якобы. Ну, опять же, вот такое, да, нас учили. Прекрасно, да, помним из книжек школьных, да, там Ленин в ссылке или где, или скрывался, уже настолько затуманены эти воспоминания, но вот основное как-то, да, закрепилось. Смотря какие-то документальные фильмы нынешнего времени, по-моему, мне попадалась информация, что это все выдуманные истории, как он там жил с крупкой, с крупкой, пакет крупы, ой, тьфу-тьфу-тьфу, так, с крупской, да, жили в шалаше, и ничего подобного этого не было, но прикольно, согласен, да. Сидит дедушка Ленин над бумагами, а на заднем фоне шалаш. Виталий Криворожский оригинальным образом решил поздравить. Спасибо, Виталий, вас также с праздником. Праздник Шавуот. Водный праздник для детей. Так, Санек. А, или Саек. А, Саек написано. Может, N пропущено, а может и нет. К сожалению, не знаю, поэтому извиняйте. Ну, тоже, да, тоже один. Но это вот моя градация, опять же, да, как мне кажется, что новогодние праздники и Пурим первое место, на Суккот, Суккот на второе я поставил. Вот, но, да, огромное количество у нас в стране и других не менее прекрасных праздников. И вот каждый, конечно же, выбирает для себя. Так, продолжим с вашими сообщениями, друзья. Давайте, подключайтесь. Говорим мы про наступающий праздник Суккот. В общем, как настроение? Готовы ли вы проводить время в Сукке? Был ли у вас опыт? Воспоминания из детства, если таковые имеются, насчет, опять же, этого праздника. Так, ну а у нас Maroon 5.

0: утро, Семен Семен.
1: Доброе утро.
2: Савино утро.
3: Итак, самым активным образом продолжаем программу «Савино утро» на Первом радио, друзья мои. Просыпаемся, взбодряемся. У каждого, уверен, свои лайфхаки, свои процедуры на этот счет. У кого-то контрастный душ, у кого-то домашние животные. Это, наверное, самый любимый, самый прекрасный способ пробуждения, когда какой-нибудь мяукающий или гавкающий рядом, тявкающий, вот пусть будет так, создание с утра пораньше тебя начинает тормошить. Ну что, хозяина, ну пробу уже, ну как бы мисочка-то пуста, а ну-ка давай-ка, и на прогулку пора. Кто-то взбодряется чашкой крепкого чая, кофе, молока, ну и так далее, свежевыжатого сока березового из пеньков, например, да. По-разному все происходит. Мы взбодряемся вот активным интерактивом в программе «Савино утро». Середина первого часа, 7:31, и продолжаем. Всем привет, и с праздником, из теплого Элата от Макса. Так, видосик какой-то сбросил. Традиционный видосик. Панорамные виды элатских гор и восходящего солнца. И тоже, вот как я, насколько я помню, вот дымка. Традиционно, Макс, это вот, ну, я достаточное количество раз был в Элате, но, опять же, в утренние часы не так часто наблюдал за горами, и тем более не во все сезоны, скорее всего, да, тут напрягаю свои воспоминания. Дымка, вот это, да, в горах с утра пораньше регулярно или все-таки как-то завязано, может быть, вот осенью это или в какой-то другой период чаще, а в другой период горы ясные или так постоянно? Тоже рассказывайте, делитесь. Так, бабушка, так, сообщение. Подробности о том, как и из чего строили и украшали, не расскажу. Это, к слову, о празднике Суккот и воспоминаниях бабушки из далекого прошлого. Но бабушка акцентировала на радостном настроении. Жили они в еврейском местечке, так что все было кошерно. У меня в рассказе больше удивляло, как они там не мерзли, ведь у нас в Караганде уже и снег мог выпасть в эти дни. Вот где встречаю. Где-где? В Караганде встречали Суккот в те времена. Ну, как-то да, вот, знаете, как-то даже не вяжутся вот эти ассоциации, скорее всего, да, вот наступление зимнего периода, холодов с праздником Суккот, абсолютно. Опять же, я на инстинктах автоматически так бросил взгляд за пределы всего пространства нашей студии, Мисрада, туда, за окна, где светит яркое солнце, где я понимаю, так, ну и тут даже понимать не надо, один взгляд на свой гаджет и видишь, что уже, хоть и конец сентября, но уже 24, а днем до 30, то Суккот с морозами — это почувствуйте, как говорится, разница. Ну, хорошо, спасибо в любом случае за эти подробности. Далее. Ничего приятного. Это по поводу, да, это моего предположения о пробуждении. О разных способах пробуждений. Так вот, ничего, Ренат пишет, ничего приятного, когда в 5 утра начинает кот орать дома. Но это же любимый кот, Ренат, или соседский? Когда соседский орет, а это понятно, да, ничего приятного. Но это же ваш, собственноручно заведенный, как говорится, приручили. Ну, получаете. Это любовь от кота такая. Валентин пишет: я тебя сейчас очень удивлю. Так, так, так, интересно. Так, я смотрю, что у нас со временем. Нормально. В начале 20-х годов прошлого века в Гомеле... Ага, а это наш родной, на секундочку, город с Валентином. Активно праздновали Суккот на теперешней площади Труда. Стояла главная синагога вместо дорожно-строительного техникума. Ну, мне кажется, возьми любой маломальский такой масштабированный город советского времени, и в каждом будет площадь Труда и какой-нибудь вот подобного рода техникум. Хорошо. И там продавали все атрибуты для суки. Улица, где сейчас Авир, называлась Мясницкая. Она была полностью еврейской, вплоть до окончания НЭПа, а евреи держали там мясные лавки. Треть населения города говорила на идише. Все это можно узнать в музее города Гомеля, увидеть фотографии тех лет. Спасибо большое, Валентин. Ну, я понимаю, что для сейчас 99% наших радиослушателей эта информация так, мимо ушей, щух. Но для причастных, и опять же, я специально сделал акцент, кто родился в январе, кто родился в Советском Союзе, конечно же, вот свой город могут представить, и прекрасно будет, вот как я уже сказал, площадь, ну, Труда, Ленина, Восстание, что-нибудь подобного рода. Вот, в частности, в Гомеле сейчас название площадь Труда, улица Мясницкая, да, я тоже представляю, где это. И наслышан я, и даже до сих пор, вот в этом городе, вот я буквально недавно, да, в июне вернулся из отпуска, и сохраняются, ну, уже микро, наверное, такие районы, где в большей степени живут евреи, еще с тех времен, еще вот с... Я не знаю, наверное, чуть ли не с начала 20 века, потому что это деревянные постройки, я про деревянные дома, а не какие-то там многоэтажки. Так, друзья, спасибо огромное. Еще одна музыкальная пауза. И я сейчас прикину, что у нас со временем, потому что помню акцент, на котором себя зафиксировал в предыдущей программе, разминку, постараться делать пораньше, дабы в последние секунды не гнать. Так, ну, в любом случае, сейчас мы слушаем группу «Гости из будущего».

0: А группа «Гости из будущего» сильнее меня. Ну, сильнее меня, только желание что-нибудь отпраздновать. Правильно? Да, конечно же. Итак, всем праздничного настроения, друзья мои. Буквально вот через... Ну, вот-вот, короче, перейдем к разминке. Я туда прикинул, чтобы сильно не затягивать. Но сообщение от Макса из Элата. Я спросил про... Он в который раз присылает видео панорамного... панорамное видео Элатских гор, и оно вот горы в дымке. Я поинтересовался, как часто это там в Элате. Так вот, обычно такая вот дымка или туман это осенью и весной. Или когда резко резкие перепады температуры. Днем жарко, ночью прохладней, появляется туман. Ну да, все логично. А иногда просто песок. Знакомая ситуация. Возможно, я ошибаюсь, добавляет Макс. Не так давно живу в Элате. Всего лишь с 2007 года. Ничего себе. Так в следующем году 20 лет. На секундочку. С юбилеем наступающим вас, Макс. И Элату, как всегда, пламенный привет. Карамелька тоже своими впечатлениями по поводу Суккота делится. Классно, я аж руки от радости потираю, да? Сейчас узнаем что-то новенькое, интересное. У нас стояли юрты. Ух, ничего себе, заход какой. Ну, хорошо, я из Средней Азии. Суку видела впервые, в первый раз в 94-м году, когда приехала в Израиль. О Суккоте вообще не знала. Пока перед приездом в Израиль не попала в еврейский лагерь, ребята из Израиля приезжали к нам и рассказывали о нашей стране. Дома бабушка моя рассказывала о Песахе и о Рошана. Еще я знала, что есть праздник Пурим. И то, потому что бабушка говорила. Что родилась на Пурим. Вау, вау. Но я уверен, раз бабушка родилась на Пурим, это просто яркий волшебный человек. Ну и смотрите, Карамелька, вы вот сами того не осознавая, жили практически ежедневно в празднике Суккот. Если у вас стояли юрты. Лайк однозначно. Спасибо за то, что поделились. Спасибо за то, что рассказали. Так, ну а мы с вами давайте, друзья мои. Вот, да, 7.45. Вроде это как бы пораньше, чем обычно, на несколько минут. Но приступаем.
1: Савин вопрос.
0: Итак, вопрос. Как правило, с подвохом. Ну вот в этом вопросе, наверное, наименьшее количество подвоха, потому что по факту вот так и есть. Как в нем заложено, так все и происходит. Вопрос не случайен, как я уже упомянул. И основная тема будет связана... Ладно, что уже томить, крутить тут это, тянуть. Вчера состоялся Всемирный день моря. 24 сентября данное событие отмечается. Сегодня уже 25-е, на секундочку. Дабы никто не запутался. Ну и, конечно же, моя одна из любимых тем — море, обожать, любить, кайфовать, вот это все. Ой, так что, ну, не мог я ее стороной обойти. И вопрос разминки тоже... Ну, он с любым водным чем-то связан, но с морем в частности. Слушайте внимательно. Что бросают в воду? Ну, я тут море подозреваю. Подразумеваю их. Когда это нужно, и поднимают, когда это больше не требуется. Вот так. 054-20-70-800, номер WhatsApp. Ну и еще раз, конечно же, повторю вопрос. Что бросают в воду, представляем море, когда это нужно, и поднимают, когда это больше не требуется? Всегда, мне кажется, элементарно, но посмотрим. Что получится? 3 минуты, точнее 2.56 вам на раздумье. И для того, чтобы успеть отправить правильный ответ. Группа «Градусы».

0: Итак, дорогие мои, группа «Градусы», песня под названием «Смотри». Ну, удивили, я хочу сказать. Вот стилистика группы «Градусы», в моем понимании, всегда была немножечко другой, музыкальная, я имею в виду. Но окей, так, оставляем группу «Градусы» и возвращаемся к...
1: Савин вопрос.
0: К разминке, да, от меня вам вопросы, я вот вижу, что уже... такие высказывания. Доброго утра, Сава, это очень просто. Ну, значит, вот, слава богу, хоть один раз у меня получилось реально вас не запутать, и пусть будет просто. Утром все должно быть просто. Так вот, вопрос такой сегодня. Что бросают в воду, когда это нужно, и поднимают, когда это больше не требуется? Так, ну и смотрю, что вы понабрасывали, какие у вас варианты. Саша из Ашкелонова писал, что это очень просто, да, и он с правильным ответом. Хотя, ну вот, для кого-то, Саша, для вас просто, вот для кого-то... О, поплавок. А в принципе, можно поплавок тоже сюда, к вопросу, к правильному ответу. Пусть и за уши или за леску, как угодно, но притянуть. Бросили, он вам не нужен, пусть там болтыхается, пусть пока рыба не клюнет, да? А когда уже клюнуло, зачем он в воде? Правильно? Вот ты его и вытаскиваешь. Все нормально. Правда, вот без подписи. Так, о, прикольный ответ, мне нравится. Бутылка с запиской о помощи. Ну, друзья, что же вы не подписываетесь? Андрей, я тут в WhatsApp увидел немножечко. Хорошо, бутылка с запиской. Ну, а все остальные вроде как я просматриваю. Все с правильным ответом. А, не, вот еще, бутылка пива, чтобы охладить. Ну, когда нужно, бросили, когда она тепленькая, когда она уже остыла, что ей там, да, бултыхаться? Все, обратно достаем. Это Виталий. Спасибо, Виталий. Лайфхак на выходные. Ну, мы-то знаем прекрасно. За здоровый образ жизни, правильно? Чрезмерное вот это вредит же, поговаривают. Так, ладно, правильный ответ. Первым у нас был Юрий. И ответ здесь, что, значит, повторю вопрос, что бросают в воду, когда это нужно, и достают, когда не нужно. Это якорь, да? Ну, моряки тут быстренько сориентировались и поняли все. Ну, на самом деле, да, слово «бросают в воду», мне кажется, возможно представить в первую очередь якорь, этот процесс забрасывания. Опускание якоря. Как правильно, опять же, моряки, а? Поправляйте, если что. Так, значит, Юрий правильно с якоря ответил. Якорь, а, отвечает Макс из Элата. Якорь написал Ренат правильно. Сергей дал правильный ответ. Бросаю якорь. Главное, не забыть поднять. Да-да-да. Правильно. Это Михаил. Доброго утра! Это очень просто, ну, конечно же, вот якорь, Саша из Ашкелона. Всех с праздником, пишет Григорий, и также правильно отвечает про якорь, здоровья, мира, добра. Якорь дает Марианна правильный ответ. Марианна из Одессы, я, как и ты, обожаю море. И, как и ты, Сава, живу в Батьяме рядом с морем. Марианна у нас банда. А, морская. А, да. А, обожать, банда обожателей моря. Я рад за вас, Марианна. А, Леон тоже правильно отвечает про якорь. И Леонид также ответил верно. Друзья, вы молодцы. Это якорь корабля. Бабушка тоже успевает. Отгадала, тра-ля-ля. Конечно, бабушка, отгадали. Тра-ля-ля.

0: Сарина утро.
1: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
2: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
3: Реклама.
4: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришон, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
5: Стиральные машины по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Стиральные машины по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
5: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
8: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
3: Реклама.
9: Первое радио. Новости.
10: Тегеран передал Вашингтону предложение о возобновлении переговоров и от

Открытие пролива. Подробнее через несколько секунд. Восемь часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Тегеран передал свое предложение американским официальным лицам во время встречи сторон при посредничестве третьих лиц на этой неделе, сообщает «Вашингтон-Пост» со ссылкой на главу МИД Ирана Аббаса Аракчи. Иран передал администрации Трампа предложение, согласно которому Ормузский пролив будет вновь открыт, а переговоры о прекращении полномасштабной войны возобновятся в течение 7 дней, цитирует издание заявления Аракчи, сделанное группе журналистов и экспертов на полях Генассамблеи ООН. По словам главы МИД Ирана, нынешнее предложение похоже на меморандум о взаимопонимании, который стороны согласовали в июне. Согласно ему, США должны выполнить определенные условия в течение 7 дней, чтобы возобновить переговоры и вновь открыть пролив. При этом телеканал CNN уточняет, что 7-дневный срок, в течение которого США должны выполнить условия, начнется на следующий день после того, как Вашингтон согласится на предложение Ирана. Глава иранского МИДа заявил, что они ждут ответа Вашингтона. Мэр Нью-Йорка Захран Мамдани ответил премьер-министру Беньямину Нетаньяху после его выступления в ООН, заявив, Нетаньяху использовал свою речь, чтобы повторить беспочвенную ложь, призванную обелить его геноцид против палестинцев. Никакая ложь не может изменить тот факт, что на него выдан ордер на арест Международного уголовного суда за военные преступления и преступления против человечности. Напомню, премьер во время своего выступления раскритиковал мэра Нью-Йорка, обвинив его в поддержке антисемитизма и террора против евреев. Он также упомянул супругу Мамдани, поддержавшую резню 7 октября. Франция направит воинские подразделения и современные оборонительные системы в Саудовскую Аравию для охраны портового города Янбу на Красном море. Об этом сообщил президент страны Эммануэль Макрон во время интервью французскому телеканалу TF1. Город Янбу играет ключевую роль в мировой энергетике и логистике, так как через его терминалы проходит значительная часть экспорта нефти. Это соглашение, которого мы достигли с саудовцами. Мы собираемся направить военные ресурсы, солдат, радарные системы и оборонительные системы. Не для того, чтобы вовлекать нас в какие-либо конфликты, а для защиты, заявил Макрон в эфире телеканала. Данные меры призваны минимизировать потенциальные риски для критической инфраструктуры региона. Прокуратура Германии ведет расследование в отношении 105-летнего мужчины, который служил охранником в нацистском лагере «Шталаг-326» на западе страны во время Второй мировой войны. Следствие подозревает его в пособничестве многочисленным убийствам в лагере, сообщает BBC. Подробности о личности бывшего охранника не разглашаются. Лагерь «Шталаг-326» – один из крупнейших нацистских лагерей в годы Второй мировой войны. Сейчас на месте лагеря расположен мемориал, пишет Deutsche Welle. На нем говорится, что в период с 1941 года по апрель 45-го в лагере содержались до 200 тысяч советских военнопленных. И о погоде. Температура воздуха сегодня немного снизится и останется в пределах среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме и Хайфе 27 градусов, в Тель-Авиве 30, в Бершеве 32, в Эйлате 35. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Развитие событий в следующем часе.

Итак, достаточно активно открываем этот час вместе с Энрике Иглесиасом и Питбулем, друзья, всем привет. Так, 8 часов и 8 минут ровно, загадываем, ну, если кто-то верит, 8.08, да-да-да-да-да. Второй час программы «Савино утро», мы продолжаем в первом. Максимально активно поздоровались, рассказали впечатлениями, обменялись, а в конце еще и размялись. Все в рифму. Ну, вот такие мы молодцы. Умеем, практикуем, знаем. А также будем и продолжать. Праздничная неделя, праздничные дни. Готовимся встречать праздник Суккот, с наступлением которого я вас всех и поздравляю. Будете ли вы проводить время в шалаше или не будете? Ну, это выбор каждого. Вот, у кого-то просто может не быть возможности, у кого-то просто может не быть времени. Но пожелаю, наверное, вот исходя из этого, чтобы всегда в жизни, как бы это пафосно-банально не звучало, ну, чтобы на все хватало времени и на все были возможности. Вот, вот так. Одно из ключевых в нашей жизни. А то бег, бег, бег, бег. И это не ради поддержания себя в атлетической форме, а нет, а бег потому что, ну, вот так заведено. За деньгами, скорее всего, вот этот бег, да? В погоне, как говорится. Ну, да ладно. Так, в этом часе мы перейдем к основной теме программы. Надеюсь, вы уже достаточно подготовились. Достаточно уже включились в сегодняшний день. Достаточно, не побоюсь этого слова, уже соображалка работает. А то, ну, так, сами прекрасно понимаем, утро, оно такое. Иногда несколько часов проходит, пока ты раскочегаришься. Но благодаря, вы знаете, что благодаря первому радио это налегке, вот так, по щелчку пальцев. Всем, кто по пути на работу, легкого пути и не менее легкой работы. Кто-то, может, возвращается со смены, ночной, предположим, раннеутренний, то покайфовать вам, набраться сил до праздника. Ну, одним словом, друзья, чем бы вы сейчас ни занимались, куда бы вы ни направлялись, пусть у вас все получается. Ну и, наверное, и результат хороший будет. О, немаловажно. А то вот это все. У самурая нету цели, у самурая есть только путь и так далее. Может, я что-то от себя досочинял? Ничего страшного, опять же. Все ссылки на утро. Так вот, чтобы, да, результаты были, естественно. Мы-то за ними в большей степени всегда и гонимся. Так, сейчас слушаем еще один трек, а потом я вас уже буду подгружать своим придуманным вопросом, как вы знаете. Это будет на морскую тему. Анастасия Максимова «Любовь одна».

0: 8.15, друзья. Случилась тут вот любовь одна, понимаешь ли? Ну, в принципе, и достаточно, да, если на всю жизнь, то у многих так и бывает. Так, а что бывает у нас? А у нас в это время, конечно же, вот мои заметки, мои подсказки и вопрос. Так, вот как я уже сказал в предыдущем часе, потому что разминочный вопрос тоже был связан с этой тематикой, морской. Вчера прошел Всемирный день моря. Это международный, да, один из международных праздников в Организации Объединенных Наций. И отмечается с 1978 года. Да. Сначала он там 17 марта отмечался, до 80-х годов, а потом решено было перенести на один из последних дней и на один из дней последней недели сентября. Ну, конечно же, вот эти все праздники, они, ну, не для того, чтобы, как говорится, собраться вечером за столом и давайте-ка за море. Лучше, конечно, на море собраться. У нас есть такая возможность. И опять же, давайте-ка за море. Нет, такие праздники существуют для привлечения внимания общественности. Какой там ущерб наносится, естественно, загрязнений и так далее. Но не будем о грустном. Все-таки море в понимании человечества, я так хочу считать, я верю в это, ассоциируется исключительно с положительными эмоциями, с чем-то прекрасным. Люди, вот, не живущие на море, слава богу, которые хотя бы раз в год выезжают на это море, на протяжении всего года к этому готовятся. У нас с этим дело обстоит попроще, хотя тоже, живя в непосредственной близости, чем ближе мы постоянно доказываем одну истину. Чем ближе человек к чему-то, тем на самом деле, по факту, он от этого дальше. Вот так, к сожалению, и с морем происходит. А у нас, на секундочку, я очень часто говорю это в своих программах, в Израиле 4 моря. Это Средиземное, это Красное, это Мертвое и это Кинерет. Ну, озеро Кинерет или древнее название Галилейское море. Поэтому, друзья, вот да, запомните, зафиксируйте и всем рассказывайте. В Израиле 4 моря, мало за пределами Израиля. В Израиле не все знают, а за пределами так тем более. Так вот, конечно, мой вопрос будет про моря. Даже не про море, а про моря. Вот так, широкого плеча. Разошелся я. Так, два варианта у меня заготовлено. Что-то я поскромничал. Последнее время по 4-5 набрасываю, а вот тут... Ну, окей, останавливаю свой выбор на этом. Слушайте, звучит он так. Если любое из наших четырех морей, скажем так, давайте вот, если Еврейское море, давайте, будем так называть. Если Еврейское море пойдет к психологу, про что будет его рассказ? Я уверен, у наших морей насмотренности выше крыши. Так что есть о чем поделиться. Может, оно будет жаловаться, я не знаю. Может, оно наоборот будет рассказывать: не могу больше, с ума от смеха схожу. Так, все, стоп, я себя останавливаю, а то что-то сейчас понабрасываю какие-то варианты, которые могут и к вам прийти в голову. 054-2070-800. Итак, если любой из наших четырех еврейских морей пойдет к психологу, то о чем будет его рассказ? Как бы ничего сложного. Вроде бы. Но посмотрим, что из этого получится. Так, вы пока думаете, а у нас... я хотел было объявить трек, но, наверное, все-таки, да, музыкальная пауза, а после нее Дженнифер Лопес и Флорида.
1: Доброе утро, Семен Семенович.
2: Доброе утро, страна.
3: Савино утро.
4: Музыкальная чайхана. Музыкальная чайхана.
5: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
6: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть.
3: Ты кто?
6: Я раб этой лампы.
3: А что мне делать?
6: Приказывай.
3: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
6: Слушаю и повинуюсь.
3: Теперь, Анна, ты загадывай.
5: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпись.
7: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
8: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
9: Реклама.
10: В дни праздника Суккот распродажа в магазине «Итальяно Веро». Трехметровый диван «Колорадо» с регулируемой глубиной. Вместо 12 700 всего 6 600 шекелей.
11: «Итальяно Веро».
10: Ришон Лицион, Мушели V14, звездочка 5179.
12: Торты и эклеры кондитерского комбината «Натали» делают нашу жизнь немного слаще.
13: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
14: А можно еще дешевле?
13: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
14: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
15: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
13: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
16: Праздничные скидки и выставка моделей 27-го года в ДАКС. Скидки до 70% на модели с выставки и до 50% на мебель из новой коллекции. С быстрой доставкой. Современные диваны, спальни и гостиные от ведущих немецких и мировых брендов. Ждем вас всю неделю в филиалах ДАКС, Ришен, Ашдот, Нитания, Хайфа, Кармель. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
9: Реклама.
0: Друзья, немного полезной информации. В дни праздника Суккот спонсор нашего эфира приглашает вас всей семьей в Технода Хадера. Это единственный в Израиле музей медицины. Вас ждут 120 интерактивных экспонатов. Вы сможете зайти внутрь гигантского сердца, увидеть модель ДНК высотой в 3 этажа, попробовать себя в роли хирурга и даже управлять шариком силой мысли. Технода Хадера – это парк науки, планетарии, лаборатории. Все можно потрогать, проверить, попробовать самому. Проведите Суккот с пользой. Ищите в интернете Технода Хадера. Заходите на сайт, заказывайте билеты на удобные для вас даты и проведите Суккот с пользой. Технода Хадера – единственный в Израиле музей медицины.
9: Реклама.
17: Савино утро.

Итак, друзья, продолжается программа «Савино утро». Вопрос сегодня на морскую тематику. Если бы любой из наших четырех морей, еврейских морей, так сказать, пойдет к психологу, про что будет его рассказ? Ну, перед тем, как перейти к вашим вариантам, я вот небольшое такое лирическое отступление хочу совершить, потому что, ну, череда праздников и выходных дней достаточно в этот период. Может, вы подумаете о каком-либо путешествии, а вы подумайте о каком-либо путешествии. Это, поговаривают, полезно очень, да, для ментального здоровья, психологического, да и физического. И не определились, куда полететь. Вот несколько интересных фактов по странам. Мне тут попалась подборочка, конечно же, я с вами ей поделюсь. Вот Нидерланды, в Нидерландах самые высокие люди планеты. Средний рост мужчины здесь около 183 сантиметров. И за последние 150 лет голландцы выросли примерно аж на 20 сантиметров. Хорошо живут, да? Хорошо едят. А в Гватемале самые низкорослые люди мира. Средний рост женщины около 149 сантиметров. Но дело не только в генетике, а хроническое недоедание в детстве. Так что кушаем хорошенько, да? Если ваш ребенок плохо ест, говорите, вот будешь как гватемальская женщина, не вырастешь. Так, далее. В США, ну тут, наверное, ни для кого я тут Америку, понимаешь, не открою. Самая полная страна мира в прямом переносном смысле. Примерно у 40% взрослых присутствует та или иная форма ожирения. Тоже хорошо едят, да? Но не то, что надо. Вьетнам самая худая страна мира. Доля людей с ожирением всего около 2%. Опаньки. Так, Таиланд. Интересненько. Информация, наверное, девушек больше заинтересует. Самый маленький размер... самый маленький средний размер мужского достоинства. Так, около средняя длина пениса в Таиланде около 9 сантиметров. Какая печаль. А вот Судан, ну туда явно не поедем, самый большой средний размер и составляет около 18, ну средний, около 18 сантиметров. Так, Норвегия. Едят больше всего лосося в мире, ну нашего любимого салмона. Съедают порядка 50 килограммов на человека в год. Да. Ну и поговаривают, а вот в Греции самая натуральная еда в мире. Типа оливковое масло, рыба, овощи, бобовые, без всякой переработки. Но тут я бы, конечно, углубился в этот вопрос, потому что он вызывает у меня вопросы, но ладно. Так, ну а Япония, в Японии самая необычная еда в мире. Типа ферментированные бобы соевые, морские водоросли, сырая рыба, ну это вот любимые суши, ежи на завтрак, ну и так далее. Вот, друзья, небольшая вот такая подборочка, которая кому-то может показаться интересной, а может даже и полезной. Выбирайте, куда отправиться на праздники. Ну а я все-таки возвращаюсь к своему вопросу. По поводу, значит, если бы какое-то из наших еврейских морей, будь то Средиземное, Красное, Мертвое, Галилеевское, отправилось к психологу, о чем бы там пошла речь, какой бы был ее рассказ? Так, ну и начинаем, давайте. Бабушка пишет. Явилось море мертвое к психологу. Ах, доктор, у меня такое горе, никто в меня нырять не хочет. Как на Кеннерете и даже в Красном море. Ну, чуть побольше я солоновата. Но в этом я совсем не виновата. Опа! Проблема-то Красного... Ой, Мертвого моря, что не нырнешь. Ему от этого печально.
Не, ну по факту-то есть индивидуумы, которые и в мертвые ныряют, погружаются. Ну так, друзья, но это небезопасно на самом деле, поэтому соблюдайте правила. Но старт хороший, бабушка, спасибо вам. Мертвое море будет, это следующий вариант уже от Рената. Мертвое море будет рассказывать у психолога, что его хотят скрестить с Красным морем. А откуда ноги растут, простите, Ренат, уточните. А с чего это такое скрещивание? Ну, по крайней мере, я не наслышан. Для меня это вот впервые инфа. Может, будут пояснения. Так, Владимир поздравляет всех с праздником. Хаксукот Самех, Владимир, и вас с праздником. Шломи предлагает свой вариант. Мертвое море будет плакать, что в нем никто не живет. А вот, да, кстати, одиночество, а? Да. Вот у мертвого, наверное, самая большая проблема. Одно дело, да, там не ныряет в него, а другое дело... Какое я одинокое. Хорошая заметка, Шломи. А, так, какая-то ссылка прилетает, друзья. По ссылкам не перехожу, потому что многие и не открываются. Если хотите чем-то с нами поделиться, лучше делать словесно. Буквочки в слова, слова в предложение, предложение в текст и отправляйте нам 054-2070-800. Итак, продолжаем. Ситуация актуальна. Значит, если бы одно из наших четырех еврейских морей пойдет к психологу, про что будет его рассказ? Пока вы думаете, вам песня Дмитрий Маликов.

Скучающий Дмитрий Маликов. Я тоже скучаю по морю, когда вот улетаю из Израиля. Реально. Вот здесь находишься, оно вот под боком и как-то... Ну и ладно, завтра схожу. Завтра, сами понимаете, на послезавтра, послезавтра, на послепослезавтра и так далее до бесконечности. А вот когда его нету, все, грусть, тоска. Вот это такие... Так, ну ладно, значит, тематика у нас про море. Если любое из наших четырех морей, любое из наших еврейских, израильских морей пойдет к психологу, про что будет его рассказ, как вы думаете? Пару вариантов быстренько. Мертвое море. А вот Ренат поясняет. У него был вариант про скрещивание. Ну, мертвое будет рассказывать про скрещивание с красным. Оказывается, ну это вот пишет Ренат. Мертвое море мельчает и хотят с красного моря перекачать в воду. Но пока эксперимент провалился, зацвела вода. Возможно, но мне информация вот на этот счет абсолютно никакая не попадалась. Может так, какие-то, да, пробы пера, пробы воды и присутствуют. Ну, будем надеяться, что с мертвым будет все в порядке. Так. Какое-то длинное. Да тут целый рассказ. Банда, а еще морская, что... Ага. Спасибо. Так, ну, давайте я вот сейчас пробегусь, потому что, ну, может много времени занять на самом деле, много текста, и я донесу потом уже такую выжимку из этой всей информации, кто нам написал, кстати. А, Марианна из Одессы, да, Марианна. Ну, в любом случае, вам спасибо, я уже вижу тут и комплименты. Ознакомлюсь, у нас сейчас время рекламы. Друзья, подключайтесь, представьте, что вот наше еврейское море, будь то красное, средиземное, мертвое, Киннерет озеро, на секундочку, да, со своим старинным названием, пойдет к психологу. О чем же будет его рассказ? Уверен, там, ой-ой-ой, можно... Есть где развернуться. 054-20-70-800. Да, сейчас мы слушаем рекламу, а потом я к вам возвращаюсь.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
1: Реклама.
2: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
3: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина любим всей семьей.
4: Семечки от Мартина – то, что нас объединяет.
5: Только в «Центркар». «Центркар» является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
4: «Центркар Азур».
6: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. «Интеллиго». И вся картина становится ясной. 03-944-1111. «Интеллиго». 03-944-1111.
1: Реклама.
7: Итак, друзья, да, еще раз полезнейшая информация. В дни праздника Суккот спонсор нашего эфира приглашает вас всей семьей в Технода Хадера. Это единственный в Израиле музей медицины. Вас ждут 120 интерактивных экспонатов. Вы сможете зайти внутрь гигантского сердца, увидеть модель ДНК высотой в 3 этажа, попробовать себя в роли хирурга и даже управлять шариком силой мысли. Технода Хадера – это парк науки, планетарий, лаборатории. Все можно потрогать, проверить и попробовать самому. Проведите Суккот с пользой. Ищите в интернете «Технода Хадера». Так и забивайте. «Технода Хадера». Заходите на сайт, заказывайте билеты на удобные для вас даты и проведите Суккот с пользой. «Технода Хадера» – единственный в Израиле музей медицины.
1: Реклама.
8: Савино утро.

А так, друзья мои, да, только что Земфира, да, море, небо, облака, наши любимые, конечно же. Ох, так, ну, я вот тут комплиментарнейшее сообщение прочитал, вне эфира, потому что оно достаточно масштабное, и мне кажется, тут подходящее слово. Именно масштабное во всех смыслах прилетело к нам от Марианны из Одессы. Вот, правда, она написала, что я тут палюсь, и пишет не из Одессы, а из Одессы. Ну, разница в том, что она поправляет. Слово «Одессы» в первом случае написано, ну, заглавные, конечно, буквы, но остальное маленькими, а во втором все большими буквами. «ОДЕ2СЫ». И вот, ну, я знаю, насколько... Опять же, может, я что-то перепутал. Вот, но я употребляю и вроде произношу, может, я чуть заговорился, из Одессы всегда. Мягко, стараюсь, по крайней мере, несмотря на свой белорусский говор где-то и акцент. И коренные жители этого города обижаются, не обижаются, как мне рассказывали, вроде как обижаются, когда произносится через «э», «Одесса», да? А надо «Одессы». Может, вы, вот, ну, объясните мне, в чем я должен себя поправить, если что-то было не так. Ну, а само сообщение, да, о чем написала Марианна, так как я вот обращаю на все внимание, немножечко разрешите попафосить и покайфовать, так сказать, потому что, да, приятных комплиментов много. И, в частности, в мой адрес и моих коллег. Марианна пишет, что ей очень нравится позитивный настрой и посыл нам, твоим радиослушателям. Огромное спасибо. Участие в любой передаче отличается от стиля других ведущих. Умею радоваться и искренне удивляться, как ребенок. Это вот про меня все, да? Это очень редкое и важное качество. И такие люди практически не стареют. Вот это классно. Ибо им некогда. Они все время узнают что-то новое и с улыбкой встречают новый день. Вот здесь да. Вот, по крайней мере, стараемся. Очень светлый человек с большим сердцем. Да. Буквально позавчера делал ультрасаунд сердца. Ну, сказали, в нормах медицинских, слава богу. Так, тьфу-тьфу. Я знаю, о чем говорю, пишет Марианна, ибо много лет проработала врачом. Даже интонация, с которой человек разговаривает, уже о многом говорит. Это большая удача для нас, что на любимом мной и десятками тысяч людей, не только в Израиле, Первом радио, работают такие замечательные люди. Даже слово «работают» тут неуместно. Ибо вы все, в первую очередь, замечательные люди, уж потом профессионалы высшего пилотажа. Каждый из вас всегда старается поднять нам настроение, что очень важно для хорошего самочувствия, кому-то для восстановления. И у вас это великолепно получается. И это неоспоримый факт. Огромное спасибо, здоровья вам всем, человеческого счастья. Мы будем продолжать вас слушать и получать удовольствие и новую информацию. Огромнейший вам вот нижайший поклон, вспомнил правильное слово. Марианна, очень приятно, до мурашек, как всегда, получать вот такие приятные слова. Но какому человеку это будет не по кайфу, а? Вот скажите мне. Да всегда, когда тебе говорят комплименты, ты кайфуешь. Понятное дело, что очень часто... Особенно вот в определенных кругах, в определенных даже странах, да, в силу каких-то уже сложившихся традиций принято развешивать комплименты, и Израиль не исключение, в частности, при встрече там, и засыпали тебя комплиментами, хотя человек по факту может так не думать. Вот, но этот случай исключение из общей картины. Потому что чувствуется искренность, то, о чем писала Марианна.
Поэтому вам огромное еще раз спасибо. Стараемся и будем продолжать в том же духе, на позитиве и только вперед. Ну и все-таки, ой-ой-ой, вы тут набросали-то мне. Прикольно. Значит, возвращаюсь я быстрейшим образом к теме программы. Только одну секундочку, я сверюсь, что у нас на финише часа, дабы не проморгать, это самый финиш. Есть пару минуток, и я ими воспользуюсь с огромнейшим удовольствием. Так вот, если бы одно из наших еврейских морей, а их у нас четыре, пошло к психологу, о чем был бы рассказ этого моря? Ира пишет, еврейское или не еврейское, достали уже. Шаббат хочу соблюдать. Это мысли моря или ваши? Это крик души моря или ваш? А, все-таки, наверное, мне кажется, что море так жалуется психологу, что и оно в шаббат хочет спокойствия, тишины, чтобы в него никто не лез. Вот такая у меня ассоциация возникает. Спасибо, Ир, за версию. Доброго утра, Виталий Александр. Так, Виталий или Александр? Или Виталий пишет, к Александру обращается, но тогда здесь не Александр. Ну, короче, ладно, версия. Думаю, что все четверо придут к психологу с одной проблемой. В душу гадят. Ну, не без этого. Все грешны перед морем. Ну вот, положите руку на сердце, ну, честное слово. Ах, да. Зашел в море и делаешь вид, что ты наблюдаешь, любуешься красотами. Неподвижно. Так, ну ладно. Шуточки тут, понимаешь, хахоньки, хихоньки. Так, Карамелька пишет следующее. Я всегда жила рядом с морем. Это любовь с детства. Первое мое море было Каспийское. О, в Казахстане. Второе море было озеро Иссык, Киргизия. Иссык-Куль, Киргизия. Ну и третье мое море — это четыре водоема. Водоема в кавычках, конечно же, Израиля. Ну а теперь к вопросу. Ну то есть карамелька на опыте, вы сами понимаете, да? Пришел как-то психолог к Средиземному морю и говорит, что тебя волнует? А море ей отвечает, ты хочешь поговорить об этом? И начался у них разговор. Но это не подлежит разглашению, ибо психолог не имеет права разглашать рассказ клиента. По принципу профессиональной этики. Возможно, но пусть будет так, да. Я художник, я так вижу, значит, Карамелька посчитала таким образом допустимо, тем более, что вот как было подчеркнуто, человек на опыте прошел не одно море. Кристина из Ашдода со своим вариантом, он бы сказал, у меня проблемы с границами, в меня постоянно заходят без приглашения. А, вот это, вот эти личностные, да, вот все, что, да, ага.

Но надеемся, что Мертвое море, оно все-таки не будет так расстраиваться. Так. Друзья, все-таки давайте послушаем классный трек на финише этого часа и продолжим в следующем. Я вижу все ваши сообщения. Обязательно к ним вернусь. Песня, еще одна песня про море от группы Дрозды. Вы слышите, да? И арбузы, и персики, и чурчхела. Кстати, Дрозды, белорусская группа. Всем прекрасного утра. Может быть и морского, если вы сейчас на пляже. А если нет, ну так и хочется воскликнуть: бросайте все. Но неправильный же, да, призыв. Работа. Если есть возможность, не бросаем, а откладываем или подвигаем. И оказываемся на пляже под группу Дрозды. Море.

0: Зарина утро.
1: Реклама.
2: Смаданный мания. Праздник со вкусом. Язык говяжий мороженый 24,90 за килограмм. Салями со вкусом трюфеля или клюквы 11,90 за 100 граммов. Красный икра лемберг 79,90 за 200 граммов. Филе морского окуня 24,90 за килограмм. Все скидки ищите в соцсетях «Смаданный мания».
3: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
4: Холодильники по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Холодильники по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
4: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
1: Реклама.
7: Первое радио. Новости.
8: В секторе Газа погибли двое военнослужащих ЦАЛя. Подробнее через несколько секунд. Девять часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Пресс-служба армии обороны Израиля разрешила к публикации имена двух военнослужащих, погибших в ходе боевых действий в секторе Газа. Это старшина запаса Надав Кале, 24 года, из поселка Ар-Халуц, и старшина запаса Офик Муалем, 23 года, из Иерусалима. Оба были бойцами батальона 7007 17-й бригады. ЦАЛ официально не уведомляет об обстоятельствах случившегося. По некоторым данным, бойцы погибли в результате взрыва израильского дрона в Бейт-Хануне на севере сектора.

После своего выступления в ООН премьер-министр Бениамин Нетаньяху встретился с президентом Аргентины Хавьером Милеем. Они обсудили продолжение и углубление сотрудничества в области безопасности и экономики между Израилем и странами Латинской Америки. Нетаньяху поблагодарил Милея за поддержку Израиля и сказал ему: «Вы просто говорите правду, вот почему вы поддерживаете Израиль». Милей ответил: «Для меня большая честь услышать ваши слова, потому что вы один из величайших лидеров в мировой истории». Равенский суд движения «Хабад» в Израиле выступил с резким заявлением против включения активиста Йоси Гольдбергера в предвыборный список партии «Осма-Иудит». Поводом послужило решение лидера партии Итамара Бен-Гвира предоставить 39-летнему хасиду «Хабада» Гольдбергеру гарантированное 9-е место в списке. В открытом письме, подписанном 16 ведущими раввинами «Хабада», подчеркивается, что этот шаг был предпринят без согласия Равенского суда и вразрез с устоявшейся позицией движения относительно участия в политике. Раввины предупреждают, что выдвижение Гольдбергера создает риск отождествления всего движения с конкретной политической платформой, что вводит общественность в заблуждение. Авторы документа отметили, что Хабад стремится объединять все части еврейского народа и принципиально не идентифицирует себя ни с одним предвыборным блоком. Украинские беспилотники в ночь на 25 сентября атаковали сразу несколько регионов России, включая Ульяновскую, Воронежскую, Ростовскую области, а также Пермский край. В Ульяновске, сообщил губернатор Алексей Русских, в результате атаки повреждены промышленная и гражданская инфраструктура. Пострадали 8 человек. В Ростовской области в результате атаки украинских беспилотников поврежден Новошахтинский завод нефтепродуктов. В Воронеже ранения получили 4 человека, рассказал губернатор Александр Гусев. Повреждены фасады многоквартирных домов. Минобороны России отчиталось, что всего за ночь российские ПВО перехватили 592 украинских беспилотника над регионами России и акватории Черного моря. И о погоде. Температура воздуха сегодня останется в пределах среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме и Хайфе 27 градусов, в Тель-Авиве 30, в Бершеве 32, в Эйлате 35. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Развитие событий в следующем часе.

about you. Да, думаю о вас, дорогие мои. Поэтому, да, скорейшим образом возвращаюсь в программу. А хотя я никуда и не уходил по факту. Но возвращаюсь в эфир. Пусть будет так. Да будет так. Программа «Савино утро» в эфире Первого радио. У микрофона Сава. Продолжаем. Много ваших сообщений я вижу и практически моментальнейшим образом к ним вернусь после еще одной музыкальной паузы. В несколько слов, хотя у меня это нифига никогда не получается, в несколько я имею в виду, но попробую, как уж смогу, в несколько слов рассказать, что у нас происходило, что у нас происходит. В первом части, как всегда, мы здоровались. Мы рассказывали про прошедшую неделю. Ну, по факту, еще идущую неделю, но заканчивающуюся. Про Суккот поговорили, потому что потрясающий праздник. Наверное, из детства вот какие-то... Да не, наверное, воспоминания из детства. Когда ты строишь для себя какой-то свой мир в виде шалашей. А вот тут целый праздник. С этими вот шалашами, с суккотами. Почему бы, как говорится, да, вот и пробелы из детства и не восполнить. Потом разминка состоялась, тоже очень активно. Еще раз вам спасибо. Ну и основная тема программы. Актуальный вопрос до сих пор. Тема у нас морская, так как вчера, 24 сентября... Да, сентябрь месяц, я даже посмотрел на подсказку. 24 сентября Всемирный день моря. Вот такой существует. Ну а так как мы море все любим, я у вас решил поинтересоваться, представить такую ситуацию. Вот если бы одно из четырех израильских морей пошло к психологу, то про что бы был его рассказ? Конкретное море, выбирайте любое: Средиземное, Красное, Мертвое или озеро Кинерет, да, неожиданно. Ну, старое название — Галилеевское море. Интересные очень варианты уже поступили. И вот спешу вернуться, только как я уже обозначил после следующего трека, к новым вашим мыслям. И обязательно, да, ознакомимся со всем, все успеем. Подведение итогов впереди. Времени не так уж много, поэтому если у вас что-то рождается... Не откладывайте куда-то там свои мыслительные закрома. Взяли свой гаджет. Опять же, все со сносками, только не за рулем. Безопасность превыше всего. Взяли свой гаджет, написали буковки и отправили 054-2072-700. Я получаю эти буковки, расшифровываю и во всеуслышание, как говорится. Так, прямо сейчас трек, конечно же, будет про море. Он достаточно короткий. Слушаем мы Амирчика «Море, лето, песок».

Вау. Прицени арсенал. На мне харизма с ней улыбка, крайне крепкий вокал. Вообще не помню свои сны, но не скажу, что устал. И чтоб поднять свой охват, мне не нужен скандал. Нет. Пишу стихи на запотевшем окне. Пойми мне, баски с пацанами, чем тусовки родни. Я самолет, в самолет, и так еще пару дней. Я перестал давно следить за тем, в какой стране. И снова я лежу в пасе.

0: Итак, море, лето и песок, и всем этим. Ну, летом уже, по факту, в этом году не насладишься. Оно отправилось в наши закрома воспоминаний. А вот море и песок, пожалуйста, 365 дней в году в нашем распоряжении. Причем на выбор, хочешь ли ты песок того или другого моря. Выбирай. Главное, не упускай такую возможность, а то потом уже будет и... Ой, так ладно, не о грустном. А, значит, ваше сообщение по поводу, если одно из наших четырех еврейских морей отправится к психологу, о чем будет его рассказ? Зоя пишет: Красное море, скорее всего, будет сетовать, что его так контролируют, что каждая рыба и каждый коралл на учете. Мертвое будет жаловаться на добычу соли и грязи, от этого воды в нем с каждым днем... А воды в нем с каждым днем мельчает. Ну, вода в нем мельчает, меньше становится. Да, верно подмечено, Зоя, спасибо вам за этот вариант. Ага, значит, вот, возвращаясь в предыдущий час, про Одессу, произношение. Я сказал, что всегда, это достаточно давно меня научили, произносить Одесса мягко через «е». Но, видно, сегодня, опять же, где-то вырвалась Одесса. И поэтому меня Марианна поправила. Ну, а я, естественно, ну, тут сказал, тут забыл. Вот. И прилетело дополнение, правда, вот без подписи от нашего радиослушателя, что я, да, сказал через «э». Бывает, да. И на Саву бывает Одесса. Доктор... Так, Иосиф пишет. Доктор, у меня стресс. С одной стороны, я в блаженстве. Обнимая... Обнимая... Так, так, так, интересно. Главное, чтобы тут все в рамках допустимого. Несколько молодых женских тел. И мне все равно... А, это значит от моря, да? У психолога рассказ. Доктор, стресс. С одной стороны, я в блаженстве, обнимая несколько молодых женских тел, и мне все равно, замужние или нет. А с другой стороны, кто-то справляет свою нужду и много мусорят, и тогда эти места обходят стороной. У каждого, как говорится, свои проблемы, да. И всегда две стороны медали. Спасибо, Иосиф. Доброго утра, Мертвое море. Я чувствую себя очень соленым и токсичным. Люди держатся на поверхности, но никто не хочет нырнуть поглубже в мои чувства. Уай, как закрутил. Это Микки. Нырнуть поглубже. Какую метафору-то употребил. Ну, неплохо. Как бы кажется, да, вот. Что может быть, ну вот, хорошего, если так вот порассуждать. Одна соль. А как мы знаем... Тут налево и направо об этом говорят, вот, которые знающие, да, с образованием, про то, что, типа, соль — это белая смерть. Ну, туда же и сахар можно, окей. Ну, вот соль, в частности, белая смерть. Так спрашивается, да, чуть ли не в чистейшем виде эта соль, ну, в растворенном, правда, да, но в большой концентрации. И что может быть полезно? Однако же полезно! Спасибо. Так, продолжаем вот эти философские что-то. Но я не думал, что мы немножечко в серьезность какую-то уйдем, придумывая этот вопрос. Ну, как получается. Окей. О, Дринька. Надеюсь, будет с юмором, как всегда у Дриньки. Всем привет. Приходит Мертвое море к психологу и говорит: помогите мне. Не знаю, что делать, как это пережить. Усыхаю я с каждым днем. Все больше и больше усыхаю. Заводов понастроили, минералы с меня качают. А минералы — это жизнь. А еще туристов погнали, курорты понаделали. Они каждый, уезжая, с собой мешок соли берут, словно селедку хотят солить дома. А кроме этого, вообще офигели. И они даже грязь забирают. Короче, делают все для того, чтобы я исчезла. Ну вот, вроде и с юмором, да, подход. Ну вот... сама подача. А на выходе-то серьезная на самом деле проблема, рано или поздно, если вот так все забирать у мертвого нашего любимого морюшка, а? Да, да уж, печаль печальная. Средиземное море. Хочу порядка, хочу покоя, хочу друзей. Ну, допустимо. Это Ольга, вариант от Ольги. Как-то вот я из окна наблюдаю, и по количеству людей до сих пор, ну, у нас достаточно еще тепло, сезон вовсю продолжается. Даже и зимой недостатка у Средиземного моря, по-моему, нету. Вот я сейчас на секунду, видите, эта пауза. Не слышно было, как шестеренки там у меня в черепушке моей шевелятся мыслительные. Задумался, но вот, да, я вижу, потому что зимой и на Средиземное море и выходят. И немало, я вам хочу сказать, людей, которые именно купаются зимой. Не то, что там, да, там весь день на пляже проваляться. Нет, приходят для закаления, я так понимаю. У кого-то это привычки уже. А вот на мертвое как бы надо еще поехать, оно подальше, менее удобно, скажем так, на удалении от большинства, в зимний период. Но там вроде как потеплее должно быть по факту, хотя с другой стороны, а может и нет. Я вспоминаю свой опыт появления зимой, вроде как и не было на самом деле. Так что знающие люди, расскажите, кто вот больше от друзей, так сказать, от нехватки друзей страдает, Средиземное море или мертвое? Такая мысль меня посещает. На Средиземном еще и рыбу можно половить там зимой, опять же, когда не сильный шторм или когда вообще его отсутствие. Вот. А на мертвом-то рыбки, простите, тоже не половишь. Опять же, минус людское появление. Вот, вот такие мысли. Так, ладно. Еще одно сообщение. И уходим мы на рекламную музыкальную паузу. Продолжение речи «Мертвого моря» от бабушки. И без фауны всю жизнь очень я тоскую. Запустите хоть одну рыбку золотую. Ну а тысячи проблем, что в себе имею, знаю, с рыбой золотой я решить сумею. Только рыбку золотую, походу, надо будет запускать в скафандре в мертвое море. Иначе никак. А интересно-то вот рождается лайфхак. Хотя почему? Может, многие и пользуются им давным-давно, а я только об этом сейчас подумал. Взять соль с мертвого моря и наш любимый салмон засолить в этой именно... соли мертвого моря. Кто-то пробовал, а, друзья мои? Расскажите, может, это и нельзя так делать? Ну, хотя нет, там все вроде полезное. Соль, минералы. Для организма никакого не должно быть вреда. А наоборот? А? Знающие люди есть? Так, ну, да ладно. Окей, друзья, значит, 9 часов 20 минут. Я думаю, высказаться была возможность абсолютно у каждого, кто, конечно же, этого хотел. Я объявляю стоп-игру, все сообщения после этого времени вне конкурса. И мне остается поднапрячься, вам расслабиться по полной программе, как положено. Потому что, да, сейчас вы слушаете рекламу, и песня будет от группы Feist of Family и Fargo. А я уже потом возвращаюсь, вот по привычке хочу сказать, с именами победителей. Но небольшая поправочка — с именем победителя, потому что вот сегодня у меня, к сожалению, только один приз. Это приз от меня, музыкальный подарок. Вот больше мне ничего как-то вот... Ну, бывает. Так что кому он достанется, вы скоро узнаете.
1: Доброе утро, Семен Семен.
2: Доброе утро, планета.
3: Савино утро.
4: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
5: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
4: Конкретней.
5: Я это... Все время скучаю, понимаете?
4: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
5: Я все время скучаю. по пятнице.
1: Бог ты мой, так это же у вас синдром Робинзона. Не волнуйтесь, это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
6: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
4: Леночка, есть еще пациенты?
7: На сегодня нет.
1: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
5: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
6: «Вечер.ком».
8: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
6: Реклама. Праздничные скидки в Канкон. Икра красная Изи Филлипс 0,5 килограмма 279 шекелей. Гусиные ножки замороженные 1 килограмм 59 шекелей. Утка целая замороженная 1 килограмм 59 шекелей. Креветки экстра ларж замороженные 3 килограмма 159 шекелей. Канкон Ришолицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
9: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
10: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина любим всей семьей.
11: Семечки от Мартина. То, что нас объединяет.
12: Смаданный мания. Праздник со вкусом. Филе лосося свежемороженое 24,90 за 320 граммов. Капуста квашеная «Мама Мэри» 14,90 за банку. Крабовые палочки 3 пачки за 9,90. В соответствии с условиями мероприятия.
13: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
14: Телевизоры по самым низким ценам.
15: А можно еще дешевле?
14: Телевизоры по самым низким ценам.
15: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
16: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
14: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
6: Реклама.
0: А продолжается... Полезная информация, друзья. Спонсор программы — магазин «Кейтеринг» при фабрике «Мантис». Ищите настоящие вкусы Востока и Кавказа. В «Мантис» есть все. Золотистые чебуреки и сочная самса, классические жареные пельмени и домашние вареники, кюрзе и хинкали, сытные и ароматные лагман и дюшпере. Конечно же, настоящие бакши плов. Пышные пирожки с мясом, картофелем или яблоком. Все блюда создаются вручную, исключительно из свежих качественных продуктов и, главное, по очень приятным ценам. Внимание, гурманы! Каждый четверг и пятницу в «Мантис» вас ждет новинка – запеченные бараньи ребрышки с овощами. Ну, а если вы хотите приготовить шедевр дома, забирайте полуфабрикаты ручной работы с собой. Ждем вас по адресу Ришон-ле-Цион, промзона Рамат Ильягу, улица Ицхак Бен Цви, 23. Дополнительная информация и полное меню есть в соцсетях. Очень важное дополнение. Прямо перед магазином есть своя бесплатная стоянка. Фабрика «Мантис» сделана вручную, приготовлена с душой.
6: Реклама.

Ну, дай бог, не последние, да? Во всех смыслах, во всех вещах, да, чтобы продолжалось. Ну, я про хорошее, конечно же. Друзья, успел я, ну, не так сложно определить, вернее, менее сложно определить имя одного победителя, чем двоих. Как минимум в два раза быстрее это может произойти. Вот так произошло, значит, по итогам сегодняшней программы музыкальный подарок, а только он у меня сегодня в качестве приза присутствует, достается, напомню, про вопрос, напомню, как он звучал. Значит, морская тематика, я предложил вам представить ситуацию, что одно из наших еврейских морей, а их у нас в Израиле 4, отправилось к психологу и вот спросил у вас, о чем бы там пошла речь. Так, мой выбор пал на Микки с вариантом от Мертвого моря, которое чувствуете очень соленым и токсичным. Люди держатся на поверхности, но никто не хочет нырнуть поглубже в мои чувства, говорит Мертвое море психологу. Ну, соответственно, немножечко подрастраивается. Так. И вот только что, ну, я отправил предложение Микки с выбором песни достаточно давно, но вот только что он начал мне присылать вариант. Одну секундочку, дорогие мои. Я тут попробую найти тот трек, который хочет услышать Микки, а точнее сделать подарок своей любимой девушке Карины. Но это великолепно, когда вот человек не для себя, а для кого-то делает такие приятные вещи. Хотя, казалось бы, мог бы втихаря от Карины тут зажать. И сам, ну, я думаю, раз-два человека вместе, раз-два человека любят друг друга, то осмелюсь предположить, что и музыкальные вкусы там, ну, какие-то переплетения да имеются. И может, эта песня, эта группа, в том числе и любимая для Микки. Все, нашел я этот трек. Еще раз поздравляю я Микки. И, конечно же, огромное всем спасибо за то, что вы принимаете участие, за то, что не игнорируете, это уже, знаете, как приятно, вот, а то, понимаешь ли, задал бы я вам вопрос, и в ответ бы фигу получил. Так, в следующий раз не надо мне тут эмодзи в виде фиги присылать, типа, Сава, хотел, на, нет, спасибо, вы молодцы, и ваша фантазия, как я люблю констатировать, безгранична. А слушать мы будем экстрим. Песня Moze Words. Ну, вот такой выбор.

0: More than words, больше чем слова. Ну, конечно же, это песня, а тут еще и музыка есть. Ну, да, шутки шутками, а музыкальный подарок для победителя сегодняшней программы Микки, который подарил этот трек своей любимой девушке Карине. Ну, я считаю, это прекрасный жест. Это даже как-то немножечко грубовато, на мой взгляд, звучит выражение «жест прекрасный». Ну, вот действиями, да, мы доказываем свои чувства. И надо доказывать скорее действиями. Так вот, это пусть будет прекрасное действие от Микки. А сейчас мы послушаем немножечко полезной рекламы, а может даже и немножечко, ну, кто сколько для себя почерпнет, потому что праздники продолжаются, огромное количество подарков, огромное количество сопутствующих вещей нужно приобретать, поэтому мимо ушей не пропускайте. Что-то, да, вот обязательно проскользнет, вы ухватитесь и такие: «О, спасибо Первому радио, значит, побежал и приобрел». После этого сразу же трек от «Елки», «Кайфово и глупо», это смысл жизни, все рядышком. Ну и далее, конечно же, опять же, мы продолжим. Я с вами еще ни в коем случае не прощаюсь.
1: Доброе утро, Семен Семен.
2: Доброе утро.
3: Савино утро.
4: Как вы проводите свой выходной?
5: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
6: На дискотеку идем отрываться.
7: Конечно, спорт, тренировочка.
8: В театр ходим, в кино, все такое.
9: Да зачем вам не нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
4: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
10: В этот день и в этот час.
11: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
12: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
13: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
14: С разрешения Министерства финансов.
15: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
16: Мантис, мантис. Классические и жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Ришон Лицон. Ицхак Бен Цви. 23.
17: В дни праздника Суккот распродажа в магазине Итальяно Веро. Кожаный дизайнерский комплект 3+2. Калифорния. Вместо 15 тысяч всего 7900 шекелей.
18: Итальяно Веро.
19: Ришон Лицион. Мошелия V14.
20: Звездочка 5179.
21: Смада Неймани. Праздник со вкусом.
22: Язык говяжий копченый 6,90 за 100 граммов. Паштет из гусиной печени 14,90 за 140 граммов. Скумбрия холодного и горячего копчения 8,90 за 100 граммов. Майонез Слобода 18,90 за 750 граммов.
23: Все скидки ищите в соцсетях Смада Неймани.
24: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
25: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
26: Кондиционеры по самым низким ценам.
27: А можно еще дешевле?
26: Кондиционеры по самым низким ценам.
27: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
0: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
26: Запомните, кондиционеры покупайте только в Максана и Хашмаль.
1: Реклама.
2: Итак, продолжаю рассказывать про спонсора программы, магазин «Кейтеринг» при фабрике «Мантис». Ищите настоящие вкусы Востока и Кавказа? В «Мантис» есть все. Золотистые чебуреки и сочная самса, классические жареные пельмени и домашние вареники, кюрзе и хинкали сытные, и ароматные лагман и дюшпере. Конечно же, настоящий бахши плов. Пышные пирожки с мясом, картофелем или яблоком. Все блюда создаются вручную, исключительно из свежих, качественных продуктов и, главное, по очень приятным ценам. Внимание, гурманы! Каждый четверг и пятницу в «Мантис» вас ждет новинка. Запеченные бараньи ребрышки с овощами. Ну а если вы хотите приготовить шедевр дома, забирайте полуфабрикаты ручной работы с собой. Ждем вас по адресу: Решен Лицеон, промзона Ромат Элиягу, улица Ицхак Бен Цви, 23. Дополнительная информация и полное меню есть в соцсетях. Очень важное дополнение. Прямо перед магазином есть своя бесплатная стоянка. Фабрика «Мантис» сделана вручную, приготовлена с душой.
1: Реклама.

Кайфово и глупо, только что, елка, дорогие мои, как я уже вот так вскользь сказал, да, опять же, в нашей жизни и то, и другое, пусть присутствует, и глупости будем совершать, и, может, даже непосредственно от этих глупостей и кайфовать. 9.46, программа «Савина Утро» продолжается. Так, пока остается в запасе еще несколько минут, так что будем слушать несколько хороших треков. Например, «Красоту от Токио», да. Ну, все треки у Токио. Он же Мачете, он же Ярослав Мудрый, он же просто хороший музыкант. Правильно, правильно. Так, мы будем вместе. Эту песню я вам предлагаю.

Итак, мы будем вместе, конечно же, но только в следующий раз, завтра. Так, ну об этом я упомянул. Пока мы еще вместе, пока я еще никуда не убегаю, представляю вам трек от Макса Барских. Ох, ну если возникает желание, а тем более потанцевать, то зачем же его сдерживать, даже если вы и на работе. Подарите минутку, секунду своим коллегам кайфа. Даже если они танцевать не будут, то позырят с огромным удовольствием. Итак, Макс Барских, «Хочу танцевать».

Итак, берем привет, берем пример, берем с Макса Барских и пускаемся в пляс. Даже если вас и видят абсолютно все, ничего страшного, покажите мастер-класс. Скажите, Сава посоветовал. Даже если, ну, если вдруг будут показывать пальцем и в пример ставить. Так это же и хорошо, вот рассуждения понеслись. Так, времени для рассуждений уже не остается. Да, в студию ворвалась Анечка Розина, которая с вами и продолжит. О, Амар Кричевский, кстати, присутствует, да, персона грата будет. Да, программа «Персона грата» сразу же вот буквально после новостей состоится. Потом Анечка Розина с идеальным выходным. Далее Эммануэль Сулейманов всех позовет в музыкальную чайхану. После чего два Игоря музыкальную часть только в ретро-формате продолжит. И Андрей Смертенко с программой вечер.ком закруглит пятничные прямые эфиры. Ну а музыка, как всегда, продолжится. Так, мы с вами встречаемся завтра на этом же месте. Ну, в час дня я тут прибегу к Солнцеву, на телефон как засяду принимать ваши звонки, а Саш будет это все передавать в программе «Нерабочий полдень», а далее программа «Шаво Атов». Но это завтра. А сегодня, а сейчас, сегодня мой лучший день. Это и констатация факта, и песня от Мари Краймбрери. Да, пусть у вас будет самый лучший день. И сегодня, и завтра, и после, и после, после, после, до бесконечности. Друзья мои, кайфуйте, на самом деле, получайте удовольствие. Праздники продолжаются. Хак, Суккот Самех. С вами был Сава. Всех люблю, всех обнял. Пока-пока.

0: Сарина утро.
1: Реклама.
2: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
3: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
4: Это вкусно, это классно, и всегда украсят праздник торты и эклеры Натали.
5: Натали – это всегда праздник.
6: Только в Центркар. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
5: Центркар Азур.
6: Дерех Ашива 9.
7: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришон, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность. Звездочка 3546.
8: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Интеллиго. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
1: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Беньямин Нетаньяху возвращается в Израиль. Подробнее через несколько секунд. Десять часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху, его супруга Сара и их делегация вылетели из США обратно в Израиль в 3:30 по израильскому времени. Нетаньяху находился в США с кратким визитом, главным событием которого стало его выступление на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В ходе речи он говорил о войне с Ираном и его союзниками, событиях 7 октября, войне в Газе, а также резко критиковал Катар, Турцию и мэра Нью-Йорка Захрана Мамдани. Перед выступлением Нетаньяху также провел встречи с премьер-министрами Греции и Словении. Визит продолжался менее суток и стал одним из самых коротких визитов Нетаньяху в США. Пресс-служба ЦАЛЯ сегодня разрешила к публикации информацию о гибели двух резервистов ЦАЛЯ в секторе Газа. Это старшина запаса Офик Муалим, 23 года, из Иерусалима, и старшина запаса Надав Кали, 24 года, из поселка Хар-Алуц. Оба бойцы батальона 7007 16-й бригады. По данным первоначального расследования, оба военнослужащих погибли от разрыва дрона, вероятно, вышедшего из строя. Более точная причина будет установлена по результатам расследования, которое уже начал ЦАЛЬ. Пока известно, что бойцы, находясь на позиции вблизи Бейт-Хануна на севере сектора, запускали дроны для оперативной деятельности. Первый запуск прошел успешно, дрон достиг цели.

0: цели. После этого был поднят в воздух еще один беспилотник, который, не набрав высоту, рухнул прямо на позиции. От взрыва погибли два военнослужащих. По приказу командования ЦАЛя прекращено использование беспилотников данного типа до завершения расследования. На военно-морской базе в Хайфе вчера прошла церемония приема 6-й подводной лодки Израиля «Дракон». Субмарина прибыла в страну после 24-дневного перехода из Германии. В церемонии приняли участие президент страны Ицхак Герцог, министр обороны Исраэль Кац, начальник генштаба ЦАЛя Эйаль Замир и командующий ВМС ЦАЛя Эйаль Арель. Министр обороны Исраэль Кац направил прямое послание Ирану, заявив: «Прибытие подлодки – важный сигнал всем, кто пытается нам угрожать и, в первую очередь, смертоносному режиму аятолл в Тегеране. Государство Израиль продолжит наращивать способность предотвращать угрозы, и пусть наши враги хорошо понимают четкий базовый принцип: расстояние не дает иммунитета ни в воздухе, ни на суше, ни тем более на море». «Дракон» – третья и последняя подлодка в серии «Дельфин», приобретенная Министерством обороны для ВМС ЦАЛя. На субмарине установлены новейшие разработки и применены передовые достижения. Тегеран передал свое предложение американским официальным лицам во время встречи сторон при посредничестве третьих лиц на этой неделе, сообщает «Вашингтон-Пост» со ссылкой на главу МИД Ирана Аббаса Аракчи. Иран передал администрации Трампа предложение, согласно которому Ормузский пролив будет вновь открыт, а переговоры о прекращении полномасштабной войны возобновятся в течение 7 дней, цитирует издание заявление Аракчи, сделанное группе журналистов и экспертов на полях Генассамблеи ООН. По словам главы МИДа, нынешнее предложение похоже на меморандум о взаимопонимании, которые стороны согласовали в июне. Согласно ему, США должны выполнить определенные условия в течение 7 дней, чтобы возобновить переговоры и вновь открыть пролив. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной, переменная облачность. В Иерусалиме и Хайфе 27 градусов, в Тель-Авиве 30, в Бершеве 32, в Эйлате 35. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Далее «Персона Грата» с Марком Кричевским.
1: Личное дело персона грата, желательное или пользующееся доверием лицо. Задание – выявить настоящую сущность и преданность делу. Разработку персоны грата поручить Марку Кричевскому лично.
2: Честно говоря, не думал, что он так быстро согласится сотрудничать с нами.
1: Связь с центром на волне 89,1 FM. Пароль – Первое радио.
3: Как всегда.
4: Программа «Персона Грата». В гостях у Марка Кричевского человек, которому есть что рассказать и чем гордиться.
5: Доброе утро, дорогие друзья. Действительно, в преддверии Суккота у нас человек, которого можно даже назвать не просто подарком вам всем на праздничные дни. Итак, у нас в гостях педагог, композитор, музыкант. И я бы сказал, конечно, философ. В хорошем смысле этого слова. Захария Плавин. Захария, доброе утро.
6: Здравствуйте вам.
5: Вы знаете, потому что философ — это не только образование, там, я не знаю, философское, это еще и образ мысли. И мы с вами время от времени общаемся, и вот ваши замечания, которые вы мне присылаете, и я за это вам очень благодарен, всегда заставляют меня задуматься о том, что я не додумал, извините за тавтологию, чего недопонял и где я мог быть, наверное, глубже. Скажите, вот это состояние души, вот когда вы на жизнь смотрите, ну, я так думаю, ну, с какой-то высоты. Вот мне иногда кажется, что вы смотрите на мир, знаете, как космонавт на Землю. Он смотрит, и там ты не видишь, там, вот где Израиль, где там палестинцы, где Франция. Ты смотришь Землю, всю видишь, маленький этот шарик.
6: Я вам отвечу так. Я себя воспринимаю как просто на земле, сидящий на траве и пытающийся охватить то, что вокруг и до небес, может быть, но снизу вверх, а не сверху вниз.
5: Снизу вверх. А что видно снизу вверх? Тогда по-другому поставлю вопрос.
6: Очень просто. Человеческое страдание, разочарование, горечь, редкие моменты красоты и удовлетворения, немножко радости. И иногда, очень иногда, уединяешься в удовольствии от какого-нибудь куриного шашлыка.
5: Окей, но вы сказали, вот редкие моменты красоты. Почему редкие? Вся ваша жизнь связана с красотой. Вы всю жизнь были преподавателем в консерватории. Вы учили людей. Вы учили людей музыке, музыка, живопись. Вот это все. Это же есть красота. А вы при этом говорите, редкие моменты красоты. Нет ли здесь противоречия?
6: Смотрите, я смотрю на это дело, в моих глазах я смотрю на это дело реально. Представьте себе золотые прииски. Или, например, люди, которые ищут золото. Я не сравниваю золото с красотой, но просто...
5: Ну, я понимаю, да-да-да. Золото, так сказать, с музыкой.
6: В общем, короче, что-то, что принято считать очень таким дорогим. И таким образом, смотрите, вот люди возятся там в воде, вытаскивают грязь, оттуда долго-долго-долго выцеживают какие-то маленькие крупицы чего-то, которые даже нельзя назвать желтым, это какое-то серое что-то, потом надо это как-то обрабатывать и так далее. Потом вдруг появляются, через некоторое время, долгое время, появляются слитки, и потом и так далее. Я сейчас не говорю о том, я не хочу идти в сторону золотого теленка, но я имею в виду, что в плохом смысле, но я имею в виду, что вытащить золото или алмазы из грязи – это очень долго. И когда вы видите, что появляется что-то красивое, это результат или ценное, или что обычное то же самое, то это результат очень долгой работы, и вы возитесь все время, подождите одну секундочку, и в грязи. Мало того, я как папа, значит, присутствовал при рождении детей, и я видел, как они рождаются. Ну, там особой чистоты, ну, правильно, есть, ну, но там не все так чисто. И в конце концов появляется что-то самое дорогое, то есть кто-то самый дорогой, да, а вокруг кровь, Бог его знает что, крики, и я уже не говорю о других вещах. То есть, ну как, мы не можем сказать, я в красоте живу. Я живу в обычной, ну, занудской жизни, в которой есть очень много грязи и немножко красоты.
5: То есть получается, вот если про музыку, а потом уже мы пойдем по той теме, по которой я вас позвал, но неважно. Но просто мне интересно. Получается, что если вы всю жизнь занимаетесь музыкой, то для вас это тяжелый ежедневный труд, и только когда-нибудь, когда вы там увидите, я не знаю, концерт своих там учеников, вы скажете: «Вау, вот это красота!» То есть получается, вы как бы, вы знаете, то, что вы сказали, вы как бы нивелируете значение музыки, вы ее как-то растаптываете в моих глазах, свою работу, ну, честно. Потому что мне казалось, что это вы всегда должны быть вау, бежать, вау, сегодня одно произведение, завтра другое, мы тут всегда в этой красоте.
6: Ну, я тут затрудняюсь.
5: Ладно, это мой наивный взгляд на вещи. Хорошо. Вы знаете, вот хотел бы с вами о чем поговорить. И мне кажется, это вот важная тема в преддверии Суккота. Вот на прошлой неделе у нас был очень интересный гость, раввин из Ашкелона, человек, я говорю, имеющий третью степень по инженерному делу, преподаватель и так далее, и одновременно раввин. И мне как бы на контрасте хотелось спросить у вас. Вот религия и общество не только в Израиле, а вот в современном мире. Потому что я понимаю, что ничего не бывает однозначного. Религия не может быть однозначно плохо, она не может быть однозначно хорошо, как все что угодно. Автомобиль не может быть однозначно плохо, однозначно хорошо, все есть. Так вот, на ваш взгляд, вот религия и современное общество, вот насколько они дополняют друг другу или мешают друг другу? Вот что вы могли об этом сказать, потому что я знаю, вы об этом много думали.
6: Позвольте мне сказать так. Религия и современное общество, и, скажем так, современное гражданское или общество с его научным ингредиентом и религия – это два мира, которые живут в обоюдном взаимодополняющем страдании.
5: Страдание?
6: Страдание, да. Никому от этого не хорошо, ни от этого, ни от того. И вместе с тем они не могут отделиться друг от друга, потому что в каждом из них есть что-то, от чего на сегодняшний день невозможно отказаться. С вашего позволения, я бы все-таки хотел перейти к израильскому состоянию этого дела, потому что у нас тут очень специфическая ситуация.
5: Начнем с истории или с современности? Как вам удобно?
6: Смотрите, я вам скажу сначала очень коротко, буквально в одном предложении, что происходит, на мой взгляд, сейчас, угу. А потом я должен буду объяснить, и тогда я должен буду... Что...
5: Отлично.
6: Смотрите,
5: принято.
6: Смотрите, в Израиле, во-первых, мы говорим религия, но мы говорим на самом деле иудаизм. Мы говорим сейчас об иудаизме, да? Угу. Теперь на самом деле есть как минимум 5 или 6 иудаизмов. И в Израиле есть, доминируют из-за разных причин два иудаизма. Один из них – это ультраортодоксальный, а другой – это так называемый национально-религиозный. Оба имеют огромную долю социопатии, то есть самоизоляции и неприслушивания к внешнему миру, который между ними, и это очень опасно для всего существования государства. Теперь я хотел бы сказать некоторые детали из прошлого, потому что без этого трудно вообще понять, как пытаться воздействовать на состояние, которое очень угрожает нашему уравновешенному состоянию, в конце концов, и самому государству, если мы не поймем, откуда это берется. Во-первых, многие люди не отдают себе отчета, что библейский иудаизм на сегодняшний день практически не существует. Его нет.
5: Что вы имеете в виду?
6: Имеется в виду те учения, которые были распространены, скажем так, среди прушим, фарисеев, ну, о цадукеях я вообще не говорю. Единственные, кто оставили после себя, значит, материалы, это фарисеи. Ничего этого нет. Мы должны понять, что такое Библия без последующего здания, которое возникло после разрушения второго храма. Библия, ивритская Библия, uh-huh. На самом деле, если я очень это собираю в одно предложение, это трагическая история о великом подарке прозрения и неспособности воплотить этот подарок в устойчивую государственность и разрушение, после которого не последовали инструкции или мысли, как восстановить потерянное. То есть это трагедия. Иными словами, ивритская Библия, она по сути как набор книг, это набор, собирающийся в трагедию. Теперь, после разрушения второго храма начала возникать совершенно другая постановка вопроса. Мы с вами об этом говорили, я очень коротко скажу, которая завершилась не просто компиляцией Талмуда, то есть двух наборов разных отношений к разным отрывкам из Библии и их и также устной традиции, которые обсуждаются между разными мыслителями, но у этого Талмуда есть общая собирательная тенденция. Имеется в виду, как жить евреям в маленьких невооруженных и беззащитных общинах и сохранить при этом то, что надеются, что когда-нибудь станет востребованным опять, как как...
5: Как новое государство.
6: Как новая государственность, да. Ну, имеется в виду после прихода Мессии, да. И что имеется в виду? Нужно создать определенную, достаточно умную, я бы сказал, систему, в которой беззащитные общины, маленькие, которые открыты для насилия со стороны, причем со стороны людей, которые вокруг, которых всегда больше, чем самих евреев, и как удержать, значит, эту как бы гордую еврейскую мысль, непобежденной в таких условиях. И пришли к очень хорошей очень идее. Все будет стоять на иерархии семья – раввин. Иными словами, в семье отец – это царь и бог. Он может из-за того, что он сильный физически, все его боятся, а сам он склоняет голову перед раввином, который ему говорит, что надо делать. Причем и раввин говорит ему, что надо делать, это так называемая галаха, да, правила поведения, которые на самом деле очерчивают обязательную обособленность еврея от окружающей среды при внутреннем равновесии превосходства отца над матерью и над детьми. То есть никакого равенства, никакого развития потенциала человека, ничего там нет, там есть только статическая, но причем очень умная стратегия, значит...
5: Выживание в враждебном окружении.
6: Но при этом выживание, авторитарного выживания.
5: А по-другому не получится. Как? Не получилось бы, я думаю, если бы это не было авторитарного, иначе бы была бы ассимиляция. Я считаю, что это единственный вариант.
6: Да, подождите, очень хорошо. Теперь вопрос, что лучше, ассимиляция или выживание через авторитаризм и огромное количество жертв. Это большой вопрос, и я не хочу сейчас в него входить, потому что мы сейчас
5: по привычке
6: говорим, что наш еврейский патернализм, вы должны жить так, как я хочу, для того, чтобы мы сохранили свое еврейство, это большой очень вопрос. Является ли это самой лучшей формулой для жизни?
5: Мы не найдем ответа на этот вопрос, Захария. Не найдем сейчас. Но я не говорю в рамках этой передачи. Мы вообще не найдем ответ на этот вопрос, потому что тогда надо было прожить две жизни. Одна такая, как прожила еврейская община, другая, извините за
6: тавтологию. Дело в том, что еврейская...
5: Но так не бывает.
6: Дело в том, что еврейская община действительно отошла от этого. Она так и отошла от этого. Теперь я вам расскажу очень быстро, как она отошла.
5: А давайте сделаем так. Чтобы не начинать тему, как еврейская община от этого отошла, от этого патернализма, от этого вот авторитаризма. А, чтобы не начинать тему, мы ее, так сказать, знаете, как первая серия нашего сериала подошла к концу. На самом интересном месте мы остановились, а это всегда так надо. А вот как в музыке, да, так ты-дыш, кажется, уже надо хлопать. А они через 30 секунд продолжают. Ты думаешь, ну что ж такое. Вот. Захария Плавин в нашем эфире. После небольшой рекламы мы обязательно вернемся.
4: Программа «Персона Грата» с Марком Кричевским.
3: Он, наверное, уже сам не помнил, почему так случилось.
7: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
8: Реклама.
9: Люди взрослые и дети на фуршете, и банкете, торты, и эклеры Натали.
10: Натали – это всегда праздник.
11: Праздничные скидки в Канкун. Икра красная Изи Филлипс 0,5 килограмма 279 шекелей. Гусиные ножки замороженные 1 килограмм 59 шекелей. Утка целая замороженная 1 килограмм 59 шекелей. Креветки экстра ларж замороженные 3 килограмма 159 шекелей. Канкун Ришолицион, Ашдод, Будин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
12: Мантис. Ароматный бахш и вкуснейший плов. Мантис. Ришон Лицон. Ицхак Бен Цви. 23.
13: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
14: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
15: Кондиционеры по самым низким ценам.
16: А можно еще дешевле?
15: Кондиционеры по самым низким ценам.
16: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
8: ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
15: Запомните, кондиционеры покупайте только в Максана и Хашмаль.
16: Реклама.
4: Программа «Персона Грата» с Марком Кричевским.
17: Юстас Алексу. По-прежнему убежден, что ни один из политиков не пойдет на переговоров. Однако, поскольку задание получено, приступаю к его реализации.
5: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Захария Плавин, педагог, музыкант, композитор, человек, который культуролог. Вот, и я и считаю его, я назвал его философом, я его так назвал, он и не сопротивляется, но попробовал его посопротивляться. Так вот, Захария, мы с вами остановились на том, что евреи создали и внутренние физические стены гетто, и там, собственно говоря, вот и выжили в стенах гетто. Со всеми мы помним, и все, что было, и в Англии сгоняли, и в Испании сгоняли, и в Германии что происходило, уж не говорю про Богдана Хмельницкого, Калиевщину и вся вот эта вот дрянь и грязь, которая все и кровь сопровождалась. Да, к сожалению, это тоже часть нашей истории, но на каком-то этапе. Вот на этом мы остановились.
6: Да, я хотел бы только немножко уточнить. Дело в том, что, когда вы говорите «вся эта грязь», дело в том, что
5: огромная... Ну, грязь и кровь, я имею в виду.
6: Да, да, да. Но крови было очень много. Очень много. И это не просто изгнание из Испании, изгнание из Англии, изгнание из Швейцарии, изгнание всего. И это не только гайдамаки, и это не только массакр, массовые убийства в Кармантра. Это бесконечная цепь ужасов. И когда мы говорим «мы выжили», в этом есть... какая-то, в моем понимании, неадекватность, потому что не мы выжили, а кто-то выжил, а очень много не выжило. И мы должны помнить тех, кто погиб, и нельзя их память о них вычеркивать, как будто, ну, это просто дань нашему выживанию. Это не дань нашего, это вина наша, что мы допустили вот это... Вот это вот...
5: А вот здесь я с вами не согласен. Знаете почему? Ну. Здесь меня это уже резануло. Угу. Объясняю. Когда вы говорите, что это наша вина, да. Вы перекладываете вину на жертв, а не на убийц. Вот есть такое вот... Мне кажется, это не очень правильно.
6: Ну, смотрите, я же не сказал, что наша вина в том, что мы убили наших соотечественников или соплеменников, да? Я сказал, что наша вина в том, что у нас не нашлось мудрости так соорганизовать жизнь евреев, чтобы этого не было. Теперь я хочу...
5: А это было разве возможно?
6: Вот так... я вам хочу сказать.
5: Пожалуйста.
6: Мы же возвращаемся к библейской истории.
5: Окей.
6: Библия вся говорит о том, посмотрите, что происходит. Она вам вся говорит все время о вине евреев за судьбу евреев. И если вы это присмотритесь в этом, все, и Хизкияу, и Ишаяу, и все, и Хаб, и расчленение Израильского царства на два, и то, что произошло с Северным... Ну, зачем я буду все это повторять? Это ужасная трагедия, которая вся целиком в Библии кладется на, с точки зрения концептуальной, кладется на плечи самих израильских руководителей. Я уже не говорю об Александре Янае и о том, что произошло после смерти его умнейшей, кстати, умницы, вдовы Шломцион и так далее. Оставим это все. И восстание, и все такое восстание Бар-Кохбы, которое считается геройским.
5: Да, оно было странным, потому что, ну, как бы бросить вызов мировой империи, на что человек рассчитывал.
6: Вот. Теперь, и главное, что он был провозглашен мессией, кстати говоря.
5: Ну да.
6: И
5: ну
6: человеком, да. который считался пророком. Теперь оставим сейчас, я уже не говорю о вещах, которые были после этого, и все. Скажем так, у нас, мы отрекаемся от колоссальной ответственности за то, что происходит с нами самими. Даже вот Жаботинский, который приехал в Польшу в феврале 1939 года, Что он делал? Человек, он ездил по всем местечкам и говорил, бегите отсюда.
5: Да, да, да.
6: И, ну и что? Ну, и что-то спасаешь.
5: Это, вы знаете, это вот я прошу прощения, я помню до сих пор, как в Кнессете, когда Харидим обвинили сионистов в том, что они бросили, так сказать, ортодоксальных евреев. Я не помню, или Томми Лапид, или вот кто-то, вот это было, ну, относительно да. недавно, там, 15 лет назад, они показали документы, которые говорят, это просто, я прошу прощения, что я перебиваю, но просто для меня это, что, значит, из Палестины выбили у англичан 5000 разрешений на переселение, Летом 1939 года приехала делегация в Польшу сионистов, палестинцев. Сколько они увезли? Это было в Кнессете показано. Они увезли, я запомнил, 4936 разрешений. Имеется в виду, привезли 5000, 4936 они увезли обратно. Только 74 человека поехали с ними. Могли спасти 5000.
6: Вот, так что мы возвращаемся сейчас.
5: Это ладно, это то, что...
6: Вот это не ладно, это и есть атомная бомба в нашей истории. И, собственно говоря, это и есть суть. Потому что они не приехали сюда, потому что у них был лозунг, шмад, что здесь они пройдут уничтожение духа еврейского. И иными словами, так поставлено дело, что... Душа не воспринимается как свободное творчество Бога, а воспринимается как послушный инструмент в руках у авторитарного раввина. Это на самом деле является ужасным идолопоклонством, и авода зара. Теперь, что я хочу сказать. После 1800 истории, которую я уже вам рассказывал, 1815-19 годах, когда раввин Хатам Софер, Моше Софер, сказал, что запрещено вводить новые мысли в иудаизм, и под угрозой своих возможностей экскоммуникации других раввинов, он был очень влиятельный, главный раввин в городе, который сейчас называется Братислава, раньше назывался Пресбург. Короче говоря, вот он, собственно говоря, и закрыл иудаизм того, закрытого толка, который превратился в ультраортодоксальное еврейство, которое есть в Иерусалиме. Мало того, ультраортодоксальное еврейство в Иерусалиме, это имеется в виду прямое продолжение Моше Хатам Софера. Теперь, иными словами, когда вы говорите, что невозможно, сейчас не хожу в теологическую дискуссию, подождите, но очень важная вещь одна. Невозможно новое понимание действительности. Это Асур Хадаш Мина Тора. Теперь он объяснил, почему. Иными словами, он превратил иудаизм в идолопоклонство. То есть он превратил их в секту. Теперь, что произошло, к сожалению, в 1947 году, потому что вы меня спросили, что происходит сейчас. Бен-Гурион вынужден был в июле, по-моему, в конце июня или в начале июля 1947 года написать обязательство по отношению вот к этим евреям, что Израиль отдаст им, новое государство евреев, отдаст им в руки все законы, касающиеся личности, праздников и кашрута, и рождения, и женитьбы.
5: И смерти,
6: и
5: да.
6: И даже потом, в конце концов, из записи гражданской евреев, кто является евреем. И естественно, что запрещены будут все любые другие интерпретации иудаизма, кроме их. Иными словами, все то, что произошло после этого, то есть декларация независимости Израиля со своими свободами, замечательный совершенно текст и все такое, это все пошло коту под хвост, потому что изначально действовал так называемый Эскем статус-кво. Это вот обязательство, которое принял на себя Бен-Гурион для того, чтобы эти ультраортодоксы не противились созданию государства Израиль. Теперь получилось так, и я перехожу в наши дни, что, что государство Израиль стало полностью зависеть в своем гражданском понимании от интерпретации авторитарных раввинов, которые являются, по сути дела, руководителями секты. То есть они не являются никаким ни народным выразителем ничего народного, они самозакрылись, и мало того, что они самозакрылись, они, в общем-то, открыто признают, что их ничего, кроме самих себя и сохранения себя вот в этом вот, в этом виде таких ископаемых, что это, то есть это на самом деле, как это называется, «аталят мумбе бенефеша адам», это значит, значит, создание инвалидности души человека. Вот в этих условиях они, значит, пытаются существовать и отрицают, естественно, государство Израиля. И государство Израиля идет у них на поводу, потому что ничего, к сожалению, другого, оно со времен статус-кво не смогло при этого, значит, письма статус-кво, оно не смогло сообразить. Теперь, есть еще и второе еврейство. И это второе еврейство, оно грозит совершенно с другой стороны. То еврейство отрицает науки, оно отрицает...
5: Вы имеете в виду ультраортодоксальное?
6: Да, а то оно отрицает это, оно отрицает это, но по сути оно социопатическое по природе. Но появилась новая вещь, новое течение иудаизма, это уже совершенно, так сказать, модерная вещь, которая является произведением сына Авраама Ицхака Акоэна Кука, который пытался создать мост между сионизмом и старым иудаизмом. У него много, кроме патернализма, в общем, достаточно глупого не получилось, но его возносят практически все, кроме меня, но у него был сын, который, конечно, как теоретик, он был очень слаб, но он нашел очень хорошую методу. Он возвысил роль земли как идола. И таким образом разрешил или потребовал от своих учеников, а не забудьте, что это ученики, сотен авторитарных ешивотов, ешив, в которых ученики его отца работали. То есть они не могли сказать «нет». Он их вынудил своим авторитетом вознести значение земли, которую он называл «Эрес Исраэль», в такой ранг, который бы позволял жертвовать евреями не самим собой, а жертвовать евреями во имя земли. Получилась у нас еще одна, в общем-то, иудаистская, карикатура, которая считается здесь легитимным, выражением иудаизма. Теперь, все эти вещи, они настолько эмоционально заряжены, что в этих условиях, и как, поскольку они используются нынешней коалицией в качестве государственных рычагов осуществления мечты нашего нынешнего руководителя оставаться любой ценой на своем посту, таким образом получается, что вся власть на самом деле способствует таким или другим образом расформированию государственной системы, требующей образования, качества образования, качества военного потенциала, ощущения международной легитимности и так далее. То есть мы живем сейчас в эпоху очень большого кризиса, и в центре этого кризиса это, согласие двух карикатурных иудаизмов, это не настоящие, не классические иудаизмы, это карикатуры, согласие этих двух разных различных карикатур содержать коалицию в поддержку нынешнего нашего руководителя.
5: Да, ну хорошо, тогда я вам не хотел говорить о текущей политике, но придется. Придется, потому что вы меня вынудили. Вы сами меня вынудили. Слышали ли вы вчерашнюю речь Бенямина Нетаньяху? Или читали о ней? Или выдержки?
6: Что-то, да.
5: Я ее не слышал, но я ее сегодня полностью прочитал. Потому я эмоционально не видел, честно скажу, голова болела. Ну нет, не от него, просто болела. Вот. А сегодня я ее прочитал перед нашей встречей, поэтому я эмоций не видел. Но, честно, я хочу посмотреть, мне кажется, это еще важно. В любой речи важны эмоции, кроме текста. Но текст такой. Весь мир идиоты. Мы, они против нас. Коля Олям Нагдей, ну да, вот как в знаменитой песне. Все против нас. Никто ничего не понимает. Никто ничего не осознает. Все нас обвиняют во всякой фигне, например, там то, что творится в Иудее и Самарии, там всего 150, как он сказал, там каких-то негодяев. А мы, в общем, я граф Монте-Кристо во всем белом, я сражаюсь за вас, за весь мир, но все идиоты. Англия идиоты, Франция идиоты, все-все-все идиоты, мы во всем белом. Понятно, что это была речь для выборов, но не только. Мне кажется, что это была речь человека, который в это верит. И насколько, на ваш взгляд, в этой речи есть национального, а есть религиозного? Я бы вот так поставил вопрос.
6: Смотрите.
5: Про выборы убираем. Понятно, что это предвыборная речь. Я вот как вот вы это...
6: Смотрите, мы говорили о том, что в религии после разрушения второго храма преобладает гордыня проигравших. Гордыня проигравших, заносчивость проигравших. Вот вы нас разбили, а мы все-таки вас лучше. Теперь, это принесло несчастье евреям в течение всего с тех пор прошедшего времени. Потому что оно, по сути, является социопатическим. То есть оно отталкивает людей, даже тех, которые говорят, ну давай мы вам поможем. Мы всех отталкиваем. И вот такого сорта гордыни. Теперь вы говорите, откуда она берется, из религии или не из религии. В том смысле, в котором она возникла среди религии, она приобрела совершенно самостоятельное существование. Потому что когда человек привык, что он еврей, потому что хотя нас и били, а мы горды, иными словами, у нас не должно быть стратегической мысли, потому что...
5: А разве гордость это плохо, я прошу прощения? Гордость.
6: Гордыня – это очень плохо.
5: Гордыня и гордость – разные вещи.
6: Вот подождите, когда гордость, так вы как Бетховен. Вы сидите и...
5: Я как Бетховен, это правда.
6: Вы сидите и пишете свою седьмую симфонию.
5: Да.
6: Тай-тарам-пам, парам-пам-парам-пам, парам-пам-парам-пам. Написали и пошли, отнесли в оркестр, чтобы они играли. Все. Когда вы гордыня, вы ходите по улицам и пинаете всех ногами и плюете им в лицо.
5: Потому что вы не Бетховен, а Бетховен это я. Ну, примерно так.
6: Теперь вот когда у человека Бетховен, когда человек Бетховен, оставьте ему возможность написать свою седьмую симфонию. А когда у него нет этой возможности, дайте ему просто жить. Просто жить. Теперь вопрос, который мы сейчас обсуждаем, почему человек, который не Бетховен, почему он требует не просто к себе отношения, как к Бетховену, а еще при этом требует пинками взад разным людям.
5: А и на этот вопрос, да. Почему, если человек не Бетховен, а требует к себе отношения, как к Бетховену, мы с Захарием Плавиным, композитором, музыкантом, педагогом, обсудим после небольшой рекламы.
18: Программа «Персона Грата» с Марком Кричевским.
19: Он высечен из кремния и стали.
20: Реклама.
21: В дни праздника Суккот распродажа в магазине «Итальяно Веро». Например, кожаное дизайнерское кресло «Рина» вместо 4900 всего за 3200 шекелей.
22: «Итальяно Веро».
21: Ришон Лицион, Мошелеви 14, звездочка 5179.
0: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
20: Смаданный мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий копченый 6,90 за 100 граммов. Паштет из гусиной печени 14,90 за 140 граммов. Скумбрия холодного и горячего копчения 8,90 за 100 граммов. Майонез «Слобода» 18,90 за 750 граммов. Все скидки ищите в соцсетях «Смаданный мани».
22: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришон, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность. Звездочка 3546.
23: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Интеллиго. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
16: Реклама.
18: Программа «Персона Грата» с Марком Кричевским.
24: Он спал глубоко и спокойно, но ровно через 20 минут он проснется. Это тоже одна из привычек, выработанная годами.
5: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Захария Плавин, педагог, музыкант, композитор. Скажите, вот вы сказали, когда ты не Бетховен, не веди себя как Бетховен. Но разве это свойственно только евреям? Я вот подумал, так сказать, во время рекламы. Но это свойственно всем, наверное. Многие вы смотрите на людей в разных национальностей, которые, мягко скажем, не Бетховены, а ведут себя, как будто, я не знаю, мы должны перед ними там падать ниц.
6: Во-первых...
5: Свойственно ли это только евреям?
6: Это может быть свойственно всем. Подождите... То есть людям из разных народов, скажем так. Один из них сидит сейчас в Белом доме. Но я сейчас...
5: Хорошо.
6: Но я хочу сказать о другом. Вы понимаете, нас очень мало. И на нас лежит моральное обязательство или, во всяком случае, задача. Не на всех из нас, но на многих из нас. Помочь нам всем выжить. Нам всем выжить. Потому что мы не можем говорить о том, что мы сделаем возможным выжить части людей. Так не работает. Наша идея должна быть, вот как у Теодора Герцеля, всем выжить. А для того, чтобы всем выжить, у нас должна быть стратегия, как выжить всем. То, что будет потом, не получилось здесь, не получилось там, это как это... Частный вопрос. Но теория должна быть очень простая. Всем выжить. Это значит, что мы должны думать, как нам всем выживать. Иными словами, должна быть ответственность за то, как сделать, чтобы было меньше конфликта вокруг нас. Теперь, когда меньше конфликта вокруг нас, это значит, что мы не должны вызывать определенным своим поведением определенный антагонизм там, где это не нужно.
5: А я вам отвечу. Если бы я был, так сказать, мы, даже если мы хорошие, мягкие, пушистые, все равно мы вызываем антагонизм, потому что мы евреи у антисемитов, и поэтому ваша теория, что мы должны быть хорошими евреями, не работает. Ответил бы я вам, если бы я был вашим оппонентом.
6: Вот, кстати говоря, это то, что написал Бенцион Нетаньяу в своей книге о происхождении испанской инквизиции. Иными словами, что бы евреи ни делали, они всегда вызывают антагонизм. Дело в том, что это немножко перетянутая книга. И это неспроста, что он не получил поста профессора истории ни в Иерусалимском университете, нигде в другом месте. То есть этот его главный труд, за который мы его так уважаем, не получил признание среди историков. Ну, то да. Есть он перетянут, он идеологически перетянут. Дело в том, что нас, может быть, и не любят все и всегда, но в разной степени. Теперь и важно не доводить дело до скандала или до трагедии. Теперь, когда нами руководят люди, которые по сути своей склонны к шарлатанству.
5: Бен-Гвир со Смотричем прекрасные.
6: Нет, эти Бен-Гвиры и Смотрич, они это ювенальная патология. Сейчас я вам переведу, что такое ювенальная. Это подростковая патология, которые вот они выросли, но на самом деле они дурные дети. И они дурные дети, которые пользуются признанием и поддержкой людей, которые не получили хорошего образования здесь и испуганы палестинским терроризмом, который ужасен. Но ни у кого в голову не... И они же не считают, рядовые люди, что это на них лежит обязательство найти решение, как нейтрализовать Синуара и других людей без такого количества проливания крови. В результате получается, что они голосуют. Вот эти говорят, что пускай они выгонят. Это безответственное, так сказать, поведение.
5: Избиратели безответственны. И безответственные избиратели выбирают безответственных политиков. Хорошо, что тут удивительного?
6: Ну, извините, пожалуйста, что тут удивительного? Если нам хочется выжить, мы должны немножко по-другому себя вести.
5: А люди об этом не думают.
6: Почему
5: люди думают,
6: они не думают?
5: Потому что люди... А я вам скажу. Тут ситуация такая. Что касается людей, то люди всегда думают здесь и сейчас. И люди, в общем, по большому счету, не задумываются о каких-то вот философских проблемах выживания народа. Есть так называемая элита. Но наша так называемая элита состоит из тех людей, из которых состоит. Поэтому, ну что, мы должны... Ну, сегодня, мы думаем сегодня, а сегодня, как, нам бы день простоять и ночь продержаться, вот в этом наша стратегия, но в этом вы не можете требовать от наших элит, так называемых, чтобы они подумали на два дня вперед, невозможно.
6: Почему? Смотрите.
5: Почему? Ну подумайте, почему, извините за мою грубость, потому что они на это не способны.
6: Это вы так сказали, дело в том, что в принципе... Наш дискурс, так сказать, разговор общественный, он действительно сиюминутный. Он действительно сиюминутный. Но он может быть и не обязательно сиюминутным. Вы мне сказали, кстати говоря, что мы еще поговорим немножко, может быть, пару минут о русскоязычной алие.
5: Хотел, да. Давайте. У нас 10 минут, давайте 10 минут. Окей, закрываем ту тему. Русскоязычная алия и ее вклад... Так сказать, в израильском.
6: Вот я очень хочу сказать... Хорошо, я начну с огромного комплимента.
5: Давай.
6: А потом я вернусь к этой теме, которую я затронул раньше.
5: Окей.
6: Во-первых, смотрите, вы знаете, я живу в Израиле 50 лет.
5: Угу.
6: И я приехал... Я динозавр такой уже, да? Я уже забыл, как я не жил в Израиле. Теперь в 90-е годы я ездил... Я работал в Иерусалиме, так я ездил все время между Иерусалимом и своим домом в Кириатоне. Я видел массы, тысячи и тысячи людей, которые приезжали из Советского Союза. Я хочу сказать, что на меня это произвело, я бы сказал, почти божественное впечатление. Почему? Потому что я видел в этом огромное доверие государству Израиль. Огромное доверие. Люди положились на... государство Израиль, как, ну, скажем, как на маму или на как папу и маму, который не даст им пропасть. Лучше, хуже, в подвалах, не в подвалах, с овшами и без вшей, будет профессура, не будет профессуры, но умереть не дадут и с голода не падут, и, мало того, не дадут пасть на колени от антисемитов. От насильных, значит, насильников антисемитов. То есть а колоссальное совершенно доверие. Само по себе вот эта чистосердечность приехавших, неважно сейчас, что у них оголтелость, у них державность, у них все можно говорить, но была открытость доверия к этому маленькому государству. Ну вот представьте себе, я больше не буду на эту тему значит, распространяться. Приехали из огромной державы в Моську. И к этой Моське говорят, я тут приехал быть с вами и под вашими начальниками. Под вашими начальниками. И так оно и продолжается, на самом деле. Те, кто остались, огромное количество людей осталось, они стали частью, совершенно замечательной частью эпителии израильского народа, израильского, я бы сказал, израильской мечты. Этому нету равных. Никакие другие люди, евреи даже, которые приехали в Соединенные Штаты, в Германию, в Македонию, неважно, куда они приехали, ничего подобного тому, что произошло благодаря их отношению к израильскому государству, ничего нигде такого большего не произошло. И это чудо, ну, если можно говорить о чудесах, но это эмоциональное чудо. Теперь я хочу сказать одну вещь. Есть и трагедия, и, скажем, драма. Вы говорите, ну, есть такие люди, которые вот так, есть такие, которые у нас вот такие элиты. Ничего подобного. У нас есть элиты, которые прекрасно разбираются в том, о чем мы с вами сейчас говорили. Наши с вами, которые мы сейчас с вами общаемся по-русски, драма в том, что мы не упоминаем сейчас людей, которые могут нам дать хорошие ответы для потребностей русскоговорящих людей. Почему? Потому что нет контакта. Вот я вам дам пример. Авишай Маргалит, скажем, да, секулярный еврей, который прекрасно совершенно, разбирается в этих делах. Я не готовил сейчас этих списков, но, во всяком случае, есть как минимум 15 светочей людей, которые могут ответить на гражданском, секулярном, образовательном уровне русскоговорящим людям, которые изголодались от отсутствия этих людей, если бы их соединить, получилась бы колоссальная совершенно энергия, созидательная энергия, которая бы открыла, скажем так, путь к разговору о том, как надо сделать, чтобы послезавтра было чуть-чуть лучше, чуть-чуть надежнее. И это не через 10 лет, а послезавтра, это значит через 26 часов. Это значит, что приступаем прямо сейчас. И этого разговора, к сожалению, не ведется, потому что все думают, что этот барьер, этот интеллектуальный барьер, он непреодолим. Теперь я считаю, что его необходимо преодолеть. Мы об этом говорили с вами в приватной переписке, и я считаю, что к этому надо приступать.
5: Окей, хорошо. Осталось вот 4 минуты. Теперь задам вам вопрос. 27 октября мы идем на выборы. Я не хочу, чтобы вы говорили, за кого голосовать, мы не говорим об этом. Но на самом деле, вот чувствуете ли вы наверняка вот читаете, много слушаете, что идет интеллектуальный разговор. Я его не вижу. Я вижу, я знаю, за кого я буду голосовать, неважно. Но я вижу, что идет разговор какой-то на уровне, ну, на уровне каких-то мелочевки, а не о главном. Вот, может быть, я ошибаюсь. Вот вы чувствуете, что есть с людьми разговаривают как, ну, если не как с равными, то серьезно. Или все-таки мы заткнули на теме Биби-не Биби, а она, как бы, тема Биби-не Биби, она не интеллектуальная, она антиинтеллектуальная.
6: Во-первых, я хочу сказать, что когда я слышу ваши выступления, ваши персональные выступления,
5: на «Лысой правде», да.
6: Да. Я далеко не считаю, что это малоценно. Я считаю, что это очень ценное выступление.
5: Я не про людей отдельных, я про политическую борьбу, которую мы наблюдаем.
6: Секундочку, но дело в том, что вы говорите, что нету вообще качественного обсуждения вещей. Еще как есть. Теперь, дело в том, что есть политическая борьба. Но самые, так сказать, высокие, высшие чины наших противоборствующих партий, они, конечно, стремятся к такому ширпотребу. Но это не значит, что надо поднимать руки. Дело в том, что люди от Метулы до Элата и справа налево, они жаждут качественного мышления, жаждут, что делать с Хамасом, Ведь на самом деле, мы говорили об этом, я не хочу сейчас это ходить.
5: У нас на самом деле осталась одна минутка.
6: Ну все, теперь качество мышления не должно исходить только из начальства.
5: Кстати, это большая мысль. Друзья мои, не ждите качественного мышления только от начальства, потому что общение есть, я имею в виду интеллектуальное общение, есть не только по линии иерархии, да, не только по иерархии, разумеется, и не столько в иерархии. Захария, огромное вам спасибо. Вы знаете, я знаю так, если я вас приглашаю, то у нас всегда получается крайне интересный, но самое главное, важный разговор. Я

0: Кот Самех всем. Нам, вам, мне и всем-всем-всем остальным. Анечке Розиной мы желаем прекрасного продолжения нашего эфира. Всем пока.
1: Программа «Персона Грата» с Марком Кричевским.
2: А в подоплеке-то одна суть. Одна. Простая и понятная человеческая суть.
3: Реклама.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
6: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
7: Семечки от Мартина – то, что нас объединяет.
8: Смаданный мани. Праздник со вкусом. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Красная икра 39,90 за 190 граммов. Масло подсолнечное рафинированное люкс. Две банки за 17,90. В соответствии с условиями мероприятия.
9: Только в «Центркар». 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
10: «Центркар Азур». Дерех Ашива 9.
11: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
12: А можно еще дешевле?
11: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
12: А, так скажи просто. Максаней Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максаней Хашмаль.
11: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Максаней Хашмаль.
14: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
3: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: По факту гибели бойцов Цаля в Газе глава Генштаба создал комиссию по расследованию. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Начальник Генштаба генерал-лейтенант Эйяль Замир распорядился создать экспертную комиссию для расследования обстоятельств инцидента, в результате которого погибли старшие сержанты запаса Надав Кали и Офик Муалем. В пресс-службе армии добавили, что комиссию возглавит офицер в звании полковника из командования сухопутных войск. Инцидент произошел вчера во второй половине дня в ходе запланированной оперативной деятельности батальона 7007 на севере сектора Газа. Двое резервистов, прошедших подготовку по управлению беспилотниками, запускали ударные дроны с передовой позиции, расположенной внутри сектора напротив Натифа Асара. Они запустили первый беспилотник, который успешно выполнил свою задачу, после чего запустили еще один. Второй беспилотник по пока неизвестным причинам разбился внутри их позиции. Бойцы увидели, что беспилотник упал на позиции, подошли к нему и, по всей видимости, подняли его руками. В этот момент он взорвался, оба получили смертельные ранения. Бойцам оказали помощь на месте, затем их эвакуировали вертолетом в больницу Барзилай, однако вскоре медицинские бригады были вынуждены констатировать их смерть. В центре расследования инцидента – причина взрыва беспилотника в момент, когда бойцы подняли его, а также причина падения беспилотника внутри позиции. Мэр Нью-Йорка Захран Мамдани ответил премьер-министру Беньямину Нетаньяху после его выступления в ООН и заявил, Нетаньяху использовал свою речь, чтобы повторить беспочвенную ложь, призванную обелить его геноцид против палестинцев. Никакая ложь не может изменить тот факт, что на него выдан ордер на арест Международного уголовного суда за военные преступления и преступления против человечности. Напомню, премьер раскритиковал мэра Нью-Йорка, обвинив его в поддержке антисемитизма и террора против евреев. Он также упомянул супругу Мамдани, поддержавшую атаку 7 октября. Полиция Израиля просит помощи общественности в поисках 46-летнего Ами Йогева, жителя Медиина, который пропал без вести во время поездки в Грецию. Как сообщила полиция, мужчина перестал выходить на связь более 4 дней назад. Последний раз туриста видели 20 сентября в районе горы Олимп, расположенной недалеко от Афин. С этого момента его местонахождение остается неизвестным. Правоохранительные органы опубликовали приметы пропавшего израильтянина.

Рост Ами Йогева составляет 1,85 м, у него худощавое телосложение, короткая стрижка и темные глаза. К поисковой операции подключены местные службы. Если ситуация не изменится в последний момент, в начале октября цена бензина с октановым числом 95 в Израиле снова превысит 8 шекелей за 1 литр. На текущий момент прогнозы говорят о подорожании на 40 огород, однако окончательная цена будет определена только в конце месяца. Продолжающееся подорожание бензина в Израиле связано с ростом мировых цен на бензин из-за войны России с Украиной и ситуации на Ближнем Востоке. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной, переменная облачность. В Иерусалиме и Хайфе 27 градусов, в Тель-Авиве 30, в Бершеве 32, в Эйлате 35. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжит «Идеальный выходной» с Анной Розиной.

0: «Идеальный выходной» с Анной Розиной.
1: Одиннадцать часов и 7 минут на часах в нашей студии. Сегодня 25 сентября, пятница, и мы готовимся уже через несколько часов отмечать прекрасный праздник Суккот. Обожаю этот праздник. Я вообще все еврейские праздники люблю. Во-первых, все они связаны так или иначе с трапезой, с какими-то интересными, яркими символами. И на этот раз, конечно же, шалашом, который мы строим под открытым небом, чтобы спокойно могли трапезничать в нем и наблюдать за звездами. Обожаю, обожаю эту традицию. В течение целой недели мы можем наслаждаться свежим воздухом и всякими вкусняшками в суке. Ну, это вот если отвлечься от строгих религиозных канонов и просто вот наслаждаться традициями, правда? Поэтому сегодня, конечно, в нашей программе мы будем готовиться к празднику Суккот. И, разумеется, поскольку программа посвящена обычно вкусному, сладкому, полезному, иногда не очень полезному, то будем готовить праздничный стол на Суккот. Поскольку я уже сказала, что праздничная трапеза традиционно проходит в суке, специально выстроенном шалаше, на праздничный стол принято подавать блюда из свежих овощей, зелени и фруктов, символизирующих богатый урожай. И особенно удобны те закуски, которые легко переносить и подавать на общий стол. Вот приготовлением именно таких закусочек и серьезных блюд мы и займемся сегодня. Я напомню, что сегодня последняя пятница месяца. В связи с этим идеальный выходной выходит в сокращенном формате. 2 часа мы уделим приготовлению. Вот, к сожалению, сегодня не останется у нас времени на досуг, развлечения и удовольствия, но я думаю, что праздничная трапеза того стоит. А затем вас ждет 2-часовая программа «Музыкальная чайхана» с приветами и поздравлениями, правда же? А потом, конечно, «Город диско» со своими потрясающими диско-баттлами, мелодиями и ностальгией. После чего к вам придет Андрей Смертенко и пригласит вас в программу «Вечер.ком», в которой вы, как обычно, поговорите о кино и музыке. Все, друзья мои, планы на сегодня мы уже сформулировали. 054-20-70-800 – это наш номер для ваших WhatsApp-посланий. 054-20-70-800. Расскажите, что готовите вы к Суккоту, какие блюда подаете к праздничному столу, строите ли шалаши. Вообще просто давайте поговорим, давайте пообщаемся. 054-20-70-800.

0: Час есть.
1: 11 часов 17 минут. Самое время приготовить грядки из баклажанов. Запеченные или обжаренные ломтики баклажанов с чесноком, зеленью и зернами граната украсят любой стол. А особенно сукотний, потому что есть это блюдо в суке на свежем воздухе особенно вкусно и очень удобно. Итак, записывайте, друзья. Вам понадобится 2 баклажана средненькие, 3-4 зубчика чеснока, зерна граната, 3-4 столовых ложки для украшения, но вообще и для вкуса тоже. Свежая зелень, кинза, петрушка или укроп, большой пучок. Оливковое или растительное масло, 3-4 столовых ложки. Далее лимонный сок, 1 столовая ложка, или густой гранатовый соус, то, что вы любите больше, плюс соль и черный перец по вкусу. Запомнили? Еще раз. 2 баклажана, 3-4 зубчика чеснока, 3-4 столовых ложки зерен граната, большой пучок свежей зелени, 3-4 столовых ложки оливкового или вашего любимого растительного масла, лимонный сок, 1 столовая ложка, и соль или перец. И перец по вкусу. Что мы делаем? Нарезаем баклажаны кружочками или продольными язычками толщиной 8-10 мм. Щедро посолили их и оставили на 10-15 минут, чтобы ушла лишняя влага и, возможно, горечь. После этого промыли хорошенько холодной водой, тщательно обсушили бумажным полотенцем. Теперь застелили противень пергаментом, выложили баклажаны в один слой, смазали ломтики растительным маслом с помощью кулинарной кисти с двух сторон и запекаем их в разогретом до 200 градусов в духовке около 20 минут до мягкости и золотистого цвета. Если вы любите больше обжаренные баклажаны, пожалуйста, обжарьте их на сковороде с небольшим количеством масла по 3-4 минуты с каждой стороны, ну а затем выложите на салфетку обязательно, чтобы убрать лишний жир. Теперь приготовим закуску, заправку. Для этого закуску мы так уже готовим. Приготовим заправку. Для этого мелко порубили всю зелень, пропустили чеснок через пресс или натерли на мелкой тесте. В небольшой мисочке смешали зелень, чеснок, лимонный сок или, опять же, гранатовый соус, соль и перец. Можно добавить 1 ложку оливкового масла. Выкладываем готовые теплые баклажаны на плоское праздничное блюдо слоями или внахлёст, имитируя такую садовую грядку. Каждый слой или каждый ломтик щедро пересыпаем чесночно-зеленой заправкой. Сверху обильно украшаем блюдо зернами граната. Они добавят приятную кислинку и праздничный вид. Кстати, закуска станет еще вкуснее, если дать ей настояться в холодильнике хотя бы 1-2 часа до подачи. Запомнили? Очень просто. Баклажаны нарезали, посолили, затем промыли водой и высушили бумажным полотенцем. Застелили противень пергаментом, выложили баклажаны в один слой, смазали растительным маслом. Запекаем в разогретой до 200 градусов духовке около 20 минут. Или обжариваем на сковородке. В таком случае тоже потом кладем их на салфетку, чтобы удалить лишний жир. Готовим заправку. Для этого пропускаем чеснок через пресс, смешиваем в миске зелень, чеснок, лимонный сок, соль и перец, добавляем ложку оливкового масла по желанию, выкладываем теплые баклажаны на праздничное блюдо слоями или внахлёст, каждый слой пересыпаем чесночно-зеленой заправкой, украшаем зернами граната, даем постоять 1-2 часа и подаем к столу. Приятного аппетита, друзья!
0: У солдата выходной. Идеальный выходной с Анной Розиной.

0: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
1: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
2: Реклама. Мантис, мантис. Сочная самса и хрустящие чебуреки. Мантис. Мантис. Решен лицом. Ицхак Бен Цви, 23.
3: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина любим всей семьей.
4: Семечки от Мартина. То, что нас объединяет.
5: Смаданный Мания. Праздник со вкусом. Филе лосося свежемороженое 24,90 за 320 граммов. Капуста квашеная Мама Мэри 14,90 за банку. Крабовые палочки 3 пачки за 9,90. В соответствии с условиями мероприятия.
6: Праздничные скидки и выставка моделей 27-го года в ДАКС. Скидки до 70% на модели с выставки и до 50% на мебель из новой коллекции. С быстрой доставкой. Современные диваны, спальни и гостиные от ведущих немецких и мировых брендов. Ждем вас всю неделю в филиалах ДАКС, Ришен, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармель. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
7: Сушильные машины по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Сушильные машины по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
7: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
2: Реклама.

0: 11:33, и мы продолжаем готовить всякие вкусности. Я надеюсь, вы не заскучали и уже готовы усваивать материал. Я вам рассказала о том, как приготовить такую грядку своеобразную из баклажанов, запеченных или обжаренных. Мы приготовили также заправку к этому блюду. Но кроме такой вот зелено-чесночной заправки, можно использовать и потрясающий соус. Классический соус из тхины подходит к любому блюду с баклажанами, ко всем салатам. Этот соус вообще, в принципе, идеальная пара к любой закуске на еврейские праздники. Он не содержит молочных продуктов, то есть он парве, и прекрасно сочетается с любой трапезой. Давайте приготовим такой соус и будем использовать его к чему угодно. Для этого соуса вам понадобится паста тхина кунжутная, 4 столовых ложки. Тхина гольмит, знаете, да? Ледяная вода, 4-5 столовых ложек. Лимонный сок, 1-2 столовых ложки. Но это по вкусу, можете чуть меньше, можете чуть больше, как вам хочется. Чеснок, 1 зубчик. Соль и зира по щепоточке. Запомнили, да? Давайте еще раз. Паста тхина, 4 столовых ложки. Холодная вода, 4-5 столовых ложек. Лимонный сок, 1-2 столовых ложки. Чеснок, 1 зубчик. Соль и кумин, ну или зира, по щепотке. Что мы делаем? Выкладываем тхину в небольшую глубокую миску. Добавляем лимонный сок и измельченный чеснок. Тхина сразу начинает густеть и светлеть. Это нормально. Правильная реакция. По 1 столовой ложке вливаем ледяную воду, интенсивно размешивая соус венчиком или вилкой. Добиваемся консистенции жидкой сметаны. Если соус слишком густой, добавьте еще немного воды. Она точно не помешает. К тому же, если, например, вы используете соус из тхины для салата, то тогда он вообще может быть жидким. Если для баклажан, то консистенции сметаны. Посолите, добавьте щепотку зиры для аромата. Ваш прекрасный, идеальный, уникальный, подходящий ко всему соус из тхины готов. Давайте еще раз быстро повторим, как мы это сделали, и пойдем слушать музыку. Выкладываем тхину в небольшую глубокую миску. Добавляем лимонный сок и измельченный чеснок. По 1 столовой ложке вливаем ледяную воду, интенсивно размешивая соус венчиком или вилкой. Добиваемся консистенции жидкой сметаны. Посолили, добавили щепотку кумина для аромата и наслаждаемся. Пользуемся соусом в зависимости от своих фантазий и потребностей. Приятного аппетита!
1: Я пришел домой с работы, завтра вроде бы суббота.
2: Идеальный выходной.

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: Сушильные машины по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Сушильные машины по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
2: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсане и Хашмаль.
5: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
6: Люди взрослые, идите на фуршете и банкете, торты и эклеры Натали.
7: Натали – это всегда праздник.
8: Только в «Центркар». Автомобили «Тойота», начиная от 700 шекелей в месяц.
9: «Центркар Азур».
8: Дерех Ашива 9.
2: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
2: Посудомоечные машины покупайте только в Махсане и Хашмаль.
10: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
11: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
12: I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: час есть.
1: 11 часов 50 минут. Продолжаем радовать друг друга хорошими рецептами, а вы продолжаете радовать меня своими сообщениями. Клара пишет: «Здравствуйте, Анна. Большое спасибо вам за рецепты и музыку. С вами классно готовить. Готовить я ничего не буду. Я иду в гости. С праздником всех, вы лучшие. Спасибо большое. Вас тоже с праздником. И знаете, это классно. Просто пойти в гости, ничего не готовить. Потом зато посмотрите, что там наготовят. Сделайте выводы. В следующий раз, видите, к вам наверняка гости придут. Будете тогда запоминать, в любом случае, запоминайте рецепты, которые я сегодня рассказываю, а вдруг пригодятся. И, кстати, хочу напомнить вам, что если вы что-то не записали, не запомнили, вылетело из головы, а вам хотелось бы вернуться к какой-то старой программе, например, вы думаете: «Ах, вот буквально недели три назад рассказывала Аня, как готовится салат из помидора с вишней, не помню, какой там нужен был соус», заходите на нашу страничку в Фейсбуке. «Идеальный рецепт от Ани Розиной» называется эта страничка. Подпишитесь. Можете, конечно, не подписываться, просто посмотреть, побродить по ней. Но если подпишетесь, мне будет приятно. Заходите на эту страничку, и там есть рецепты, ну, практически все, очень многие, во всяком случае, прозвучавшие в нашем эфире. И вот я и сегодняшние тоже рецепты обязательно постараюсь выставить, опубликовать. Поэтому, если, Клара, на этот раз вам выпало такое счастье, ничего готовить не надо, вы сами идете в гости. Но на следующий раз, если вдруг понадобится какой-нибудь новый оригинальный рецепт, заходите на нашу страничку в Фейсбуке, и там все будет зафиксировано. Что ж, друзья мои, продолжаем. Сейчас мы приготовим с вами еще одну очень классную штуку. Квашеные баклажаны, фаршированные морковью, чесноком и зеленью. Это кулинарная классика. У них потрясающий пикантный вкус. Закуска идеально подходит для суккота, так как в прохладные осенние вечера, ну, у нас не то чтобы сильно прохладное, но уже начинает быть. Вы знаете, вот я как-то недавно возвращалась с работы в 2 часа ночи. И накинула уже пиджачок, потому что было довольно свежо. Так вот, короче говоря, в наши прохладные осенние вечера она становится только вкуснее и отлично переносит с застолья на свежем воздухе. Вам понадобится 1,5 килограмма баклажанов, 500 граммов моркови, 1 большая головка чеснока, болгарский перец, 1 штука буквально по желанию для цвета и аромата. Свежая зелень, петрушка и обязательно сельдерей, потому что его стебли и листья дают тот самый правильный вкус. Короче, большой пучок свежей зелени, включающий в себя обязательно сельдерей. Растительное масло 3-4 столовых ложки для пассерования. Ну, а для рассола вода 1 литр, 2 столовых ложки соли, лавровый лист 2 штучки, черный перец горошком 5-7 штучек и, собственно говоря, все. Что мы делаем? Мы баклажанов срезаем плодоножки. На каждом овоще делаем продольный глубокий надрез сбоку, такой карман, но не прорезаем насквозь. В большой кастрюле вскипятили воду, хорошо ее посолили. Опустили баклажаны в кипящую воду и варим их примерно 5-7 минут. Всего лишь. Проверяем зубочистку. Она должна легко входить в кожуру, но баклажаны ни в коем случае не должны разваливаться. Достали баклажаны, выложили их на наклонную доску или противень надрезом вниз, накрыли другой доской, положили сверху ну какой-то гнет, да, тяжесть на 1-2 часа. Ну, какую-то банку с водой поставьте, например. Это для того, чтобы ушла лишняя горькая жидкость из баклажанов. Дальше. Морковь тем временем натерли на крупной терке. Болгарский перец нарезали тонкой соломкой. Обжарили морковь и перец на сковороде с растительным маслом в течение примерно 3-5 минут, чтобы они стали мягкими. Дали остыть. Мелко порубили зелень петрушки и сельдерей. Чеснок пропустили через пресс. Теперь все смешали. Обжаренную морковь с перцем, чесноком и зеленью. Слегка подсолили нашу начинку. Теперь начинаем фаршировать. Раскрыли каждый баклажан через надрез, щедро щедро наполнили его подготовленной начинкой. Чтобы баклажаны не раскрывались, можно обвязать их длинными такими веточками или стеблями сельдерея. Плотно уложили фаршированные баклажаны слоями в глубокую эмалированную кастрюлю, ну или в стеклянную пластиковую емкость, как вам хотите, нравится больше. Надрезами вверх. Теперь приготовили рассол. Вскипятили литр воды с 2 столовыми ложками соли, лавровым листом и перцем горошком. Остудили его полностью, то есть рассол приготовьте заранее. Залили баклажаны остывшим рассолом, чтобы они были полностью покрыты. Сверху положили плоскую тарелку и тоже небольшой груз поставили, чтобы баклажаны не всплывали просто. Оставили кастрюлю на 3-4 дня при комнатной температуре. Рассол немного помутнеет, появится такой приятный кисловатый аромат, значит, все нормально. Процесс ферментации идет как положено. Дальше перекладываем готовую закуску в холодильник. Через сутки после нахождения в холодном месте они готовы к подаче. Перед подачей на праздничный стол нарезаем фаршированный баклажан на порционные кружочки, сбрызгиваем ароматным нерафинированным растительным маслом, и все просто-таки падают в обморок. Серьезно, это очень вкусная закуска. Кажется, будто она готовится сложно, но на самом деле ничего такого суперсложного там нет. Давайте еще раз быстренько пробежимся и уйдем на рекламу, новости, вернемся к нашим разговорам. Итак, баклажанов срезали под плодоножки, сделали глубокий надрез, в большой кастрюле вскипятили воду, посолили хорошо, опустили баклажаны в кипящую воду, 5-7 минут поварили. Дальше достали баклажаны, выложили их на доску или противень надрезом вниз и сверху какой-нибудь груз на 1-2 часа. Тем временем приготовили начинку. Морковь натерли на крупной терке, нарезали болгарский перец соломкой, обжарили морковь и перец вместе, дали этому остыть, смешали морковь и перец жареные с нарезанной зеленью петрушки и сельдереем. Чеснок пропустили через пресс, тоже с этим совсем смешали, подсолили чуть-чуть. Затем каждый баклажан от открыли по линии надреза и зафаршировали его подготовленной начинкой. Плотно уложили в кастрюлю наши баклажаны. Залили холодным рассолом, приготовленным заранее. Помните рассол, как готовить? 1 литр воды, 2 столовых ложки соли, лавровый лист и перец горошком просто вскипятить вместе. Теперь залили рассолом холодным наши баклажаны. Сверху положили плоскую тарелку, небольшой груз и 3-4 дня продержали в помещении. Ну, так прикольно. На температуре. Затем достали, переложили готовую закуску в холодильник и через сутки буквально нарезаем кружочками, сбрызгиваем нерафинированным маслом и получаем удовольствие ни с чем не

0: Итальяно Веро. Например, кожаное дизайнерское кресло Рина вместо 4900 всего за 3200 шекелей.
1: Итальяно Веро.
0: Ришон Лицион, Мошели V14, звездочка 5179.
2: В дни праздника Суккот всей семьей посетите Технодах Адера, единственный в Израиле музей медицины. Увлекательные научные исследования, узнавайте новое и экспериментируйте вместе. Для информации и билетов ищите Технодах Адера.
3: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
4: Праздничные скидки и выставка моделей 27-го года в ДАКС. Скидки до 70% на модели с выставки и до 50% на мебель из новой коллекции. С быстрой доставкой. Современные диваны, спальни и гостиные от ведущих немецких и мировых брендов. Ждем вас всю неделю в филиалах ДАКС, Ришен, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармель. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
5: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
6: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Начальник генштаба ЦАЛЯ приказал расследовать гибель двух бойцов в Газе. Подробнее через несколько секунд. В Израиле полдень. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Армия обороны Израиля формирует специальную экспертную группу для расследования тяжелого инцидента безопасности, который произошел в зоне боевых действий в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба ЦАЛЯ. В результате происшествия, напомню, погибли двое военнослужащих запаса, старшина Надав Кали и старшина Офик Муалим. Начальник генштаба генерал-лейтенант Эйаль Замир отдал распоряжение о создании профильной комиссии, которую возглавит бригадный генерал из состава сухопутных войск. Как сообщалось ранее, инцидент произошел вчера во второй половине дня в ходе запланированной оперативной деятельности батальона 7007 на севере сектора. Двое резервистов запускали ударные беспилотники с передовой позиции, расположенной внутри сектора. Первый беспилотник успешно выполнил свою задачу, второй разбился внутри их позиции. Бойцы подошли к нему и, по всей видимости, подняли его руками. В этот момент он взорвался. В центре расследования инцидента причина падения и взрыва беспилотника. На военно-морской базе в Хайфе вчера прошла церемония приема 6-й подводной лодки Израиля «Дракон». Субмарина прибыла в страну после 24-дневного перехода из Германии. В церемонии приняли участие президент страны Исхак Герцог, министр обороны Исраэль Кац, начальник генштаба ЦАЛЯ Эйаль Замир и командующий ВМС ЦАЛЯ Эйаль Харель. Министр обороны Исраэль Кац направил прямое послание Ирану, заявив: «Прибытие подлодки – важный сигнал всем, кто пытается нам угрожать, и в первую очередь смертоносному режиму аятолл в Тегеране». Государство Израиль продолжит наращивать способность предотвращать угрозы, и пусть наши враги хорошо понимают четкий базовый принцип: расстояние не дает иммунитета ни в воздухе, ни на суше, ни тем более на море. В Дюссельдорфе на берегу Рейна произошло нападение на мужчину, который был одет в свитер с эмблемой ЦАЛЯ и носил кипу. Напали молодые люди североафриканской внешности. По данным СМИ, пострадавший прогуливался со своей девушкой по набережной, когда к нему подошли две женщины и стали выкрикивать антисемитские оскорбления. Затем к ним присоединились двое мужчин, которые начали его избивать, а также выкрикивать: «Где ты, убийца?». На помощь пострадавшему пришли прохожие. Представитель полиции Дюссельдорфа сообщил, что личность нападавших устанавливается. В связи с антисемитским характером нападения привлечены органы государственной безопасности. Франция направит воинские подразделения и современные оборонительные системы в Саудовскую Аравию для охраны портового города Янбу на Красном море. Об этом сообщил президент страны Эммануэль Макрон во время интервью французскому телеканалу TF1. Город Янбу играет ключевую роль в мировой энергетике и логистике, так как через его терминалы проходит значительная часть экспорта нефти. «Это соглашение, которого мы достигли с саудовцами. Мы собираемся направить военные ресурсы, солдат, радарные системы и оборонительные системы. Не для того, чтобы вовлекать нас в какие-либо конфликты, а для защиты», заявил Макрон.

Макрон. Данные меры, по его словам, призваны минимизировать потенциальные риски для критической инфраструктуры региона. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. Сейчас в Иерусалиме и Хайфе 27 градусов, в Тель-Авиве 29, в Бершеве 36, в Эйлате 38. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.

0: «Идеальный выходной» с Анной Розиной.
1: Часов и 6 минут на часах в нашей студии. Сегодня 25 сентября, пятница, и программа «Идеальный выходной» в своем традиционном пятничном эфире. Напоминаю только, друзья мои, что сегодня у нас эфир сокращенный, потому что в последнюю пятницу месяца. Программа «Музыкальная чайхана», посвященная вашим приветам и поздравлениям, выходит в двухчасовом формате. То есть буквально с часу дня вы уже можете начинать присылать свои приветы, поздравления, поздравлять друг друга с праздником Суккот, со всеми осенними праздниками, с днями рождения, со свадьбами, с чем угодно. В общем, короче, музыкальная чайхана вот-вот уже ворвется в наш эфир на 89.1 FM. Затем к вам придет город диско, точнее, вы отправитесь в город диско, насладитесь диско-музыкой прекрасной. Затем программа вечер.com с Андреем Смертенко. Ну, а пока у нас есть еще целый час на то, чтобы приготовить что-то вкусное к праздничному столу суккотнему, который мы установим, скорее всего, в шалаше, либо на балконе, либо во дворе. Ну, в общем, трапеза на свежем воздухе требует особого подхода, и мы к нему как раз сегодня и готовимся. Наслаждаемся хорошей музыкой и делимся хорошими рецептами.

0: Ну что ж, продолжаем готовить всякие вкусные вещи с вами. И для начала мне бы хотелось спросить у вас, любите ли вы, что вы любите больше, баклажаны или кабачки? 054-2070-800. И какие блюда вы готовите, соответственно, из баклажан и кабачков? Потому что, я не знаю, в чем-то я люблю больше баклажаны. Жареными, вот просто жареными в муке. Обожаю кабачки. Для меня это просто шикарная, самая вкусная, самая любимая закуска и самый обалденный гарнир. В общем, короче говоря, тут мнения всегда делятся. И как вот знаете, кто-то любит Иерусалим, кто-то Тель-Авив. Кто-то любит соленое, кто-то любит сладкое. Кто-то любит баклажаны, а кто-то любит кабачки. Я люблю и то, и другое, и жду от вас ответа. Что предпочитаете вы? Ну, в любом случае, одно из самых известных и по-настоящему аутентичных закусок ашкеназской кухни является кабачковая икра по-еврейски. Ее главное отличие от обычной, привычной магазины то, что овощи не пюрируются блендером, а тушатся мелкими кусочками. Благодаря этому закуска приобретает приятную текстуру. Она идеальна для праздника Суккот. Ее делают заранее, поэтому, друзья мои, мы только сегодня у нас программа выходит, а праздник уже вечером начинается. Не успеете, значит, к следующему, к выходу праздника Суккот, да, к Симхат Тора, как раз приготовите. Подают ее исключительно холодной, она невероятно вкусна, с праздничной халой, да, и, в общем, и без халы тоже. Я могу съесть просто миску такой вот икры заморской кабачковой. Вам понадобится, друзья, кабачки, лучше всего молоденькие, 2 штучки, это около 600 грамм. Репчатый лук 2 штуки. Морковь 1 штука. Помидоры 2-3 штуки, мясистые помидорки берите. Чеснок 2 зубчика. Свежая петрушка, 1/2 пучка. Растительное масло 3-4 столовых ложки. Соль, черный перец по вкусу. И еще раз пробежимся по ингредиентам. Кабачки 2 штуки, репчатый лук 2 штуки, морковь 1, помидоры 2-3. Чеснок 2 зубчика, свежая петрушка 0,5 пучка, растительное масло 3-4 столовых ложки, соль, черный перец по вкусу. Теперь пошаговое приготовление. Старайтесь запомнить. Если не запомните, не волнуйтесь, пожалуйста. Потом можно зайти на нашу страницу «Идеальный рецепт от Ани Розины» в Фейсбуке. И там этот рецепт обязательно вы найдете. Предыдущий, прозвучавший в сегодняшнем эфире, я вот уже, пока звучала песня, опубликовала. Итак, первый этап – это выпаривание кабачков. Секрет правильной текстуры. Именно в этом шаге. Нарезаем кабачки очень мелкими кубиками. Чистить молодые кабачки не нужно. Выкладываем их на абсолютно сухую сковородку без масла. Накрываем крышкой и ставим на умеренный огонь. Кабачки пустят много сока. Затем снимаем крышку и тушим их, периодически помешивая, пока вся жидкость полностью не испарится. Кабачки должны стать мягкими и слегка уменьшиться в объеме. Дальше. Пока кабачки избавляются от влаги, нарезаем лук и морковь такими же мелкими кубиками, как и кабачки. По желанию, морковь можно натереть на крупной терке. Как только кабачки на сковородке станут сухими, добавляем к ним лук, морковь и вливаем растительное масло. Тщательно перемешиваем и тушим овощи вместе на среднем огне примерно 15-20 минут, пока морковь не станет мягкой. Затем сделаем на помидорах, которые нас ждали терпеливо, крестообразный надрез. Ошпариваем их кипятком, легко снимаем с них кожицу. Нарезаем мякоть кубиками. Добавляем помидоры к зажарке. Посолили, поперчили блюдо по вкусу. Тушим еще 15 минут без крышки, чтобы ушла лишняя влага от томатов, а вкус стал концентрированным. Ну и финальный штрих. За 2 минуты до окончания готовки добавляем в сковороду мелко порубленный чеснок и свежую петрушку. Перемешиваем. Подержим их на огне где-то еще минутку, чтобы чеснок раскрыл аромат, и выключаем. Важно, почему я сказала, что вдруг вы сегодня уже не успеете. Обязательно нужно дать икре полностью остыть, а затем переложить ее в холодильник минимум на 2-3 часа. Холодная кабачковая икра по-еврейски намного вкуснее горячей, поэтому именно так мы ее и будем есть. Но, в принципе, я вот посмотрела, сейчас 12:20. Если у вас ингредиенты уже есть, имеются в необходимом количестве, и начнете вы делать эту икру прямо сейчас, то к вечерней трапезе как раз-таки она будет готова. Так что, если вам не лень, и вы уже все равно отправляетесь на кухню, то вот вам, пожалуйста. Хотите еще раз, да? Давайте пройдемся быстро по приготовлению. Нарезали кабачки очень мелкими кубиками, выложили на сухую сковородку, накрыли крышкой, поставили на умеренный огонь. Они пустили много сока. Снимаем тогда крышку, тушим их, периодически помешивая, пока вся жидкость полностью не испарится. Кабачки станут мягкими и слегка уменьшатся в объеме. Пока кабачки там себе тушатся, мы нарезали лук и морковь такими же мелкими кубиками. Как только кабачки на сковороде стали сухими, добавляем к ним лук, морковь и вливаем растительное масло. Тщательно перемешиваем и тушим овощи вместе где-то 15-20 минут на среднем огне. Затем делаем на помидорах крестообразный надрез, ошпариваем их кипятком, снимаем кожицу, нарезаем мякоть кубиками. Добавляем помидоры к нашей зажарке. Посолили, поперчили и еще 15 минут потушили без крышки, чтобы вся лишняя влага ушла. За 2 минуты до окончания готовки добавляем в сковороду мелко порубленный чесночок и свежую петрушку. Перемешали, буквально одну минутку на огне подержали, выключили. Дали икре полностью остыть. И только потом отправили ее в холодильник на 2-3 часа. Приятного аппетита, друзья мои!
1: У солдата выходной! Идеальный выходной с Анной Розиной!

0: Реклама.
1: В дни праздника Суккот распродажа в магазине «Итальяно Веро». Трехметровый диван «Колорадо» с регулируемой глубиной. Вместо 12 700 всего 6600 шекелей.
2: «Итальяно Веро».
1: Ришон Лицион, Мушели V14, звездочка 5179.
0: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов.
3: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
4: В дни праздника Суккот всей семьей посетите Технодах Хадера, единственный в Израиле музей медицины. Увлекательные научные исследования. Узнавайте новое и экспериментируйте вместе. Для информации и билетов ищите Технодах Хадера.
5: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришон, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
6: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Интеллиго. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
7: Холодильники по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Холодильники по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
7: Запомните, холодильники покупайте только в Махсане и Хашмаль.
0: Реклама.

0: есть.
1: 12:40. Прежде чем перейдем к очередной рекламной паузе, давайте приготовим быстренько кабачковые латкис или кабачковые оладьи. Идеальное, простое и очень быстрое блюдо для праздничного стола в Суккот. Секрет идеальных оладий заключается в том, чтобы максимально отжать сок из кабачков, когда они получатся, тогда они получатся хрустящими снаружи и, что самое главное, нежными внутри. Вам понадобится, друзья мои, записывайте, пожалуйста, кабачки или цукини, средние, примерно 500-600 граммов, ну, это две штуки, да? Два яйца, 3-4 столовых ложки муки с горкой, такие полные ложки, 1-2 зубчика чеснока, свежая зелень, укроп или петрушка, небольшой пучок, соль и черный перец по вкусу, а также растительное масло для жарки. Еще раз повторим, мы ингредиенты. Кабачки или цукини 2 штуки, 2 яйца, 3-4 столовых ложки муки, 1-2 зубчика чеснока, свежая зелень, небольшой пучок, соль, черный перец по вкусу и растительное масло для жарки. Сначала подготовим наши кабачки. Натерли кабачки на крупной терке. Если они молодые, кожицу можно не снимать. Переложили натертые кабачки в миску, добавили пол чайной ложки соли, буквально перемешали и оставили на 7-10 минут. Кабачки наши пустят много сока. Тогда возьмите кабачковую массу небольшими порциями в кулак и изо всех сил отожмите лишнюю жидкость. Можно отжать через марлю. Чем суше будет мякоть, тем меньше муки понадобится, и тем более хрустящими будут наши оладушки. Теперь замешиваем тесто к отжатым кабачкам, добавляем яйца, мелко порубленную зелень и пропущенный через пресс чеснок. Добавляем черный перец по вкусу. Солить больше не нужно, кабачки уже впитали соль. Всыпьте муку и быстро перемешайте ложкой до однородности. Тесто должно получиться густым. Теперь хорошо разогрели сковороду с растительным маслом на среднем огне. Столовой ложкой выкладываем кабачковую массу на сковороду, формируя круглые оладьи и слегка прижимаем их сверху. Жарим примерно 3-4 минутки с каждой стороны до красивой золотистой корочки. Затем готовые латкис лучше всего переложить на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишний жир. Ну, а теперь подаем их к столу в нашем шалаше. Если у вас молочный трапеза, то можно подать их со сметаной или приготовленным ранее йогуртовым соусом с мятой, например. Ну, а если мясная или парва, то можно с чесночным соусом на тхине или просто как самостоятельный гарнир, а можно с тем соусом, который мы приготовили с вами в первом часе программы «Идеальный выходной». Запомнили? Если что-то не запомнили, заходите на нашу страничку в Facebook «Идеальный рецепт» от Ани Розиной, и там этот рецепт вы обязательно найдете.
2: Я пришел домой с работы, завтра вроде бы суббота.
0: Идеальный выходной. Реклама.
3: Это вкусно, это классно, и всегда украсят праздник торты и эклеры Натали.
4: Натали – это всегда праздник.
5: Только Брон стол украшает, с любовью счастья вам желает, чтоб праздник сладким был для вас. Дарите Брон и в этот раз.
6: Ришон Лицеон Эрцель 24, Батьям Бальфур 96, Кулон Шинкар 42, Рыховат Эрцель 196.
7: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
8: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
9: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: А можно еще дешевле?
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
10: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсане и Хашмаль.
13: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
14: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз.
15: Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
16: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
17: Реклама.

0: Идеальный выходной с Анной Розиной.
1: Часов 53 минуты. О чем это нам говорит? О том, что время программы стремительно подошло к своему концу. Мы прощаемся с вами, но, во-первых, ненадолго. На следующей неделе услышимся вновь. Во-вторых, я не совсем уж, не на 100% прощаюсь, потому что впереди программа «Музыкальная чайхана», где целых 2 часа мы будем беседовать с вами, вы будете передавать приветы, поздравления своим родным и близким. Будет весело и хорошо. Я напомню, что можно будет присылать сообщения, во-первых, нам. Во-вторых, можно будет... звонить прямо в студию. Ну, а после программы «Музыкальная чайхана» город Диско подарит вам специальный праздничный диско-эфир, после которого вы встретитесь с Андреем Смертенко в программе «Вечер.ком». Короче говоря, вас ждет насыщенная программа, которой, я думаю, можно уделить, не можно, а нужно уделить все свое свободное время. Будете готовить что-то к празднику, включайте радио погромче. Будете просто отдыхать, валяться на диване, тоже включайте радио погромче. Будете ехать в машине, делайте абсолютно все то же самое. С вами была Аня Розина. Я поздравляю вас с наступающим праздником Суккот. Желаю уютных, веселых, мирных, спокойных семейных посиделок. Главное, хорошего настроения, конечно же. Скоро встретимся. Хак, Суккот, Самеах.

0: Она же Анна Федоренко, она же Элла Кацнельбогин, она же Людмила Гуренкова, она же Изольда Меньшова, она же Валентина Паният. На левой руке голубь и три буквы Аня.
1: А вот это могла бы Фоксу понравиться.
2: Аня Розина, все, пока-пока, хороших выходных.
3: Сегодня пятница, а завтра выходной.
4: Идеальный выходной с Анной Розиной. На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
5: Реклама.

0: Прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. Центр Кар Азур. Праздничные скидки и выставка моделей 27 года в ДАКС. Скидки до 70% на модели с выставки и до 50% на мебель из новой коллекции. С быстрой доставкой. Современные диваны, спальни и гостиные от ведущих немецких и мировых брендов. Ждем вас всю неделю в филиалах ДАКС, Ришен, Ашдот, Нитания, Хайфа, Кармель. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
1: Сушильные машины по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Сушильные машины по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
1: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
4: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: В Дер-эль-Балахе ликвидирован финансист военного крыла Хамаса. Подробнее через несколько секунд. Тринадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. По сообщению пресс-службы армии обороны Израиля, вчера в результате точечной ликвидации в Дер-эль-Балахе был ликвидирован Джабар Макбаль, террорист военного крыла Хамаса. Ликвидированный управлял сетью обменных пунктов Макбаль, через которые Хамасу переводились миллионы шекелей в иностранной валюте. Эти средства использовались организацией для финансирования террористов, восстановления военной инфраструктуры и подготовки террористических атак против израильских военнослужащих. В ходе еще одного удара, нанесенного вчера в районе Хан-Юниса, Цаль ликвидировал Хасана Аль-Бату, снайпера военного крыла Хамаса. В последнее время эти террористы занимались подготовкой атак против военнослужащих Цали и граждан государства Израиль, а также восстановлением возможности организации, систематически нарушая режим прекращения огня. В ночь на пятницу военнослужащие Цали и бойцы МАГАФ опечатали дом террориста, который в начале недели атаковал посетителей природной миквы в районе Невецуф, убив Нетанеля Шакрона. Сам террорист был в ходе погони ранен и арестован. Дом был опечатан после того, как командующий Центральным военным округом подписал распоряжение о его конфискации и временной блокировке. Силы безопасности намерены продолжить процедуру подготовки дома к сносу. Катар официально отверг заявление премьер-министра Бениамина Нетаньяху о том, что страна якобы ведет кампанию по формированию негативного общественного мнения против Израиля. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Мадждед Аль-Ансари. Ранее Нетаньяху выступил на Генассамблее ООН, где обвинил Доху в целенаправленном влиянии на международную аудиторию. В ответ на это катарская сторона заявила, что подобные высказывания являются попыткой отвлечь внимание мирового сообщества от действий израильского правительства на палестинских территориях и тяжелых гуманитарных последствий этого конфликта. К событиям в мире. В Казахстане во время военно-морских учений 17 военных унесло в Каспийское море. 14 из них погибли, сообщило Министерство обороны страны. Инцидент произошел накануне. Военные выполняли учебно-боевые задачи на побережье. Минобороны Казахстана утверждало, что 17 человек унесло в открытое море в результате резкого ухудшения погоды. Поиски военных завершили сегодня утром. Троих из них спасли. Одного из пострадавших доставили в больницу. Среди погибших старший лейтенант, сержант и 12 матросов срочников. Для расследования случившегося и помощи семьям погибших создали правительственную комиссию. Возбуждено уголовное дело по статьям о халатном отношении к службе и нарушении правил кораблевождения. Валютные торги завершились сегодня снижением курсов доллара и единой европейской валюты по отношению к шекелю. Доллар составил 3 шекеля 3,3 горы, евро 3 шекеля 45,5 горы. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. В Иерусалиме и Хайфе 27 градусов, в Тель-Авиве 30, в Бершеве 33, в Эйлате 35. Это были новости. Оставайтесь на первом. Как развиваются события, продолжит рассказывать мой коллега Марк Кричевский.

0: Сейчас бы палочку шашлыка.
1: В музыкальной чайхане весело тебе и мне. Если будет скучно вам, заходите в гости к нам. Перепелка здесь поет

0: Композиция «Чаш на рассад» открыла эфир нашей программы. Добрый день, о лучезарные алмазы моего сердца, любители и ценители восточной чарующей музыки. Я Эммануэль Сулейманов. Приветствую всех, кто с нетерпением ждет по пятницам программу «Музыкальная чайхана», настроившись на волну первого радио 89.1 FM. Также я приветствую мою помощницу, луналикую и очаровательную Анну Розину, которая мне сегодня будет помогать за режиссерским пультом. Здравствуй, Анна, «Чаш на рассад». Ты знаешь, что такое «Чаш на рассад»? Вообще.
1: Здравствуй, Эммануэль. Я не буду говорить, знаю или не знаю, чтобы меня не сглазили.
0: А, ну вот ты ответила.
1: Да, это, чтобы видишь, не сглазили. Кто знает, тот понял, да, смотри. Это означает, чтобы не сглазили.
0: Не-не, уже обухарилась, уже все, ты уже стала прям как вся, как бухарская, слушай. Ты
1: уже... Но я живу тоже на Востоке, поэтому мне приходится.
0: Я уже боюсь на бухарском с кем-то около тебя разговаривать, ты все понимаешь.
1: Особенно, если что-то плохое про меня, да, то уж точно не говори, да.
0: Вот это да, зачем на свою голову я ее научил? Не знаю. Ну что ж, друзья мои, сегодня у нас последняя пятница месяца сентябрь. О, значит, вы, дорогие друзья, будете поздравлять своих родных и близких в прямом эфире нашей программы. Телефон прямого эфира 07-52-891. Повторяю, 07-52-891. Или вы можете также отправлять ваши сообщения на наш WhatsApp по номеру. Анна, какой номер?
1: 054-20-70-800. 054-20-70-800.
0: Даже можете голосовой отправить, в любви признаться кому-нибудь и отправить. Ты хочешь так послушать, чтобы кто-то кому-то в любви признался на всю страну? Конечно же. Ну что ж, друзья, ну а пока вы будете набирать наш волшебный номер, я ознакомлю вас со спонсором этого часа.
2: Реклама.
0: Спонсор нашей программы, как всегда, зал торжеств Леонардо, который находится в Рамле. Только в Леонардо есть 3 зала для всех видов торжеств от 80 до 700 человек. И, внимание, новый малый зал рассчитан на небольшие торжества до 180 человек. Ну и, конечно же, если вы планируете большое торжество, то вас ждут еще 2 современных зала вместимостью от 700 человек. Как всегда, в Леонардо самое современное звуковое и световое оборудование и, как всегда, самое прекрасное обслуживание. В Леонардо вас всегда ждут великолепный стол и теплая, радушная обстановка. Телефон для заказов 054-495-9730. Повторяю, 054-495-9730.
2: Реклама.
0: Да, Анночка.
1: У нас есть уже сообщение. Я думаю, что давай прямо сейчас и начнем.
0: Давай,
1: правда? Чтобы потом будет много, можем не успеть. Добрый день, музыкальная чайхана. Пишет вам Антон. Хочу поздравить любимую супругу Ольгу с юбилеем. Пусть в твои 6-0 будет много счастья. Будет счастье полный дом. Пожелать хочу ей здоровья, любви. Оля, я тебя люблю.
0: Ух
1: какие
0: ты.
1: Слова,
0: вот,
1: Оля,
0: молодец.
1: Я тебя люблю.
0: Молодец.
1: Хочу поздравить также дочь Эден. Пожелать ей семейного благополучия, успехов в работе. Ну, и себя, и сестру Лилю хочу тоже поздравить. А вас тоже мы можем, да, поздравить? С днем рождения, правильно, Антон,
0: ну, да,
1: я
0: мы
1: понимаю?
0: Поздравляем вас тоже.
1: Родившихся вместе, чтобы украсить жизнь родителям навсегда. Так вы близнецы,
0: 6-0.
1: Наверное, вместе со своей сестрой Лилей. Мы всех-всех ваших именинников, конечно, поздравляем, Антон. И вас особенно поздравляем. И Лилю поздравляем, и Эден поздравляем, и Ольгу поздравляем. И очень рады, что с вашего поздравления открывается наш сегодняшний эфир. Так, у нас есть одно сообщение, очень прям длинное. Будем его читать прямо сейчас?
0: Прямо сейчас? Да? Ну, давай.
1: Давай, готовьтесь, друзья. Уважаемые Эммануэль Сулейманов и Анна Розина, а также коллектив Первого радио, пишет вам ваш постоянный слушатель программы «Музыкальный чайхана» Даниэль Якубов из Ор-Иуды. При содействии Первого радио и вашей программы хочу поздравить и обрадовать моих именинников сентября месяца. А это все родные и близкие люди. Во-первых, моих детей, сына Михаэля с 38-летием и дочь Эден с 24-летием. Пожелать им хочу всего самого наилучшего, что может пожелать счастливый отец. Поздравляю моего внука Элиава Аулова с 17-летием. Хочу пожелать ему крепкого здоровья, успехов в учебе и спорте. Мою внучку Адель Якубову с 13-м днем рождения. Хочу пожелать моим внукам всех благ и больших достижений в учебе, чтобы они радовали нас своими успехами. Поздравляю также уважаемую тетю Дору Мирзакандову с юбилейным днем рождения. 90 лет, ничего себе,
0: да.
1: Вот это крутой юбилей,
0: вот это да.
1: Поздравляем. Пожелать ей хочу здоровья, активного долголетия. нашего дорогого свата Кудо Моше Аулова поздравляю с днем рождения, который он отметит завтра, 26 сентября. Хочу пожелать ему крепкого здоровья, долголетия, хорошего времяпрепровождения на пенсии. Да, это вот главное, чтобы на пенсии было весело, было
0: даже
1: чем заняться.
0: Ты знаешь, даже у меня мечта созрела в 90 лет работать на радио. И так, добрый день, лучезарные алмазы. Да.
1: Дальше, давай дальше. У нас еще не закончится.
0: Ну, давай.
1: Это что? Желаю видеть много радостных, счастливых дней. Детей и внуков. Поздравляю также моего Шурина, Шимона Левиева, племянников Гавриэля Бен Якова и Бениамина Бен Геора с их днями рождения в сентябре, а также сестру Маргариту Аранбаеву из Димоны и брата доктора Роберта Кулданова из Хулона с юбилеем 60 лет, а также мою одноклассницу Эстер Матаеву с юбилеем, пожелать всем именинникам земных благ и удачи во всем. Сказать, что неумолимые года остановить не в нашей власти. Пусть будет так, чем больше лет, тем больше счастья.
0: Ну что, музыка.
1: Весь еврейский народ. Нет, не тут-то было.
0: А еще есть продолжение.
1: Давай. Весь еврейский народ поздравляю с праздником Рош ха-Шана и Суккот. Хочу пожелать мира и благополучия. Попрошу поставить им всем хорошую песню для поднятия настроения. Благодарю вас за вашу хорошую работу и полезную программу. С уважением, Даниэль Якубов. Даниэль, как это так получилось, что так много у вас замечательных именинников?
0: Да.
1: Всего в каком-то одном месяце, сентябрь, представляете? Это очень здорово. Все, поздравляю всех ваших именинников, Эммануэль тоже, правда,
0: да,
1: присоединяется.
0: Я
1: в общем, для всех именинников
0: поехали.
1: Это музыкальная композиция.
0: Да.

0: вы.
1: И у нас есть, по-моему, уже первый радиослушатель. Алло.
2: Добрый день.
1: Добрый день.
2: Мануэль, я Михаила поздравляю.
3: Здравствуйте, мы вас поздравляем.
1: Да.
2: Меня зовут Нина.
1: Так.
2: Я с Димоной.
1: С Димоной. Так, Нина.
2: Я с Димоной.
3: Очень приятно.
2: Поздравить свою любимую сестру, которая живет в Америке. Светлана Ягудаева, который был у нее юбилей. И поздравить ее, чтобы все было у нее хорошо. Самое главное, ей здоровье, исполнение желаний ей. И чтобы все у нее было хорошо. Что она захочет, чтобы ее все мечты были.
1: Аминь.
2: Теперь я хочу поздравить Кирятгата, своего любимого брата, Пинхасу Аркадий, и его жену Пинхасову Свету, тоже так же им пожелать здоровья, чтобы меня скорее брат поправился, чтобы самостоятельно ходил. Аминь.
1: Угу.
2: Самое главное им здоровье. И с клуба Шушану, Шушана, мою любимую Сарочку, которую мы ее уважаем, нашу кормильницу, что я ее уважаю и люблю как сестру, ее мужа, Пинхас, Лёва, и клуба Шушана Берту Мушеева, который был юбилей Шевим Вахамыш. Самое главное им здоровье, исполнение желаний. Что они хотят, что Пикина мечта. Особенно сегодня у Сары. Дай Бог ей здоровье, чтобы она что процветала и жила, сколько ей Бог даст. И хочу для них, для всех, и хорошую музыку, и шаббат шалом.
1: Спасибо, Нина, за эти поздравления. Мы, конечно, присоединяемся
3: всей ко нашей всем командой. Поздравления.
1: Да. Ну что, сама споешь, Анна, или как, песню поставишь?
3: Ты знаешь, лучше не надо, мы же хотим поздравить по-настоящему, а если я сама спою...
1: А что, давай дуэтом споем?
3: Нет, давай сразу.
1: Подготовимся,
3: да? Вместе, давай вместе.
1: Давай.
3: Вот с этой композицией вместе, давай, подпевай. Ну давай.
1: Давай.
3: Ну поехали.
1: Выключай микрофон.
3: Нет, давай.
1: Ну выключай, выключай.
4: В лицах Одессы, молдаванки и пиросик гулял и веселился. Народ без интереса гулял, не понимал.

0: Ți m-am săvârșit. Și carne vit.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: Праздничные скидки в Канкон. Икра красная Изи Филлипс 0,5 килограмма 279 шекелей. Гусиные ножки замороженные 1 килограмм 59 шекелей. Утка целая замороженная 1 килограмм 59 шекелей. Креветки экстра ларж замороженные 3 килограмма 159 шекелей. Канкон Ришон Лицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
6: Торты и эклеры кондитерского комбината «Натали» делают нашу жизнь немного слаще.
7: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Филе лосося свежемороженое 24,90 за 320 граммов. Капуста квашеная Мама Мэри 14,90 за банку. Крабовые палочки 3 пачки за 9,90. В соответствии с условиями мероприятия.
8: Праздничные скидки и выставка моделей 27-го года в ДАКС. Скидки до 70% на модели с выставки и до 50% на мебель из новой коллекции. С быстрой доставкой. Современные диваны, спальни и гостиные от ведущих немецких и мировых брендов. Ждем вас всю неделю в филиалах ДАКС, Ришен, Ашдод, Нетания, Хайфа, Кармель. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
9: Телевизоры по самым низким ценам.
10: А можно еще дешевле?
9: Телевизоры по самым низким ценам.
10: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
9: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
12: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
13: 03-944-1111.
12: Intelligo.
13: 03-944-1111.
2: Реклама.
14: В эфире Эммануэль Сулейман.
15: Павлины, говоришь?

0: Ну, мы продолжаем. И у меня такое еще одно поздравление есть. Папа Нисан, мама Виолет, братья и вся большая семья и друзья, а также диджей Рубинов, наш Рубин, да, поздравляет Лорен Машаев с 20-летием. Да-да. Пусть счастье твое будет таким же безмерным, каким ты одариваешь нас, говорят они. С днем рождения. Любим тебя всем сердцем. Вот такое замечательное письмо мы получили. Ну что ж, поздравляем Лорен Машаева, Анночка, да?
1: Конечно, поздравляем. 20-летие, это же, ну, мой, вообще, это такое, же самый волшебный, самый нежный.
0: Когда все дороги открыты.
1: Самый веселый возраст, все дороги открыты.
0: Да.
1: У тебя нет еще никаких особых обязательств на тебе, да? Ты просто наслаждаешься юностью, влюбленностью,
0: жизнью.
1: Весной на душе, жизнью, да, по большому счету жизнью.
0: Сейчас так вздохнусь.
1: Где мои 20 лет? В общем, мы тоже, конечно, присоединяемся поздравлением, и вот сейчас
0: какую
1: такая специальная
0: подарим?
1: Музыкальная композиция прозвучит, «Папина дочурка», с говорящим названием.
0: Да.
1: Очень трогательная, очень замечательная песня.
0: Давайте, Лорен, для тебя,
1: от всех,
0: дорогая.
1: От всех, и в том числе от команды «Первого радио».

0: Что ж, мы продолжаем принимать звонки, и у нас есть очередной радиослушатель. Алло.
1: Здравствуйте, Эммануэль и Анечка.
2: Здравствуйте.
1: Это говорит Анжелика.
0: Да,
1: Анжелика.
2: Очень приятно, Анжелика. Как ваши дела?
1: Слава Богу. Вот хочу поздравить. У нас есть несколько именинников в сентябре. Своего любимого сладенького сына. Его зовут Тарик Симхай.

0: Через несколько дней у мужа день рождения, будем справлять Бейзрат Ашем. Вот, Симхая славит. Тоже хочу поздравить любимого мужа с днем рождения и желаю.
1: Так.

0: да, чтобы нам поставили песню «Кайфуем», чтобы мы кайфовали всю жизнь.
1: Кайфуем.
2: Кайфуем,
1: я
2: значит.
1: Сейчас попробую. Вот, Эммануэль, ты должен тогда поговорить, чтобы я попробовала ее найти.
2: Да.
1: Хорошо?
2: А почему вы любите именно эту песню, Анжела?
0: Ну вот люблю ее, нравится она мне. Она
2: любит
0: такая
2: кайфовать.
0: Заводная. Я танцую под нее, кайфую, как говорится.
2: Это уже хорошо, если женщина кайфует под такие песни. Ну что?
0: Да. Она веселая,
2: А мы, да, вот мы поставим тебе ее в другом варианте, хочешь?
1: А я сейчас, у меня есть диско вариантов.
2: Диско вариант, хочешь диско вариант?
1: Диско вариант, сейчас вот послушайте. Вот такой вариант вам подойдет сейчас? Смотрите.
2: Конечно, пойдет, поехали.
1: Поздравляем, присоединяемся ко всем поздравлениям.
2: Танцуйте, Анжелика, танцуйте.
1: Вашим. Танцуйте.
0: Спасибо большое. Санатова вам.
1: Санатова. И с праздником Суккот, конечно.

0: Реклама.
1: В дни праздника Суккот всей семьей посетите Технодах Адера, единственный в Израиле музей медицины. Увлекательные научные исследования. Узнавайте новое и экспериментируйте вместе. Для информации и билетов ищите Технодах Адера.
2: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина любим всей семьей.
3: Семечки от Мартина. То, что нас объединяет.
4: Запеченные бараньи ребрышки с овощами, вкуснейший бахш и плов, сочная самса, хрустящие чебуреки, жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Ришон ле Цион. Ицхак бен Цви, 23.
5: Смаданный мани. Праздник со вкусом. Холодец и язык заливной. 25,90 за 400 граммов. Пастрама из индейки со вкусом меда. 6,90 за 100 граммов. Колбаса любительская бэйби. 3,50 за 100 граммов. Филе сельди. 4,50 за 100 граммов. Все скидки ищите в соцсетях «Смаданный мани».
6: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
7: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришон, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность. Звездочка 3546.
8: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. Максаней Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максаней Хашмаль.
8: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Максаней Хашмаль.
0: Реклама.

0: Яра, ты прям так танцуешь, прям это супер просто, молодец. Я
1: спасибо
0: в шоке.
1: Большое, спасибо.
0: Да,
1: спасибо.
0: Я даже на свадьбу так не видел.
1: Ты же научил меня.
0: Ну да, я даже на свадьбах так вот не вижу, как ты танцуешь тут. Это что-то шикарное. Люди дорогие, вот радиослушатели, как вот вам, если удастся увидеть ее где-то на вечер, вы просто поразитесь, и, как она это делает, искусство. Это просто искусство, вот честное слово. Ну что ж, мы продолжаем. Я хочу, кстати, объявить еще раз спонсора этого часа.
2: Реклама.
0: Готовьте свадьбу или бармицве, ищите зал торжеств. Сделайте это в зале торжеств Леонардо, потому что он создан для того, чтобы воплотить ваши самые смелые фантазии и мечты о проведении торжества в реальность. Красивый, обновленный зал после капитального ремонта. Высококлассный шеф-повара с большим опытом работы. Изысканное меню индивидуально каждому торжеству. Уникальные спецэффекты, ощущение полноты жизни. И все это будет переполнять вас и ваших гостей на протяжении всего праздника. Потому что в зале торжеств Леонардо вы действительно почувствуете изысканную обстановку и безупречное обслуживание. Телефон для заказов 054-495-9730. Повторяю, 054-495-9730.
2: Реклама.
0: Алло.
3: Алло.
0: Да-да.
3: Добрый день.
0: Добрый день.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: И вас.
1: И вас.
3: Я Лиза Якубова.
0: Да, Лиза.
3: Долго набирала, но мучилась.
0: Зато нам придется сейчас подушки брать, подождите.
3: Нет, нет, у меня мало, нет? Не хорошо.
1: В сентябре не так много именинников.
0: Да, да, да.
3: Именинников я много уехали, другие в Америке, туда-сюда.
0: Ну, понятно. Давайте.
1: Поздравим тех, кто рядом.
0: Да.
3: Да, кто здесь. Как зовут вашу помощницу?
1: Анна.
0: Так получилось, что ее зовут Анна.
1: Да.
3: Да, Анна, я слушала сейчас ваши эти, буду из кабачков делать, мне очень понравилось.
1: Ой, правда, я тоже, я люблю очень, оладушки из кабачков, да. Очень люблю.
0: Так, сейчас, сейчас музыкальная чехина, по-моему.
1: Музыка, а все это запивать зеленым чаем, это ж прелесть какая.
3: Я так внимательно слушала, думала, первая попаду, нет, не попала, уже почти около 2 часов.
0: Главное, что попала,
1: Лиза. Мы вас на десерт, мы вас на десерт хотели.
3: Давайте начнем. Первый у меня муж Кудо, Кельна Мадыш, 20-го, Тель-Авив. Тамара Шамилова, племянника дочка, 7-го, Иждерот. Лива Несимова, двоюродная сестра, 9-го, Кириат-Гад, слышно хорошо?
0: Да-да-да.
3: Так, Несимов Арик. Кириат-Гад, Акива Домотаж, 12-го. Габриэль Несимов, внук брата, 12-го. Рами Бар Несимов, тоже внук брата, и 18-го. Миша Давыдов, Софин муж, 25-го. Дыховат. Поканаев Алик, 28-го. Рамли Лут, Марьяна Симхаева, Миша Симхаева, сноха, Юзика, дочь, 30-го. Аждот, Миша Симхаев, Балабай, жемчужина, Востока. Или он поменял уже имя? Сулейман.
0: Не-не-не, все правильно, все правильно, все правильно.
3: Правильно? Наша Худо, 30-го. Аркадий Пинхасов. Итак, тыква 11-го, Ильиев Моня 25-го, Кириат-Гад. Я всех от души поздравляю, чтобы было, праздники спокойно прошли, без всяких случаев. И, Сулейман, вам большое спасибо. Анна, вы как работали, так и работаете. Мы вас черные постоянно.
1: Большое, спасибо большое.
3: Откуда берешь, я не знаю. Но я пишу
1: что-то из опыта, что-то от бабушки, даю, да, что-то от мамы, что-то от Эдика, от Эммануэля.
3: Да. Большое, что-то большое спасибо.
1: Вам спасибо.
0: Спасибо, Лиза.
3: Хорошую музыку.
0: Да, да, сейчас будет хорошая музыка. И поздравьте
3: еще от себя.
0: Да, я сейчас...
3: От радио, которое вы слушаете.
1: Мы, конечно, присоединяемся ко всем прозвучавшим поздравлениям. Мы ваших именинников тоже обнимаем. Желаем им, прежде всего, крепкого здоровья, хорошего настроения и мирного неба над головой.
0: Спасибо, Лиза.
3: Спасибо, Анночка. Молодец, золотая.
0: Золотая, вы даже платиновая.
3: Слушайте. Да. Эммануэль тоже золотой.
1: А вас мы поздравляем с Суккотом. Мы вас поздравляем с праздником Суккот и желаем хорошего года.
3: Я сказала, с наступающим
1: праздником. Мы вас поздравляем.
3: Да, Суккот это долго, целую неделю дети опять дома отдыхать будут. Давайте хорошую, веселую музыку.
1: Хорошо, хорошо.
3: Спасибо, Анечка.
0: Кстати, Анечка, ты знаешь, я бы хотел бы от всей души поздравить уже моего друга Михаила Симхаева с днем рождения, который будет 30 числа, да? Конечно же, его сноху Мариану. Знаешь, вот этот Михаил — это человек с золотыми руками и золотым сердцем, я бы сказал. Вот уже много-много лет он своим трудом, искренностью, добротой и особым отношением к людям заслуживает любовь и уважение многих людей в Израиле. Вот, кстати, ты была в этом ресторане со мной, вот, и это ваш Доди. Его всегда, вот, знаешь, вот Мишу отличает прекрасное качество гостеприимства у него, знаешь, такое, и настоящее уважение каждому гостю. Наверное, поэтому вот его залы всегда полны, люди возвращаются туда, где их встречают с улыбкой, и все он делает от души. Миша, ты знаешь, я хочу пожелать тебе крепкого здоровья, счастья, благополучия, семейного тепла, чтобы твоя улыбка никогда не сходила с лица. Я с детства знаю этого человека. С днем рождения тебя и всех благ тебе и твоей семье. Аночка, ну вот я на днях буду там день рождения справлять свое.
1: Я вспомнила, что ровно год назад, приблизительно год назад, мы как раз там отмечали твой день рождения, познакомились с Михаилом. Какой замечательный человек. Во-первых, обаятельный, приятный, профессиональный человек. Ты приходишь к нему как домой, как будто тебя встречают, как будто ты дорогой гость, который приехал там из-за границы, заморский князь какой-нибудь. Такая еда вкуснее. И все прям замечательно. Поэтому я тоже присоединяюсь к поздравлениям.
0: Знаешь, что он раньше выступал по свадьбам. Ты знаешь, он был певец, тоже знаменитый у нас он был. Давай поставим песню в его исполнении.
1: А я уже приготовила.
0: Поехали. Да. Миша, для тебя.

0: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
1: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
2: Реклама.
3: Только в наших магазинах вы найдете эксклюзив. Брон на праздник угощает. Лучшим быть – вот наш девиз.
4: Ришон Лицион Эрцель 24, Батьям Бальфур 96, Кулон Шинкар 42, Рыховат Эрцель 196.
5: В дни праздника Суккот распродажа в магазине Итальяно Веро. Например, кожаное дизайнерское кресло Рина вместо 4900 всего за 3200 шекелей.
6: Итальяно Веро.
5: Ришон Лицион, Мошелеви 14, звездочка 5179.
0: Минеральная вода магнезия из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
7: Только в «Центр Кар». «Центр Кар» является поставщиком автомобилей престижных марок. Они

0: Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
2: Первое радио. Новости.
3: Верховный суд рассмотрит решение Центральной избирательной комиссии в четверг, 1 октября. Подробности через несколько секунд. «14 часов в Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. Верховный суд в четверг, 1 октября, рассмотрит решение Центральной избирательной комиссии о запрете на участие в выборах главы партии Балат Сами Абу Шхада и депутата Кнессета от объединенного списка Офера Касифа. Решение избиркома, которое почти полностью состоит из представителей парламентских партий, должны быть утверждены Верховным судом. При этом, как ожидается, суд отменит запрет на участие Касифа. За исключением Абу Шхада из избирательного списка в среду проголосовали 30 членов комиссии, четверо выступили против, решение поддержали все оппозиционные партии. Кроме того, за решение выступили юридический советник правительства Галиба Харавмиара и судья Верховного суда Ноам Сольберг, который возглавляет Центральную избирательную комиссию. Дело будет рассматривать коллегия из 9 судей Багаца. В нее войдут все действующие судьи, за исключением Ноама Сольберга и Рут Ронен. Два боевика Хамаса были уничтожены в результате двух отдельных ударов Цааля по Газе. Один из ударов был нанесен в центральной части сектора в районе Дейр-эль-Балаха. По данным Цааля, в результате был убит Джабр Макбель, член Хамаса и руководитель сети обмена валюты, которая, как утверждают военные, переводила террористической группировке миллионы шекелей в иностранной валюте. Второй удар произошел накануне в южной части сектора в Хан-Юнисе. Цааль сообщает о ликвидации Хасана Аль-Баты, которого военные называют снайпером Хамаса. Также сообщается, что армия недавно уничтожила 2-километровый туннель в секторе Газа на территории, находящейся под контролем Цааля. В армии заявляют, что операция проводилась в рамках продолжающихся работ по зачистке контролируемых Израилем районов сектора Газа от инфраструктуры Хамаса. Начальник генерального штаба Эйаль Замир распорядился создать специальную комиссию для расследования инцидента в секторе Газы, в результате которого погибли двое резервистов. Военные сообщили, что накануне беспилотник с взрывчаткой разбился на территории армейского поста. Военнослужащие подошли к аппарату и подняли его, после чего произошел взрыв. Погибли старшина запаса Надав Кали и старшина запаса Офик Муалем. Комиссию возглавит бригадный генерал сухопутных войск. Эта комиссия должна установить обстоятельства произошедшего и выработать меры, которые позволят предотвратить подобные инциденты в будущем. Израильские военные опечатали дом палестинского араба, подозреваемого в убийстве израильтянина Нетанаэля Шукруна, отца шестерых детей. Нападение произошло в воскресенье, накануне Йом-Кипур, у природного источника в Самарии. По данным Цааля, после нападения террорист скрылся с места происшествия. Через несколько часов его задержали в больнице недалеко от Рамаллы. Цааля сообщили, что временное опечатывание дома было одобрено командующим Центральным военным округом генералом Ави Блутом. В ходе совместной операции сотрудников полиции Северного округа и службы тюрем в школе в деревне Туба-Зангария были обнаружены две спрятанные осколочные гранаты. Операция была проведена на основании полученной информации. Вы слушали новости на Первом радио 89.1 FM. Ну а сейчас наша программа... Хотел сказать «Колесо обозрения». Нет, «Голос диска» нет. Ну, конечно же, музыкальная чайхана продолжает свою работу. Так что звоните, заказывайте свои любимые песни.

0: едете в гости к нам. Перепелка здесь поет и гуляет тут народ. Наливай, чайханщик, чай. Эммануэль-джан, начинай.
1: Заходи, дорогой, гостем будешь.

0: Сейчас бы палочку шашлыка.
1: В музыкальной чайхане весело тебе и мне. Если будет скучно вам, заходите.

0: В эфире Эммануэль Сулейманов.
1: Давно обосновался. 2 часа.
2: Да-да-да, друзья, мы вновь вернулись в эфире программы «Музыкальная чайка» на второй час, где вы поздравляете своих родных и близких в прямом эфире последняя пятница месяца сентябрь. Телефон прямого эфира 075-2-8-9-1. А на какой у нас WhatsApp еще раз?
3: А WhatsApp у нас 054-20-70-800.
2: Так, я запомнил.
3: 054-20-70-800.
2: В два голоса даже, смотри, надо же. Ну что ж, друзья мои, мы продолжаем. Я еще раз хочу напомнить спонсора, который поддерживает нашу программу этого часа.
4: Реклама.
2: Зал торжеств Леонардо в Рамле. Только в Леонардо есть 3 зала для всех видов торжеств от 80 до 700 человек. Внимание, новый малый зал рассчитан на небольшие торжества до 180 человек. И, конечно же, если вы планируете большое торжество, то вас ждут еще 2 современных зала вместимостью до 700 человек. Как всегда, в Леонардо самое современное звуковое и световое оборудование и, как всегда, самое прекрасное обслуживание. Звоните и заказывайте незабываемое торжество в Леонардо 054-495-9730. Повторяю, 054-495-9730.
4: Реклама.
2: Ты знаешь, Анна, вчера в одном из роскошных ресторанов Израиля, в Хедере, прошла грандиозная свадьба года. Представляешь? Мы поздравляем...
3: Вау!
2: Да-да-да, грандиозная свадьба. Мы поздравляем семью Мираковых, Рому и Нелю, с бракосочетанием их сына Йосефа и невесты Наама. Хотим пожелать им, чтобы их союз длился всю жизнь и был нерушимым. Да-да, желаем молодым счастья, благополучия и процветания в их семейной новой жизни. Кстати, к этим поздравлениям присоединяется Светлана Коган и гости из США Сергей, Илюша и Наташа Мираковы, которые специально приехали на эту свадьбу поздравить молодожен. Мазель тов.
3: И я присоединяюсь, между прочим. Я хоть и не была на свадьбе, но я представляю, что это было такое.
2: Грандиозное.
3: И вообще, на самом деле, свадьба — это же самое счастливое событие,
2: конечно,
3: в нашей жизни, правда?
2: Белое
3: свадьба
2: платье.
3: И рождение ребенка.
2: Ну да.
3: Да. Белое платье. Не обязательно белое, между прочим.
2: А, да.
3: Я, например, выходила
2: разное.
3: Замуж в красном платье. Каждый по-своему.
2: Да ты что?
3: Да, каждый сходит с ума по-своему.
2: А я в костюме.
3: В общем, мы поздравляем и желаем вечной любви.
2: Давай песню подарим им.
3: И песню подарим. Такую, чтобы танцевали все. Не только жених с невестой, а все гости, да?
2: Да,
3: которые
2: и Светлана,
3: гуляли на этой
2: и Илюша,
3: свадьбе.
2: И Светлана, и Сергей, и Наташа. Да, и Рома. Поехали. Поехали.

0: мы продолжаем, и у нас на линии очередной радиослушатель. Алло.
1: Здравствуйте.
0: Зоя Ягудаева,
2: Скорода Ждерота.
0: Да, Зоя Ягудаева, Ждерота.
2: Я хочу прежде всего вас поздравить с праздниками прошедшим, наступающим.
0: Спасибо.
2: Санатова Хатиматова Аквар. Желаю вам всех-всех земных благ, что есть на свете.
0: Спасибо.
2: Главное, здоровья и мир в Израиле и вашим семьям.
3: И мы вас тоже поздравляем. Мы тоже желаем хорошего, спокойного, мирного, здорового, гармоничного, уютного года.
0: Ну, когда вот Зоя поднимается, когда начинает, вот «Здравствуйте!» Я думаю, боже, почему я подгузники не одел?
3: Боишься, каждый раз вздрагиваешь,
0: да? Да, это громко, знаешь, так веселая. Вообще женщина интересная, мне кажется.
3: Ох, да.
0: Поехали, Зоя.
2: Я вашу передачу очень люблю и жду с нетерпением в конце месяца.
0: Спасибо.
2: Я желаю вам успеха и дальнейшего процветания, чтобы эта программа, чтобы длилась всю жизнь, сколько лет...
0: Да, Зоя, я же сказал, я уже представил, что я в 90 лет буду вести эту программу.
2: Я буду рада.
0: Да, вам будет уже сколько, Зоя?
2: Мне будет тоже, наверное, вместе с вами 90.
0: О, да, да, женщина не стареет, это у нас глаза стареют у мужчин, да. Поехали.
2: Я хочу поздравить Исакову Светочку, Кельни Хваршом, Криатгада, Кельни Дони Обко, Светочку, 4 сентября. Я хочу поздравить моего внука Авизбакиева Маора из города Ашдота. Я хочу поздравить Мистихаев Абив, правнука моего из города Ашдота. Я хочу поздравить Борху Раечку из города Рамли 18 сентября. Я хочу поздравить мою дочку Любу Авизбакиеву и Авизбакиева Алешу, супругу. И ее тоже, они ильем несу им. Уже 23 сентября исполнилось им совместной жизни 44 года.
0: Класс.
2: Поздравляю Симонтопов Рошель, дом Отомошу и Томор, 30 сентября. Порохова Мариночка, 18 сентября, с города Ждота. Элини и Света и Савдомот. Я хочу поздравить Свету Ягудаеву, нашу худом, домота моего сестры с Америки. У нее юбилей. Всех земных благ здоровья. Криагада, я хочу поздравить Аркадия Худо и Свету. Днем рождения. Всех земных благ. Чтобы их желания все исполнились, что они желают в жизни. И дожить до глубокой старости вместе в любви и в радости, без горести. И в конце я хочу сказать, это музыка на ваше усмотрение.
0: Да, обязательно. Зоя, спасибо за эти прекрасные поздравления. Что ж, Анночка, мы что-то интересное поставим для Зои?
3: Конечно. Во-первых, мы присоединяемся ко всем поздравлениям вашим, ко всем прозвучавшим поздравлениям и желаем вашим именинникам, празднующим здоровья, всего хорошего. Самое главное – здоровье.
0: И
3: да,
0: вам,
3: все
0: Зоя,
3: остальное,
0: да.
3: Все остальное приложится. Самое главное – всем здоровья, да, и спокойствия на душе. Эта песня, вот я думаю, что всем понравится. Все станцуют.
0: Что ты там выбрала? Ну-ка, давай.

0: Реклама.
1: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
2: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
3: В дни праздника Суккот распродажа в магазине Итальяно Веро. Кожаный дизайнерский комплект 3+2. Калифорния. Вместо 15 тысяч всего 7 900 шекелей.
4: Итальяно Веро.
3: Ришон Лицион. Мошели V14. Звездочка 5179.
5: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
6: Настольные плиты по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Настольные плиты по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
6: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсане и Хашмаль.
9: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
10: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.

0: Рубикичан, ты только не обижайся, но я тебе один умный вещь скажу.
1: В эфире Эммануэль Сулеймана.
0: Я так думаю.
2: Анечка, ты тоже на меня не обижайся, я тебе один умный вещь скажу. Можно?
3: Можно.
2: Да, посмотри, пожалуйста, что у нас там на WhatsApp написано. Просмотри, пожалуйста.
3: Ой, ты бы знал, боже, сколько у нас сообщений. Давай попробуем. У нас полчаса всего осталось программы. Сейчас как, не успеем?
2: Но ты не обижаешься, да.
3: Давай, попробуем. Добрый день, я Марина Срамля. Хочу поздравить Рафика Ниязова ДВЭП. ДВЭП, да?
2: Наверное, ДВЭП.
3: Что такое ДВЭП?
2: Это ДВЭП.
3: А это фамилия?
2: Я не знаю, это что-то интересное.
3: Хорошо. Ну, в общем, я думаю, что Рафик Ниязов понял.
2: Он понял нас.
3: У него был день рождения 9 сентября. Так. Хочу поздравить Эли Ниязова, племянника. У него день рождения был 21 сентября. Хочу поздравить двух Келинок.
2: Келинок это невеста.
3: Мишель Ниязова. Да. Да, у нее 22 сентября был день рождения. И вторую невестку Ниязову Алину. У нее был 24 сентября, угу. То бишь вчера день рождения. Я хочу поздравить всех именинников, у кого был день рождения в сентябре. Всех не перечислишь, их очень много. И пожелать им всего наилучшего, крепкого здоровья, успехов во всем. И только чтобы дети и внуки радовали, окружали, и чтобы мечты у них сбывались. И молодым пожелаем зеленой дороги. А кто не женат, и чтобы нашел себе свою вторую половинку. Это
2: да,
3: очень
2: друзья,
3: важно.
2: Да, друзья, ищите и всегда найдете.
3: И найдете.
2: Вот с меня пример берите.
3: Да. И с праздником Суккот. Всем шаббат шалом. Марина, спасибо большое за сообщение. И, конечно, мы присоединяемся ко всем прозвучавшим поздравлениям. Дальше мы с мужем отмечаем завтра 30-летие совместной жизни. Очень много слов любви и нежности сказано. Дай нам Бог еще много лет вместе. Никуда он от меня не денется.
2: Это мне нравится, слушай.
3: В скобочках. Всех с праздником. Это пишет нам Татьяна. Татьяна, мы тоже поздравляем.
2: Татьяна завязала его.
3: Поздравляем вас с праздником. Да, 30 лет совместной жизни. Как круто. Я в этом году, кстати, в сентябре отмечала 25 лет совместной жизни. 25 лет — это серебряная свадьба.
2: Я тоже 35.
3: А у Татьяны уже 30 лет совместной жизни. Так что мы вас, Татьяна, поздравляем. Я смотрю на вашу аватарку. Какая красивая пара. Просто загляденье. Вот оставайтесь такими же красивыми и любящими. Да, всегда. Так, теперь у нас сообщение есть от Беллы на... ну, может, и не от Беллы, но я смотрю, что профиль называется. На иврите. Ну, попробуем почитать.
2: Давай.
3: Шалом Леана Вэмануэль. Хак Самех. Роцеля Ахель. Мазаль Тов Ле Ахшели Эдуард. Ибрагимов. Микириат Гад, Шехогега Йом, Шишим Вехамеш, это же юбилей, 65 лет отмечает сегодня Эдуард Ибрагимов. Вегам Легисати, Марина Йонатанов, Мяждот, Мяхелит Лаэм, Бриют и Тану, Ош... и Тану, да. Наверное, да.
2: Ну да.
3: Ошер, Симха, Нахат, Веколтов, Шебеулям, Баава, Мимишпахат Йонатанов Ашдот. От всей мишпахи, от всей семьи Йонатанов.
2: Анна, ну что такое вот 65 лет, 60 лет? Сегодня это в Израиле это не
3: вообще,
2: считается, да.
3: Это даже
2: я
3: не
2: вот,
3: возраст.
2: Я еще в лянге играю, прыгалки прыгаю, да, да, в классике прыгаю, да, 60 лет мне вот будет на днях. Ну, прыгаю, вот. А что вы говорите такое 60-65 лет? Это маленький мальчик еще.
3: А вот у нас тут, ты знаешь что? Ну, мы, конечно, присоединяемся к поздравлениям.
2: Конечно.
3: Замечательные слова прозвучали. И у нас спрашивает Таль, «Эх не тан ля алот ля шидур?» Таль, в шарлит кашер, эфис шева, штайм, штайм, штайм, штайм, штайм, шмоне тейша хамеш.
2: Хамеш,
3: помимо. 0752891. Звоните, и будем надеяться, что еще успеете попасть в наш эфир. Дальше. Здравствуйте, пишет Шамиль. Накануне праздника хочу поздравить нашу Юру, наших Юру и Свету Кудой, всю мою мишпаху с праздником Суккот. Желаю крепкого здоровья, мирного неба. Остальное купим. И поздравляем, конечно, всех друзей, пишет Шамиль Абаев, всех, кто меня знает. Мы присоединяемся ко всем поздравлениям и вас тоже, Шамиль, поздравляем с праздником Суккот грядущим.
2: Анна, мне написали тут вот тоже в WhatsApp.
3: Давай.
2: Анна поставила дома суку. спрашивают.
3: У меня есть детский садик. И так. В детском садике есть у меня большой двор. И вот в этом дворе мы поставили хорошую, большую суку вчера.
2: Все, дорогие радиослушатели, можете приходить к Ане. На Суккот можно приходить кому угодно, оказывается. Да, и заходить. Да. Да, поедем к Ане просто так.
3: И все обязаны вас принять, да, угостить. Да, даже спать положить суки
2: вот,
3: обязаны.
2: Видишь,
3: да.
2: Как хорошо.
3: Дальше. Вот еще одно сообщение. Добрый день. Можно поздравить нашего сына Яна с днем рождения. Желаем ему расти здоровым и радовать нас. Хорошую песню поставим ему обязательно.
2: Янчика поздравляем с днем рождения. Желаем ему счастья, здоровья, всего самого наилучшего.
3: Всего самого-самого наилучшего. Так, и у нас есть голосовое сообщение. Я его не прослушала заранее. Очень надеюсь, что...
2: Что там не будут материться,
3: что
2: ругаться
3: там не
2: на
3: будет
2: нас.
3: Плохих
4: Поехали.
3: Слов.
4: И Эммануэль, и Анечка. Не могу сегодня до вас дозвониться. Просто невозможно. И решила оставить свое сообщение у вас на страничке. Я хочу пожелать и поздравить весь наш народ с замечательным праздником Суккот, пожелать всем мирного неба, благополучия и спокойствия. И еще хочу поздравить свою внучку Гайли. У нее был день рождения 11 сентября, ей исполнилось 6 лет. Она у нас пошла в первый класс. Я хочу пожелать ей удачи, здоровья, легкого пути, а ее родителям большого-большого терпения и, конечно же, здоровья. И еще я хочу поздравить своего племянника Данечку. У него 2 сентября был день рождения. Ему, конечно же, пожелать успехов в его учебе, исполнение всех его желаний, и чтобы его взрослый жизненный путь был удачливым. Еще раз с праздником, всем мирного неба, люблю вас, Люба из Рыховата.
3: Вот такое замечательное сообщение.
2: Ты знаешь,
3: действительно, если невозможно дозвониться, присылайте голосовое сообщение. Прозвучало красиво. Качество звука хорошее. Даже иногда лучше, чем по телефону.
2: Вот эту
3: правда?
2: Девочку в первый класс, которая пошла, как трогательно. Я сразу на тебя посмотрел и представил тебя с бантом большим на голове. С белым таким, что ты в первый класс пошла.
3: Ты знаешь, я когда пошла в первый класс, у меня была короткая стрижечка, как и сейчас.
2: Я представил.
3: Но бант большой был все равно.
2: Вот, больше, чем голова, да?
3: Именно. Вот эта музыкальная композиция для всех именинников, которых мы сейчас поздравляли, для всех празднующих свадьбы, торжества.
2: Все, кто пошли в школу.
3: Всех с праздником Суккот, всех, кто пошел в школу. Просто со всеми хорошими поводами мы вас поздравляем.

0: Что ж, мы продолжаем, и я бы хотел также воспользоваться служебным положением, поздравить сегодня у моей сестры и мужа, у Гены Пинхасова, день рождения. От всей души я поздравляю Гена, тебя с днем рождения. И также, не сегодня, у него в этом месяце было, а сегодня у его сына Орена, моего племянника.
1: Тоже богатая семья, да,
0: ему 18 лет, да. Это уже такой, знаешь, особенный возраст, важная такая ступень во взрослую жизнь. Я хочу пожелать Орену крепкого здоровья, счастья, удачи, больших успехов, и чтобы все его мечты обязательно сбывались. А тебе, Гена, хочу пожелать гордости за сыновей, радости за их достижения, и чтобы вот Орен всегда был, и старший твой сын, всегда опорой и твоей гордостью. Пусть у вашей семьи всегда будет здоровье, любовь, достаток, только хорошие поводы собираться вместе. Счастья Орену и всей вашей семье. И я хочу также сказать, что к этим поздравлениям присоединяется твоя очаровательная супруга Марина, то есть моя сестра. Вот. Ну,
1: и мы, конечно, да, присоединяемся, всякая команда Первого радио.
0: Да, счастья вам, здоровья и всего самого-самого хорошего. Спасибо, что вы есть в моей жизни. И вот эта композиция для вас.

0: На Первом радио, друзья, идет программа «Чайхана». Хватит пить, гулять и есть. Ведь у нас реклама здесь.
1: Да, это верно. Очень правильное решение.
2: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
3: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
4: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
5: Смаданный Мания. Праздник со вкусом. Язык говяжий мороженый 24,90 за килограмм. Салями со вкусом трюфеля или клюквы 11,90 за 100 граммов. Красный икра Лемберг 79,90 за 200 граммов. Филе морского окуня 24,90 за килограмм. Все скидки ищите в соцсетях Смаданный Мания.
6: Только в Центркар. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
7: Центркар Азур.
8: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришон, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
9: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Реклама.
10: В эфире Эммануэль Сулейманов.
11: Мы продолжаем, и у нас, по-моему, очередной радиослушатель. Алло.
12: Добрый день.
11: Добрый день.
12: Эммануэль.
11: Так. Смотрите. Это Айлаева, по-моему, нет?
12: Райханова.
11: А, Райханова, Райханова.
12: Ну вот, уже потеряли нас. Видите?
11: Ну, смотрите, я уже в возрасте, уже, да, как-то, уже солидный, да. Бывает.
13: Бороду отращивает.
11: Провалы в памяти, конечно.
13: Здравствуйте, здравствуйте. С наступающим праздником, Суккот вас.
12: Спасибо вас тоже.
11: Подожди, а имя как ваше было, Райханова?
12: Спасибо большое. Я хотела поздравления подать.
11: Давайте.
12: У родственников, у внуков. Так, 2 сентября он был в моей Лианской день рождения. Круглая дата у него была. 5 сентября у моего мужа Борис Райханов.
11: Угу.
12: Теперь 14 сентября была у наших друзей, подружки моей Рива, они проживают в Рамле, они из Маргелана, Арона, из Маргелана, брата жены, ей круглая дата у нее исполнилась, дай Бог здоровья, счастья, внуков, чтобы свадьбу видела.
11: Аминь.
12: 17-го у моей крохи было день рождения Людмилы, тоже теперь 15-го у внучки моей было Адель, тоже день рождения. Ей было 12 лет. Что прошли на радость наши внуки. И 25 сентября у моей племянницы дочки было. Милан звали ее. Тоже день рождения. 2 годика исполнилось. Дай Бог всем здоровья, всем жизни, чтобы были и росли на радость своим родителям. И дай Бог, чтобы все было хорошо в Израиле.
11: Спасибо, спасибо.
12: И всех с праздником наступающим.
11: Всех с праздником вас.
13: Мы присоединяемся к вашим поздравлениям. Мы тоже желаем всем вашим именинникам главное здоровья, большого человеческого счастья.
11: И вам, Света, тоже.
13: Хорошего настроения, и вам тоже.
12: Спасибо большое. Спасибо. Шаббат шалом.
13: Шаббат шалом.

0: Как думаешь, успеем еще принять?
1: Мы очень постараемся.
0: Давай. Алло.
2: Здравствуйте, Эммануэль Сулейманов и Анечка.
0: Здравствуйте.
2: Это говорит Анжела из Кирьят-Гата. Хочу поздравить своего дорогого и любимого дядю Мишу, который живет в Америке.
0: Угу.
2: У него был день рождения 4 сентября. Пожелать ему здоровья, крепкого здоровья, счастья, исполнения всех желаний. Мы все с Израиля поздравляем его с днем рождения. Вся семья, весь Авлот, как говорится, все израильтяне.
0: Авлот это род, на... это род, значит.
1: Род.
0: Да, род,
1: mm-hmm.
0: да. Ну, я перевожу это.
2: Нина, Сёма, Таня, Лариса, дядя Юра. Все. Сейчас не буду всех перечислять. Вот. И сказать ему от меня... большое спасибо, что он нам помог в тяжелую минуту. Он очень хороший человек, очень доброе сердце у него, все мы это знаем. Дай Бог, чтобы только он был здоров и на многие годы, чтобы нас радовал, что у нас такой прекрасный дядя. Вот, и тоже с Суккотом поздравить, тоже Шана Това. Вот, в Амитука, конечно.
0: Спасибо,
2: и сказать вам огромное спасибо за вашу передачу. Я всегда ее слушаю и получаю только удовольствие. И поставьте, пожалуйста, дяде Мише хорошую, такую веселую песню, чтобы он только радовался всю жизнь.
0: Спасибо, Анжела. Очень приятно слушать, знаете, вот такие вот, когда человек помогает человеку. Боже мой, как это
1: да,
0: хорошо.
1: Да, это так здорово, когда такие теплые отношения в семье. Мне кажется, что это просто вот дорогого стоит, правда?
0: Вот мы много всегда людям говорим потом, вот, да, вот. А вот не надо это слово, надо вычеркнуть из обихода, и надо делать все сейчас,
1: все
0: друзья мои.
1: Все делать сейчас, любить сейчас,
0: да.
1: Танцевать сейчас, поздравлять сейчас. И даже когда вот не с чем поздравлять, все равно
0: позвоните без повода,
1: да,
0: просто
1: позвонить.
0: Так.
1: Хотите поговорить, да, это очень-очень здорово. Так что мы поздравляем вас со всеми праздниками осенними, желаем вам хорошего настроения и, конечно, вашего дяди тоже поздравляем от всей души.
2: И хочу сказать, дядь Мих, мы вас очень любим все.
0: И мы тоже, дядь Миша.
1: И мы тоже.
0: Спасибо. Ну что ж, друзья, вот пролетели эти вот два часа, незаметно наша программа подошла к концу. Я благодарю выпускающего редактора Анну Розину. Спасибо, Анна.
1: Спасибо тебе, Эммануэль.
0: Желаю
1: Я всех
0: тоже, да.
1: поздравляю с праздником Суккот, который
0: конечно,
1: сегодня
0: конечно.
1: Вечером наступает. И тебя тоже.
0: Спасибо. Я приду к тебе обязательно во дворе там посидеть у тебя в Суккот. Еще раз поздравляю всех, у кого в этом месяце день рождения или праздник. Друзья мои, любите жизнь, которую вы живете, живите жизнью, которую вы любите. Будьте счастливы в этот момент, ведь это момент и есть ваша жизнь. Ну, а я расстаюсь с вами ровно на одну неделю до следующей пятницы. С вами музыкальный чеханин на первом был Эммануэль Сулейманов. Пока!

0: Слушайте, объясните толком, что происходит?
1: А что объяснять? Давай на выход. Все. Приехали мы, прилетели мы. Полет окончен мы. Все, до свидания.
2: Эммануил Сулейманов.
3: Реклама.
4: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
4: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
7: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
8: Мантис.
9: Мантис. Невероятные запеченные бараньи ребрышки с овощами. Мантис. Ришон ЛеЦион. Ицхак бен Цви. 23.
10: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
4: Настольные плиты по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Настольные плиты по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
4: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
3: Реклама.
11: Первое радио. Новости.
12: В ближайшее время Шабак начнет охранять Айзенкот. Подробности через несколько секунд. Пятнадцать часов в Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. В ближайшие дни подразделение Шабака по охране высокопоставленных лиц начнет обеспечивать безопасность кандидата на

но рекомендовала предоставить его Марушу на охрану. Одновременно пока не принято решение об охране председателя партии «Демократы» Яира Голана. Полиция также оценивает угрозу для него на 4-м уровне. Партии заявили, что при одинаковом уровне угрозы Голан должен получить такие же меры защиты, как Айзенкот, и пригрозили обратиться в Верховный суд, если охрана ему предоставлена не будет. Сегодня суд в Тель-Авиве продлил до 28 сентября арест 26-летнего Элии Азарда, подозреваемого в нападении на бывшего премьер-министра Нафтали Беннета в ресторане в Нейбраке. По версии следствия, около полуночи, когда Нафтали Беннет встречался с ортодоксами, с ортодоксальной молодежью в одном из ресторанов Нейбрака, Азард бросил в сторону Беннета две стеклянные солонки. Они пролетели примерно в полуметре от бывшего премьер-министра. Сам Беннет не пострадал. Полиция утверждает, что инцидент мог закончиться куда более трагично. Судья Ади Нир-Беньямин постановила, что на данном этапе существуют обоснованные подозрения против Азарда. При этом она отметила, что самый важный момент – непосредственный бросок двух солонок в сторону Беннета на имеющейся у полиции видеозаписи не зафиксирован. Защита утверждает, что подозреваемый бросил предметы в стену и не намеревался попасть в Беннета. Полиция также сообщила, что у Азарда есть судимость за наркотики, по которой он отбывал наказание, а также незавершенное дело по подозрению в нападении на полицейского. На предстоящих выборах в Кнессет примут участие от 550 до 640 тысяч человек, которые впервые получили право участия в голосовании. А это 11% избирателей. Партии активно пытаются привлечь эту молодую аудиторию. В одном из недавних опросов 60% респондентов в возрасте от 18 до 35 лет назвали себя правыми или правоцентристами. В опросе впервые голосующих, опубликованном на этой неделе, Гади Айзенкот получил 16%, Ликуд 14%, а Ацма Иудит 5%. На первом плане для молодежи остаются вполне практические вопросы. Стоимость жилья, зарплаты и рост цен. В одном из опросов 3/4 молодых людей заявили, что готовы проголосовать за ту партию, которая предложит долгосрочные решения проблемы стоимости жилья и дороговизны жизни. В службу скорой помощи Маген Давид Адом по округу Кармель поступило сообщение о драке на улице Маше Шарет в Кирьят-Яме, где 42-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, получил ножевое ранение в спину. Его доставили в больницу Рамбам в тяжелом состоянии. Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия. Идут розыски подозреваемых. Кандидат от Демократической партии в Сенат Соединенных Штатов Америки от штата Мичиган Абдул Эль-Саед заявил, что одной из главных целей Израиля в войне с Ираном была подготовка к аннексии Южного Ливана. Об этом он сказал в интервью колумнисту «Нью-Йорк Таймс» Эзри Кляйну. Аналогичное заявление Эль-Саед делал ранее. Израильские официальные лица неоднократно подчеркивали, что у нашей страны нет территориальных претензий к Ливану. Аль-Саед также подвергся критике на этой неделе после того, как в среду отказался прямо осудить корпус стражи исламской революции Ирана. В тот же день он провел сбор средств с участием арабо-американского журналиста Осама Сиблани, известного своей публичной поддержкой как Хамаса, так и Хизбаллы. Вы слушали новости на Первом радио 89.1 FM. Ну что сказать? Они опять не вместе. Они опять по разные стороны. Если не баррикад, то во всяком случае город у нас одинок и неприкаян. Один Игорь сегодня в городе диско.

0: Вот возьму и уеду в прошлое.
1: Встаньте в круг.
2: Каждую пятницу.
1: Возьмитесь за поручни.
2: С 15 до 17.
1: Закройте глаза.
2: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
1: Дышите глубоко. Не подглядывайте.
2: Красковский и Рубин. Город-диско на Первом

0: Здравствуйте, дорогие мои радиослушатели. Здравствуйте все, кто слушает Первое радио. Неважно, где вы находитесь, у нас в Израиле здесь или где-нибудь за рубежом. Мы рады приветствовать всех и подарим каждому из вас хорошую любимую песню. Именно с такой мы стартовали сегодня. Жанна Агузарова «Чудесная страна». И каждый подумал о своей стране. Конечно же. Итак, как сказал Марк Кричевский, я сегодня один. Он тоже, правда, один в своем помещении для новостей, новостейном. Я сегодня один в студии Первого радио, потому что мой соведущий диджей Рубин смотался. Или, как говорят, слинял. Или, как говорят, улетел. Я не знаю точно, где он сейчас находится, но я представляю себе, что, как правило, если он уезжает, то находим мы его на партизанских тропах Беларуси. Ну или в другом месте. Итак, сегодня город диско, и звучат лучшие хиты 80-х и 90-х годов. Как всегда, ваши любимые композиции. Плюс к этому батл, от него мы не отказываемся никогда. В батле мы определяем, не определяем, кто из артистов, музыкантов и певцов круче. Мы хотим понять и мы хотим узнать, какая же композиция сегодня, именно сегодня, завершит программу «Город диско». Итак, сегодня премьер-министр против группы «Отпетые мошенники». Песни вы отлично знаете. И куда отдавать свой голос, вы тоже знаете. 054-20-70-800. Это WhatsApp-линия Первого радио. Я Игорь Красковский. Вы слушаете два отрывочка. И вслед за этим дружненько голосуете.
1: Диско-баттл в городе Диско.

0: Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Ашдот.
1: Купить не будете? Голые танцевать не будете при луне?
2: Почему вы думаете, что мы можем танцевать голыми при луне?
1: Садись, ах, прокачу!
2: Скоро воспользуемся гостеприимством.
3: Игорь Красковский и Игорь Рубин.
4: Город Диско.

0: Вы уже люди опытные, знаете, что сеансы принимать надо, расслабившись, сесть поудобнее, пожалуйста, сядьте. Устройтесь, чтобы вам было свободно и уютно в вашем кресле или на стуле. Разомкните руки и ноги, закройте глаза. Да, я надеюсь, вы не забыли поставить воду, крем и все, что вы хотите зарядить, все будет заряжено. Итак, подготовились, начали.
1: Город диско.

0: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
1: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
2: Реклама.
3: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
4: В дни праздника Суккот распродажа в магазине «Итальяно Веро». Кожаный дизайнерский комплект 3 плюс 2. Калифорния. Вместо 15 тысяч всего 7 900 шекелей.
5: «Итальяно Веро».
4: Ришон Лицион. Моше Леви 14. Звездочка 5179.
6: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
7: Сушильные машины по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Сушильные машины по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
7: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
10: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Интеллиго.
11: Вы заслуживаете знать правду.
10: 944-1111. Интеллиго.
11: 03-944-1111.
2: Реклама.

0: Какая музыка! Одна из самых моих любимых команд, группа «Шаламар». Музыка фанки я обожаю. До сих пор в 80-е начал любить фанк и просто не перестаю. Надеюсь, вы тоже. Друзья, 15 часов 27 минут. Что касается нашего батлского голосования, то картина мне... Она, конечно, ясна и прозрачна, но она мне не очень нравится, потому что отпетые мошенники вырвались вперед, премьер-министр далеко позади, и это дело надо менять, честно. Надо голосовать. Что я могу сказать? Надо голосовать. 054-20-70-800, потому что мне нравятся две композиции, и премьеровская, и отпетых мошенников. Поэтому я бы хотел, чтобы была борьба, чтобы была настоящая борьба. Красный угол, синий угол, ну вот так примерно. Давайте еще раз два отрывочка я вам дам послушать. Вслед за этим потрясающая песня, которую для вас исполнит Николай Трубач. Вот так и будем продолжать.
1: Диско-баттл в городе Диско.

0: Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Аждот.
1: Разрешите? Занято, дядя. Дамы приглашают кавалер.
2: Город Диско.

0: 5 минут.
1: Может, не надо, Жулик?
2: Нет, надо, Федя. Надо.
1: Мама.
3: Город диско.

0: Реклама.
1: Сладость жизни в Новый год только Брон вам принесет.
2: Ришон Лицион Эрцель 24, Батьям Бальфур 96, Кулон Шинкар 42, Рыховат Эрцель 196.
3: Лэптопы по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Лэптопы по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Максаней Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максаней Хашмаль.
3: Запомните, лэптопы покупайте только в Максаней Хашмаль.
6: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
7: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
8: Только в Центркар. Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
9: Центркар Азур. Терех Ашива 9.
3: Стиральные машины по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Стиральные машины по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Максаней Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максаней Хашмаль.
3: Запомните, стиральные машины покупайте только в Максаней Хашмаль.
10: Только Брон стол украшает, с любовью счастья вам желает, чтоб праздник сладким был для вас. Дарите Брон и в этот раз.
2: Ришон Лицион Эрцель 24, Батьям Бальфур 96, Кулон Шинкар 42, Рыховат Эрцель 196.
0: Реклама.

0: Джо Дассен продолжил нашу программу. Ну, как говорится, самый лучший вид отдыха – это смена ритма. Поэтому после французского шансона пройдем через наши два отрывочка «Баттл» и загремит энергичный Владимир Кузьмин, который унесет нас всех за семь морей. Итак, 15 часов 45 минут показывают часы в студии Первого радио в Израиле. Всем хорошего настроения, классных песен, ну и всего самого лучшего. Сегодня ведь праздник, сегодня Суккот, поэтому поздравляю всех вас, мои дорогие друзья. Так, картина... Нет, не картина маслом, картина скорее акварелью или простым карандашиком. Итак, друзья, картина. Сегодня в батле принимает участие группа «Премьер-министр» и группа «Отпетые мошенники». Мы не пытаемся узнать, кто из них круче. Я люблю и «Премьер», и «Отпетых». Мы пытаемся определить, какая же песня сегодня прозвучит в конце программы «Город диско». Итак, «Отпетые» ведут, хотя вот сейчас «Премьер-министр» отвоевывает, грубо говоря, позиции. Прямо сейчас я вот отвечаю на ваш WhatsApp. Напомню, номер WhatsApp 054 20 70 800. И даже из Канады монреалец нам прислал свой выбор. Поэтому доброе утро, Америка, Канада. Доброе утро и добрый день всем. Два отрывочка вслед за этим, как я и обещал, дорогие мои друзья, как я и обещал, Владимир Борисович Кузьмин с песней «За семь морей».
1: Диско-баттл в городе Диско.

0: Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Аждот.
1: Город Диско.

0: Negan? Negan! Negan!
1: Город Диско.

Любимая песня моего детства, сэр Пол Маккартни, группа Wings. Miss Wonderbilt, так она называлась. Или попросту Hop, Hey Hop.

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: Праздничные скидки в Канкон. Икра красная Изи Филлипс 0,5 килограмма 279 шекелей. Гусиные ножки замороженные 1 килограмм 59 шекелей. Утка целая замороженная 1 килограмм 59 шекелей. Креветки экстра ларж замороженные 3 килограмма 159 шекелей. Канкон Ришолицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
3: Торты и эклеры кондитерского комбината «Натали» делают нашу жизнь немного слаще.
4: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Холодец и язык заливной. 25,90 за 400 граммов. Пастрама из индейки со вкусом меда. 6,90 за 100 граммов. Колбаса любительская Бэйби. 3,50 за 100 граммов. Филе сельди. 4,50 за 100 граммов.
5: Все скидки ищите в соцсетях Смаданный Мани.
3: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю в филиалах ДАКС Ришон, Ашдод, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
6: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
1: Реклама.
7: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
8: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма.
9: Фа-фа-ла-ла! Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
8: Каждый вторник. Музика, с которой мы росли, которую мы любим и с которой стоит познакомиться.
9: Наступний вівторок ви знову зі мною. Завжди ваш Дмитро Гершензон. Фа-фа-ля-ля!
10: Внимание! Вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
11: Первое радио. Новости.
12: 98-я дивизия завершила оперативное развертывание в Иудее и Самарии. Подробности через несколько секунд. Шестнадцать часов в Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. В соответствии с указанием начальника генерального штаба Эйяля Замира, штаб 98-й дивизии завершил оперативное развертывание для принятия ответственности за бригады Эциона Иуда в Иудее и Самарии. Дивизии Иудеи и Самарии, 98-я дивизия, включая входящие в их состав территориальные бригады, будут совместно проводить оборонительные и наступательные операции с целью повышения безопасности и предотвращения террористической деятельности в этом районе. Опрос, проведенный центром Менахема Лазара по заказу издания Маарива Шавуа, за месяц до выборов дает Ликуду 18 мандатов. Оппозиционный блок сионистских партий получает 55 мандатов, коалиционный блок 49, арабские партии 12. Еще 4 мандата принадлежат партии.

0: Подросток с израильским гражданством погиб сегодня в результате удара российского беспилотника по жилому дому в центре Киева. Его мать получила ранение, была госпитализирована. По данным издания, семья подростка ранее жила в Израиле, но около 20 лет назад вернулась в Украину. Израильское консульство в Киеве, подразделение МИД по оказанию помощи израильтянам за рубежом поддерживают связь с семьей и оказывают ей помощь и поддержку. К ним также присоединилась Федерация еврейских общин Украины и посланники Хабада. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в результате атаки на Киев пострадали еще 7 человек. Зеленский также сообщил об одном погибшем в Одессе, где повторно был атакован почтовый терминал. В Запорожье повреждена клиника, когда внутри находились люди, а пострадавших сообщается в Сумской и Николаевской областях. Иран предложил США 7-дневный план прекращения войны, открытия Ормузского пролива и возобновления переговоров по ядерной программе. При этом Тегеран, судя по заявлениям иранских руководителей, рассчитывает оказать давление на Дональда Трампа перед ноябрьскими выборами в Конгресс. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что предложение передано Вашингтону через посредников. По его словам, если США выполнят условия Тегерана, уже через 7 дней Ормузский пролив будет вновь открыт, после чего начнутся ядерные переговоры. Как сообщается, план предусматривает прекращение боевых действий, в том числе на ливанском направлении, снятие американской морской блокады, смягчение санкций на экспорт иранской нефти и разблокирование иранских активов. При этом мэр Аракчи и президент Ирана Масуд Пезешкиян отдельно упомянули ноябрьские выборы в США. Пезешкиян заявил, что Тегеран не хочет, чтобы конфликт продолжался до промежуточных выборов. Управление телерадиовещания Рашута Шния известило руководство 14-го телеканала, что его доходы в 2025 году превысили установленную законом планку 80 миллионов шекелей, и таким образом канал больше не может считаться малым и пользоваться соответствующими регуляторными послаблениями. ИО гендиректора Рашута Шния Ури Шариф предупредил гендиректора 14-го телеканала Ариэля Эдри, что в 2026 году его канал исключается из перечня малых и должен подать отчетность на общих основаниях как обладатель обычной лицензии на вещание. Телеканал Ицхака Мирилашвили начинался как нишевый канал наследия 20-й канал, а затем получил от правительства Нетаньяху разрешение открыть службы новостей и общественно-политических программ, не теряя при этом лицензии малого канала, освобожденного от лицензированных платежей, обязательных инвестиций в оригинальное отечественное кинопроизводство и жестких регуляторных требований, которым подчиняются в Израиле все электронные СМИ национального масштаба. Ну а мелкий или малый канал, в отличие от других коммерческих электронных СМИ, может оставаться и собственностью одного частного владельца, в данном случае 100% акций принадлежат Мирилашвили, и владельцы не обязаны выделять информационную службу в отдельное структурное подразделение. Запрет на вмешательство собственника в редакционную политику электронных СМИ на малые каналы не распространяется. Вы слушали Вы слушали новости на Первом радио 89.1 FM. Хотел сказать, что новые песни вы услышите в городе диско. Да ничего подобного. Какие новые? Им уже по 40 лет в обед. Но тем не менее, мы их любим и с удовольствием всегда слушаем. Да более того, слушаем и танцуем. Ноги сами идут в пляс. Игорь Красковский и город диско.
1: Часть марлезонского балета.
2: Дамы и господа, встречайте, Игорь Красковский.
3: Это гигант мысли.
2: И Игорь Рубин.
3: Отец русской демократии и особо приближенная к императору.
2: Город диско.

0: Добрый вечер, дорогие наши радиослушатели. Добрый вечер, все, кто любит хорошую музыку. Вы сегодня слушаете здесь, ну, как и обычно, в принципе, программу «Город диско», которая выходит каждую пятницу с 15 до 17. Вот уже 25 лет! Вау! В студии Игорь Красковский, мой соведущий в отпуске. Ну что ж, приходится работать за двоих. А нам не привыкать, дорогие мои друзья. Итак, все как обычно. Прекрасная музыка. Баттл, в котором вы принимаете активное участие. И я вам скажу, что сегодня в баттле принимает участие группа «Премьер Министр» и группа «Отпетые мошенники». Мы ни в коем случае не пытаемся определить, кто же из них лучше. Мы хотим знать, какая же песня завершит сегодняшнюю программу «Город диско». Итак, «Отпетые мошенники» в самом начале прошлого часа вырвались вперед серьезно. Ну а теперь «Премьер-министр» и «Отпетые мошенники» практически на одном уровне. Поэтому каждый ваш голос, который я получу на нашу WhatsApp-линию, может повлиять на финальный, на конечный результат. Итак, друзья, 054-2070-800. Еще раз два отрывочка. «Премьер-министр» против «Отпетых мошенников». Голосуйте посерьезнее, голосуйте помощнее. Жду ваших голосов.
1: Диско-баттл в городе Диско.

Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Аждот.

0: диско.
1: Давай, Игорек.
2: Ух ты, Игорек.
0: Редиско в городе диско.
3: Всем привет из далекой Румынии. Я не мог оставить вас без постоянной рубрики «Редиско», в которой любимые старые хиты звучат снова и по-новому. Сегодня я вспомнил для вас песню британской группы «Cutting Crew», выпущенную в 1986 году в дебютном альбоме группы. Она стала наиболее известной и популярной песней из всей дискографии команды. «I just died in your arms» – «Я только что умер в твоих объятиях». Ну а ремикс, который прозвучал сегодня в редиске, был выпущен всего лишь месяц назад польским проектом Комодо. Слушаем и не скучаем. Ваш диджей Рубин.
4: Редиско. Редиско.
0: Редиско. Редиско в городе диско.

0: locked away. Редиска.
1: Редиска.
2: Редиска. Редиско. В городе диско.
3: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
4: Реклама.
5: Машину покупаем только в Центркар Азур.
6: 03-558-5458.
7: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришон Ашдот Нетания Хайфа Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
8: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
9: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
10: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
11: А можно еще дешевле?
10: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
11: А, так скажи просто. Максане и Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
10: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Максане и Хашмаль.
4: Реклама.

0: Это была группа Стаса Намина «Цветы». Музыканты с тех пор, вот именно с тех пор, когда музыканты брали в руки инструменты и играли на них, они использовали секвенсоры, компьютеры, электронику и так далее и тому подобное. Скажи мне, да, группа Стаса Намина «Цветы» — это самое начало 80-х годов. Итак, напряжение нарастает, потому что премьер-министр идет вровень с отпетыми мошенниками. Одно и то же количество баллов. Одно и то же количество баллов, поэтому каждый голос сейчас очень и очень важен. 054-20-70-800. Давайте посмотрим, давайте определим, какая же песня прозвучит в конце программы «Город диско». Сейчас, сегодня, именно сегодня, ровно через 30 минут это произойдет, и решать будете конкретно именно вы, какая же песня завершит программу «Город диско» на Первом радио сегодня, 25 сентября 2020 года.
1: Диско-баттл в городе Диско.

Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Ашдот.

0: Что вы умеете делать?
1: Все. Стрелять, варить халву, подковать жеребца, вскрыть сейф, поделать документы, принять роды, написать статью, петь в хоре.
0: Вы меня растрогали. Как ваше имя, отчество?
2: Игорь Красковский и Игорь Рубин.
3: Город диско.

Это невероятно. Равное количество баллов у премьер-министра и у ответных машин. Так что бросьте спасательный круг той песни, которую вы хотите услышать в конце программы «Город диско».

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Реклама. Минеральная вода «Магнезия» из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
2: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
2: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
5: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
6: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
1: Реклама.

0: Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Аждот.
1: Вот море молодых колышет супербасы. Мне 300 лет, я выполз из тьмы.

Город Диско.

0: Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: And the winner is...
2: И вот в невероятно тяжелой борьбе выигрывает аутсайдер первого часа, группа «Премьер-министра», где два крепких алмаза превращаются в два бриллианта и побеждают у группы «Отпетые мошенники». Ну, а я поздравляю всех вас с праздником Суккот и желаю всего самого-самого прекрасного. Счастливо! Услышимся ровно через неделю!

0: завершена. Счастливого пути.
1: Ну, auf Wiedersehen, goodbye, au revoir. Короче говоря, чао.
2: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
3: Город диско. Реклама.
4: Стиральные машины по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Стиральные машины по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
4: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
7: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
8: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
4: Лэптопы по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Лэптопы по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
4: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
3: Реклама.
9: Первое радио. Новости.
10: В результате несчастного случая в Газе погибло 2 военнослужащих ЦАЛЯ. Подробности через несколько секунд. В 17:00 в Израиле. Последний на сегодня итоговый выпуск новостей. Марк Кричевский у микрофона. Пресс-служба армии обороны разрешила к публикации имена 2 военнослужащих, погибших в ходе боевых действий в секторе Газа. Это старшина запаса Надав Кали, 24 лет, и старшина запаса Офик Муалем, 23 лет. Группа израильских военных управляла 2 беспилотниками. Один из них упал на территории опорного пункта в Байт-Хануне на севере сектора, где находились бойцы ЦАЛЯ. Военнослужащие подошли к аппарату, подняли его, после чего произошел взрыв. Верховный суд в четверг 1 октября рассмотрит решение Центральной избирательной комиссии о запрете на участие в выборах главы партии Балат Сами Абушхада и депутата Кнессета от Объединенного арабского списка Офера Касифа. Решение избиркома, которое почти полностью состоит из представителей парламентских партий, должны быть утверждены Верховным судом. При этом, как ожидается, суд отменит запрет на участие Касифа. За исключение Абушхада из избирательного списка в среду проголосовали 30 членов комиссии, 4 выступили против, решение поддержали все оппозиционные партии и в том числе поддержали представители юридического советника правительства, а также судья Верховного суда Ноам Сольбер, который возглавляет Центральную избирательную комиссию. 2 боевика Хамаса были уничтожены в результате 2 отдельных ударов ЦАЛЯ по сектору Газа. Один из ударов был нанесен по Дейр-эл-Хакама.

0: воскресенье накануне Йом-Кипур у природного источника в Самарии. По данным ЦАЛя, после нападения террорист скрылся с места происшествия. Через несколько часов его задержали в больнице недалеко от Рамалы. ЦАЛе сообщили, что временное опечатывание дома было одобрено командующим Центральным военным округом генералом Ави Блутом. В ближайшие дни подразделение Шабака по охране высокопоставленных лиц начнет обеспечивать безопасность Гади Айзенкота, сообщает Маариф. По данным издания, в Шабаке сейчас завершаются обсуждения плана и масштабов охраны Айзенкота. Решение принято после рекомендации специальной консультативной комиссии с учетом оценки угроз в отношении политика. Одновременно пока не принято решение об охране председателя партии демократа Яиро Галана, но и в партии требуют, чтобы ему была такая же предоставлена защита, как и Айзенкоту, и пригрозили обратиться в БАГАЦ, если охрана предоставлена не будет. Суд продлил сегодня до 28 сентября арест 26-летнего Элии Азарда, подозреваемого в нападении на экс-премьер-министра Нафтали Беннет. Это произошло в ресторане в Нейбраке, когда Нафтали Беннет встречался, ну, скажем, с ортодоксальной молодежью. Азард, судя по всему, бросил в сторону Беннета две стеклянные солонки. Они пролетели примерно в полуметре от бывшего премьера. Сам Беннет не пострадал, но полиция утверждает, что если бы солонки попали в голову Беннета, была бы, ну, большая беда. Судья Ади Нирбиньямини постановила, что на данном этапе существуют обоснованные подозрения против Азарда. При этом отметила, что самый важный момент — непосредственный бросок в сторону Беннета на имеющейся у полиции видеозаписи не зафиксирован. Защита утверждает, что подозреваемый бросил солонки в стену и не намеревался попасть в Беннета. Полиция также сообщила, что у Азарда есть судимость за наркотики, по которой он отбывал наказание, а также незавершенное дело по подозрению в нападении на полицейского. Опрос, проведенный центром Менахема Лазара по заказу издания Маарива Шавуа за месяц до выборов, дает Ликуду 18 мандатов. Оппозиционный блок сионистских партий получает 55, коалиционный блок 49, арабские партии получают 12. Еще 4 мандата принадлежит партии резервистам, но пока непонятно, кому она собирается примкнуть. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы, завтра, в субботу, 26 сентября, температура без особых изменений будет близкой к среднесезонной. В Иерусалиме 18-27, в Тель-Авиве 23-29, в Хайфе 24 днем 29 днем, и в Бершеве ночью 21, днем 31 градус. Вы слушали последний на сегодня выпуск новостей. Всех поздравляю с праздником Суккот, Хаг Суккот Самех. Ну и начинается такая вот праздничная неделя. Надеюсь, вы ее проведете классно, с пользой и с удовольствием. Ну а я передаю вот микрофон Андрею Смертенко, который ждет, не дождется, чтобы тоже поздравить вас с праздником.
1: Ну, тогда начнем сначала.
2: Вечер.ком.
3: Мы все начнем сначала.
4: Начнем.
5: Давайте начнем.
6: Начнем карнавал.
2: Программа Андрея Смертенко. Хорошее настроение, музыка и разная всячина. Вечер.ком. Вечер.ком.

0: Вечер, дорогие друзья! Я приветствую всех, кто сейчас подключен к волне 89.1 FM. Это первое радио. С вами я, Андрей Смерденко. И, наконец-то, программа вечер.ком сегодня звучит в эфире. Конечно же, я уже так предполагаю, что смело можно говорить, что наступил вечер пятницы, несмотря на то, что прям еще довольно очень-таки светло на улице. Все равно, чисто так формально, уже начался вечер. Я надеюсь, вы уже отдыхаете, завершили все свои рабочие дела и занимаетесь теми вещами, которые приносят вам удовольствие, ибо что, как не это, называется отдыхом? Конечно же, именно те вещи, которые дают нам расслабление, какое-то моральное вдохновение, удовлетворение, все вот эти вот вещи. Я надеюсь, что все-таки вы уже расслабляетесь, ну, если все еще нет, вы, надеюсь, к этому, как минимум, на пути. Ну и, конечно же, я ведущий программы «Вечерком». Если кто со мной не знаком, меня зовут Андрей Смертенко. Всем привет. Я буду с вами три эфирных часа здесь на 89.1 FM. Будем развлекаться огромным количеством музыкальных композиций, которые здесь у меня для вас приготовлены. И, конечно же, еще я буду знакомить вас с некоторыми кинофильмами, которые можно посмотреть на этих выходных. Я каждый выпуск программы «Вечерком» готовлю три кинофильма абсолютно разных, разные по жанрам, разные по годам выпуска. В общем, все делаю для того, чтобы вам было, ну, как минимум интересно что-то посмотреть в плане кинофильмов, потому что, знаете, оно... Интернет такая штука, выбор огромный в плане кино, мультфильмы, сериалы, но огромнейший выбор. Это, знаете, это когда у тебя, я это просто сравниваю, вот я очень отчетливо помню свои ощущения, когда я был маленьким, и мне вот там дали какие-то карманные деньги. На тот момент казалось что-то прям вот невероятно большие какие-то карманные деньги. Сказали, бери все, что хочешь. И ты идешь в, там, в киоск, в магазин, и глаза просто разбегаются. Ты не знаешь, что ты, ты думаешь, а может быть жвачки? Нет, я лучше куплю... Нет, лучше печенье. А может кока-колу? А может еще... И все, и разбегаются глаза. В плане кинофильма, в принципе, то же самое. Когда ты садишься и думаешь, так, надо что-то посмотреть. И начинаешь листать интернет. Это я смотрел, это что-то не очень хочется, я не знаю, а это, а может быть это. И вот, в общем, для того, чтобы вы не сомневались ни в чем, просто-напросто вот такой, знаете, даю вам такую рандомную, случайную подборочку фильмов, рассказываю вам по каждому фильму, и вы сами уже думаете, о, да, почему бы и нет, интересненько, давайте-ка добавим себе в свой киносписок, там, кинокопилку и посмотрим вечерочком, почему бы и нет. Ну и самое, конечно же, главное, что на вечер вечернюю пятницу нам вообще необходимо, это, конечно же, все-таки отдых. Все-таки отдых, хорошая музыка, хорошее настроение и, естественно, расслабиться перед грядущими праздниками, ну и, конечно же, шаббатом.
1: Первое радио всегда с тобой.

0: По субботам и праздникам.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В 13.00.
1: Сделай выходной свой интересней.
0: Программа поздравлений.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В нерабочий полдень.
1: Закажи, ты, а споем все вместе.
0: На Первом радио.
2: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
3: Веселее.
2: Молодец, понял.
4: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
5: Шавуатов на Первом радио.
6: Здесь зрители аплодируют, аплодируют.
7: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
8: Реклама.
9: Только в Центркар. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц.
8: Центркар Азур.
9: 03-558-5458.
10: Холодильники по самым низким ценам.
11: А можно еще дешевле?
10: Холодильники по самым низким ценам.
11: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
10: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
13: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
8: Реклама.
14: Чайник закипел.
10: Утром чайник шумит торопливо.
8: А вечером сыто и умиротворенно. Вечерком на Первом радио.

0: 17 часов 25 минут в Израиле. Именно такое сейчас у нас время. Ну, у микрофона, конечно же, я, Андрей Смертенко. Программа «Вечерком» в эфире. Я надеюсь, вы где-нибудь уже находитесь дома, на отдыхе, у друзей, в гостях. Ну, а если же вы все-таки еще где-нибудь в пути, не расстраивайтесь. Я буду как минимум, в общем-то, повышать вам настроение, как максимум, и я буду с вами еще 3 эфирных часа, поэтому куда бы вы ни ехали, я в любом случае с вами и морально, и как минимум, ну, звуково, физически вряд ли, но звуково точно. Давайте-ка сейчас я вам расскажу о кинофильме, который можно посмотреть на этих выходных. И первый кинофильм, который я для вас подготовил, он называется «Давление». «Давление» не имеется в виду, конечно же, физическое, тут вы сейчас все поймете. Вышел данный фильм в 2026 году. В главных ролях в этом фильме играют Брэндон Фрейзер, Эндрю Скотт и Керри Кондон. Вот, я думаю, Брэндона Фрейзера вы все, конечно же, знаете. С его самым, наверное, знаменитым фильмом это «Мумия» в 2000-х. И, конечно же, «Путь к центру Земли» или «Путешествие к центру Земли». Как-то так тоже он назывался. Эндрю Скотт тоже во многих фильмах играл, преимущественно британских. И если кто-то из вас смотрел сериал «Шерлок» с Камбербэтчем в главной роли, то вот Эндрю Скотт, он играл Мориарти. Итак, что же это за фильм? Во-первых, это военная драма. Но при всем при этом здесь нету каких-то вот прям таких боевых событий, вот именно вот войнушек напрямую. Это он скорее, знаете, напоминает фильм, господи, я не помню, как он назывался, в общем, про Тьюринга, там, где Бенедикт Камбербэтч играл главную роль, и вот они разрабатывали, по-моему, «Энигма» он назывался, этот фильм, вот, где, или «Алан Тьюринг», так он назывался, вот, честно, не помню. Вот есть фильм с Бенедиктом Камбербэтчем, где вот рассказывали вот историю Алана Тьюринга, когда они вот разрабатывали вот эту вот машинку, дешифратор для «Энигмы». Вот, в принципе, там тоже был военный фильм, но скорее там была драма, то есть как бы сама война была неким таким фоном, фоновым составляющим, как декорацией. Вот. Ну а само действие, естественно, происходило в кабинетах. Здесь, в принципе, то же самое. Эта лента — это такой разговорный, напряженный, практически театральный триллер о моменте, когда прогноз погоды, вот сейчас слушайте хорошо, прогноз погоды перестает быть просто прогнозом, а ответственность за решение становится, ну, не знаю, практически невыносимой. Фильм находит очень здесь сильный конфликт. Погода не подчиняется ни приказам, прогноз не дает никогда 100% гарантии, а командованию нужны вероятности, и, точнее, не нужны вероятности и осторожные формулировки. Ему нужен вот простой ответ. Можно начать высадку или нет? И вот этот вот ответ для командования вот просто должен дать человек, который лучше остальных понимает, насколько легко может ошибаться, в общем-то, вот эти вот вещи в плане погоды. Как вы уже наверняка поняли по поводу высадки, да и вообще по поводу погоды, если кто хоть немного как бы знает историю Второй мировой войны, ну так хотя бы поверхностно, что там происходило, то я думаю, вы уже давно догадались, что идет речь о высадке в Нормандии в 1944 году, когда американцы вместе с британцами высаживались в Нормандии, там на эти пляжи. Вот, там было огромное количество, конечно, точек высадки, вот, но самым знаменитым, естественно, стал Омаха-Бич. Вот, и огромное количество фильмов по поводу высадки в Нормандии есть, и тот же «Спасти рядового Райана», ну, там не сам фильм про эту высадку, но там она прям фигурирует очень хорошо, и, наверное, одна из самых детальных сцен вообще в кинематографе по поводу этого всего. Вот, естественно, там очень много было всяких вопросов, пытались перенести высадку, там были очень короткие сроки, потому что там, во-первых, и шторм, во-вторых, положение на фронте, и очень-очень много вот таких вещей. Естественно, это все нужно было как-то совместить и, в общем-то, сделать как можно безопаснее и эффективнее высадку на Нормандии. Значит, что у нас по сюжету? Июнь 44-го года, как я и сказал, высадка в Нормандии. Самая, не знаю, наверное, крупнейшая в истории морская десантная операция. Все уже подготовлено. Любая задержка грозит тем, что немецкая разведка раскроет планы союзников. Ну и, конечно же, подготовится к Второму фронту. Главному метеорологу Великобритании Джеймсу Стегу предстоит убедить все командование союзных сил во главе с генералом Дуайтом Эйзенхауэром довериться его нестандартным методам и изменить планы операции. У ученых остается лишь 72 часа на вот точный прогноз сразу двух надвигающихся штормов. Но от этого, естественно, зависит судьба всего Западного фронта. Конечно же, как это все происходило в плане за кулисами, нам вот попытаются вот рассказать режиссеры этого фильма. Естественно, тут много чего выдумано, много чего было и взаправду, но, тем не менее, очень интересно посмотреть такие вещи. Фильм практически полностью держится на актерах и диалогах. Но для меня, честно скажу, это не стало каким-то недостатком. Наоборот, мне каждая сцена здесь очень понравилась, потому что оно все как-то держит в напряжении. Вот эти вот постоянные напряжение, вот это вот как раз таки и оправдывает название фильма «Давление». Разговоры здесь не ощущаются, знаете, какой-то как исторической лекции, а вот скорее такие, знаете, профессиональные споры постепенно становятся личными. И по большому счету вот фильм «Давление» это отличный пример того, как снять напряженный военный, практически без войны фильм в кадре. Вот так вот. Вот как вот снять фильм про войну без войны в самом кадре? Это умное, такое собранное, прекрасно сыгранное кино о людях, которые должны принимать решения, не имея права на ошибку и не получая никаких гарантий. Насколько это сложно с человеческой точки зрения и, конечно же, с точки зрения вообще всей войны. Если вам нравятся фильмы вот такие вот военные, опять-таки напомню, что в данном кино, в данном фильме не будет прям каких-то прямых таких кадров, где идет войнушка и перестрелки. Это, скорее всего, как я и говорил, такое война имеет чисто декоративный момент в плане фона, но, тем не менее, очень классное кино. Если вам нравятся подобные фильмы, обязательно добавляйте в свою кинокопилку. Фильм, напомню, называется «Давление», и вышел он в 2024 году. Ой, 24-м, секунду, нет, извините, в 2026-м, это совсем новый фильм. Еще раз вот повторюсь, фильм «Давление», 2026 год. Если будете искать в интернете, обязательно пишите именно так.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Знаешь, ты вообще все не так понял. Мы с ним просто друзья. Я не понимаю, почему я постоянно виновата и постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
1: Стоп.

0: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
1: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
2: Реклама.
3: Настольные плиты по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Настольные плиты по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
0: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
2: Реклама.
6: Чайник закипел.
3: Утром чайник шумит торопливо.
2: А вечером сыто и умиротворенно. Вечерком на Первом радио.

0: закипел. Утром чайник шумит торопливо,
1: а вечером сыто и умиротворенно. Вечерком на Первом радио.
2: Двигаемся дальше, и следующая композиция для вас — это просто хитяра. Ну, как минимум, хитяра более 20 лет назад. Да, перенесемся в 2000-е, там, в начало, в середину. Тем не менее, композиция, которая тогда, она просто взрывала все, что только можно было взорвать. Ну, конечно, в плане музыки, не в физическом плане. Вот, тем не менее, она обрела спустя огромное количество лет очень достойный, я бы даже сказал, в какой-то степени лучше, так сказать, кавер, который переплюнул оригинал. Группа Måneskin записала композицию Begging, ну, точнее, кавер на композицию Begging. Очень круто они сделали, это прям невероятно драйвово, как раз-таки в их стиле таком роковом, рок-н-ролльном, в общем. Но, тем не менее, хотелось бы все-таки вернуться, как говорится, к истокам. И давайте-ка прямо сейчас для вас Matt Con и композиция Begging.

0: вечерком на Первом радио.
1: Что ж, друзья, первый час программы «Вечерком» уже пролетел. Тут уже, я не знаю, ну время настолько быстро летит, что его тормознуть крайне сложно. Тем не менее, у нас еще очень много песен впереди. Вплоть до 20.00 у нас есть чем заняться, есть что послушать. Поэтому не переключайтесь. Я надеюсь, вы уже отдыхаете. А те, кто еще в дороге, ну, как минимум, будьте внимательны. Включайте поворотники, смотрите по зеркалам. Ну и, конечно же, приятной вам дороги и с хорошей музыкой, и с хорошим настроением.

0: Я это.
1: Что? Опять?
2: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
3: «Снова Вергунова».
1: Сейчас спою.
2: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
1: Спасибо.
2: Вы не поверите. У микрофона снова Вергунова.
1: Ты заходи, если что.
2: Реклама.
4: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
5: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришен, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность. Звездочка 3546.
6: Лэптопы по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Лэптопы по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
6: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
2: Реклама.
9: С вами я, Андрей Смертенко. Программа Вечер.ком.
10: Андрюха, ты тут-то? И я тут-то!
2: Вечерком на Первом радио.

0: Продолжается программа «Вечерком». Здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, Андрей Смертенко. В Израиле у нас время 18 часов 5 минут. Ну и, конечно же, ваши радиоприемники настроены на волну 89.1 FM. Ну, конечно же, может быть, вы еще и слушаете нас через интернет. Благо, сегодня 21 век, такая возможность тоже есть. Как и с помощью нашей аппликации, которую можно скачать абсолютно бесплатно, причем неважно, на какой системе ваш телефон, там iOS, Android, вообще неважно. Конечно же, можно еще слушать нас и через наш сайт, собственно, www.891fm.co.il. Ну, в общем-то, что позволит вам, конечно же, слушать Первое радио вообще в любой точке мира. Главное, чтобы у вас было покрытие интернет. И таким образом, у нас есть огромное количество радиослушателей из разных стран, из Америки, из Канады, в Европе, в Украине, в России, в Аргентине. Я даже лично знаю человека, даже нескольких людей, которые в данную секунду, вот прям вот сейчас меня слушают из Германии по пути, в общем-то, где-то вот по трассе человек едет и в сторону Берлина и слушает меня. Это я вам даю гарантию стопроцентную. Вот. Ну и, конечно же, огромное количество людей, наших соотечественников, сейчас слушают, находясь в Израиле, на севере, на юге, на востоке, на западе. Впрочем, неважно, где бы вы сейчас ни находились, самое главное, что мы с вами на одной волне, с хорошим настроением в нашу вечернюю пятницу, которая уже, в общем-то, полноценно, так сказать, стала выходной, и можно расслабиться, дать себе немножечко, так сказать, воли, свободы, заниматься теми вещами, которые приносят нам вот это вот самое удовольствие. Ну и, как я уже в начале программы сказал, что как не это и является отдыхом. Те вещи, которые нам так нравятся, которые разгружают нас эмоционально, морально и физически, конечно же. Ну и композиции, песни, которые есть у меня здесь для вас, они тоже помогают нам и эмоционально, и морально, и самое главное, поднимают нам настроение. Поэтому давайте-ка прямо сейчас этим и займемся. Бритни Спирс, композиция «Sometimes», вот уже для вас прямо сейчас.
1: Всегда с тобой. Oh.

0: Лучшая музыка. 89.1 FM.
1: Короче, я знаю, что ты хочешь. У меня есть все, что тебе нужно. Я обещаю, что я все тебе отдам.

0: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
1: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсане и Хашмаль.
0: Реклама.
4: Вечер обязательно будет добрым.
0: Особенно в пятницу. Вечерком на Первом радио.
5: On the other side of the street I knew, stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause

0: «Вечерком» на Первом радио.
1: Продолжается программа «Вечерком». С вами я, Андрей Смертенко. Все так же здесь у микрофона. Я надеюсь, вы уже приехали. Я надеюсь, вы уже приехали, вы уже все, никуда не едете, уже домчались до точки вашего назначения. В общем-то, отдыхайте, расслабляйтесь. И все вот эти вот необходимые дела для выходной вечерней пятницы вы уже делаете. Ну, а я тем временем расскажу вам, какой фильм еще можно посмотреть на этих выходных, если вдруг вы не знаете. Итак, второй фильм, о котором я сегодня буду рассказывать, он подойдет тем, кто хочет какое-то, знаете, легкое кино, какую-то легкую комедию. Фильм называется «Мечтать не вредно». Он вышел в 2026 году, точно так же. И вообще, знаете, у меня сегодня все подборки будут 2026 года. Вот прям свежие. Если вы ищете легкое, но содержательное кино на вечер, вот для вас, пожалуйста, фильм «Мечтать не вредно», французская картина. Я думаю, это будет отличный для вас выбор. Это, знаете, такой прям классический представитель... Я даже не знаю, как-то такое вдохновляющего кинематографа, где-то вот из разряда 1 плюс 1. Я крайне надеюсь, что все вы смотрели фильм 1 плюс 1. Невероятная французская комедия и тем не менее, невероятная драма. Вот, но только здесь у нас, в общем-то... немножко другой, как бы, концепт, но, тем не менее, здесь у нас точно так же во главе стоят искренняя дружба, вера в мечту, ну и, конечно же, какая-то небольшая доля здравой авантюрной наглости, такой небольшой хуцпы. Что же вообще, о чем этот фильм? Значит, сюжет рассказывает реальную историю двух французских парней, таких, знаете, немножечко неудачников, которые, в общем-то, один работал уборщиком в аэропорту, а второй работал, в общем-то, такой в забегаловке. Вот. Двое этих парней абсолютно без связей, опыта, без каких-то огромных бюджетов, они вот как-то вот так вот решили ворваться в довольно жесткий, а иногда даже жестокий, закрытый мир агентов NBA. Вот. Ну, спортивных агентов. Я думаю, вы уже поняли. Конечно же, наблюдать за перипетиями их пути к их успеху по-настоящему увлекательно, потому что режиссеру удалось соблюсти, знаете, такой идеальный баланс. Фильм не скатывается в какую-то пафосную спортивную драму, где вот, как сказать, из грязи в князи он решил и бац, все, миллионы, миллиарды. Но и не превращается вот в какую-то, знаете, такую прям поверхностную комедию, там, знаете, там, не знаю, там... туалетного юмора или просто шутка ради шутки. Нет, перед нами история двух живых людей, которые совершают ошибки, которые терпят крах, но каждый раз каким-то образом вот они находят силы подняться, и главным двигателем сюжета вот стал отличный экранный дуэт двух актеров. Ну и, конечно же, юмор, который все время сопровождает вот это все. Между актерами очень чувствуется вот эта вот мощная химия, такие, знаете, прям братские отношения вызывают искреннее сопереживание. Визуально картина очень хорошая, знаете, такой контраст между европейским уютом и каким-то таким масштабным, глянцевым миром вот этого вот американского баскетбола, Голливуда, вот этого вот такого, где вот все крутятся, все знаменитости. Оно очень интересно так снято, очень хорошо подано. Что самое главное, что меня очень радует вообще в таких драмах, это то, что нету вот какого-то такого лага, провисания в плане рассказа сюжета, то есть вот сюжет повествуется очень прям хорошо, лаконично, без провисаний, постоянно набирая какой-то накал и обороты, вот, и постоянно какая-то череда взлетов и падений двух героев, вот, она держит в таком, знаете, я бы не сказал, что в напряжении, но вот в легком тонусе. Вот, то есть постоянно вот ты вроде бы вот видишь, что о, все, вот он успех, ты начинаешь радоваться за главного героя, потом бац, что-то происходит, нет, все потеряно. И вот эти вот такие контрасты, оно вот заставляет как бы держать тебя в тонусе и желать посмотреть, а что же будет дальше, как он выкрутится. Конечно, лента идет, в принципе, знаете, довольно предсказуемо для своего жанра. То есть, как бы, каких-то прям невероятных, неожиданных сюжетных твистов здесь вряд ли вы найдете. Может быть, некоторые моменты могут даже показаться слегка наивными. Тем не менее, фильм, я считаю, очень хороший и честный в своем жанре. Он очень хорошо получился. Звезд неба, как минимум, он не хватает. Но, тем не менее, он справляется со своей главной задачей. Это расслабить, развеселить и, может быть, в какой-то момент там, на что-то смотивировать. Ну и самое главное, конечно же, развлечь. Поэтому, если вам хочется чего-то такого легкого, ненапряжного, такого вот развлекательного и немножечко комедии, да, обязательно посмотрите фильм «Мечтать не вредно». Данное кино вышло в 2026 году.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Реклама.
1: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришон, Ашдод, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность. Звездочка 3546.
2: Телевизоры по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Телевизоры по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
2: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
0: Реклама.
2: Вечер обязательно будет добрым.
5: Особенно в пятницу.
0: Вечерком на Первом радио.

0: утром чайник шумит торопливо,
1: а вечером сыто и умиротворенно. Вечерком на Первом радио.
2: Продолжаем расслабляться и наслаждаться нашей вечерней пятницей. И следующая композиция, которая прозвучит, это будет просто радость для миллениалов. Композиция — довольно нечастый гость на 89.1 FM. И честно вам признаюсь, что эту песню лично я буду слушать, даже когда мне будет уже 70. Это... композиция называется Toxicity и исполняет ее System of a Down.

0: Вечер обязательно будет добрым.
1: Особенно в пятницу. Вечерком на Первом радио.
2: Продолжается программа «Вечер.ком». С вами у микрофона все так же я, Андрей Смертенко. Двигаемся дальше, никуда не переключаемся. У нас впереди еще огромное количество песен, так что нам их нужно все переслушать. Ну и, конечно же, самое главное, что вообще может быть, это, конечно же, наше хорошее настроение, ну и выходной вечер пятницы. Будем отдыхать и расслабляться, друзья, вместе с программой «Вечерком».

0: Слушайте каждый час новости на Первом.
1: Это самые проверенные факты.
2: Это самая оперативная информация.
3: Это самая непредвзятая подача.
0: Новости каждый час. Оставайся на Первом и не пропусти важное.
4: Я начала ходить к психологу, это невероятно. Психолог так помогает. Вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходила к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
5: Не, не по Фрейду.
0: Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
4: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
0: Реклама.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
6: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
9: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.
10: С вами я, Андрей Смерценко. Программа «Вечер.ком».
11: Андрюха, ты тут-то? И я тут-то!
0: «Вечерком» на Первом радио.

0: Так, что ж, двигаемся дальше по нашим музыкальным дорожкам Первого радио. Для тех, кто только что подключился, я хочу сообщить вам, что вы настроены на волну 89.1 FM, это Первое радио. Вещаем мы здесь, в Израиле, практически на всю страну. Ну и, конечно же, благодаря интернету нас можно услышать вообще по всему миру. Ну, конечно же, главное, чтобы у вас было подключение этого самого интернета. В эфире программа Вечер.ком, с вами у микрофона я, Андрей Смертенко, в нашу вечернюю выходную пятницу, уже, в общем-то, заслуженную и официальную выходную вечернюю пятницу, продолжаем наслаждаться разнообразными композициями здесь у нас в эфире. Ну и, конечно же, я еще вам расскажу о, точнее, не о каком, а какой фильм можно будет посмотреть на этих выходных. Я надеюсь, вы уже, в общем-то, развлекаетесь, наслаждаетесь этой прекрасной жизнью, отдыхайте, расслабляйтесь, и как минимум ваше настроение находится на хорошем уровне. Если же нет, я надеюсь, что песни, которые сейчас будут звучать, будут вам это самое настроение поднимать.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Вечерком, пиво шашлычком.
1: Вечер.ком.
2: Первое радио вещает 16 часов.
3: Ульё.
1: Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
3: Это круто!
2: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
4: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
5: Okay. Это круто! Это здорово!
6: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
7: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
6: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
8: Вас много, я один.
6: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
9: Четверг предлагаю переименовать. В завтра пятница. И не работать вообще.
6: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
1: Реклама.
10: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Интеллиго. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
11: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
12: А можно еще дешевле?
11: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
12: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
11: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
1: Реклама.
14: Чайник закипел.
11: Утром чайник шумит торопливо.
1: А вечером сыто и умиротворенно. Вечерком на Первом радио.

0: радио.
1: Продолжается программа «Вечер.ком». С вами я, Андрей Смертенко. Итак, давайте-ка я вам расскажу еще об одном фильме, который можно посмотреть на этих выходных. Ну или вообще, когда у вас на это будет время и желание, конечно же. Итак, давайте вообще, во-первых, вкратце напомню о двух фильмах, о которых я рассказывал ранее. Первый — это «Давление». Вышел он в 2026 году. Фильм такой военный, но там нету каких-то прям таких сцен боевых действий. Это фильм о подготовке высадки в Нормандии в 1944 году во время Второй мировой войны. Дело все в том, что там было очень много проблем с этой высадкой. И самая одна из больших таких проблем — это, конечно же, погода. Там были штормовые предупреждения, но, тем не менее, союзным войскам просто было необходимо как можно быстрее высадиться, потому что, ну, чтобы открыть второй фронт в Европе, вот, ну и, в общем-то, им в течение 72 часов, вот, Джеймсу Стегу, главному метеорологу Великобритании, ему просто нужно было как-то убедить командование союзников, вот, что вот нужно делать конкретно в какой-то определенный день вот это все. Это, скорее всего, такая прям хорошая разговорная драма, где вот эта вот Вторая мировая война выступает, как я уже как-то говорил, фоновые декорации. Очень интересный фильм, правда, вот где-то на уровне, опять-таки, вот надо было загуглить, фильм про Алана Тьюринга, по-моему, «Энигма» он назывался, когда создавали вот эту вот машинку, которая расшифровывает, в общем-то, вот эту шифровальную машину, дешифратор. Вот. Второй фильм, о котором я рассказывал, называется «Мечтать не вредно». Он также вышел в 2026 году. Такая легкая французская комедия, даже, я бы сказал, драматическая комедия о двух ребятах, таких относительно неудачниках. Один уборщик, второй там в фастфуде работает. И вот они решили стать агентами NBA, спортивными агентами. То есть они вообще без денег, без какого-то опыта решили ворваться в эту индустрию. Ну и, в принципе, у них что-то там да вышло. Вот. Фильм такой, знаете, комедийно-драматический, вот, и такой настолько теплый, вот примерно где-то вот как фильм «Один плюс один». Вот такой вот. Ну и третий, завершающий на сегодня фильм, о котором я вам расскажу, это, в принципе, такая себе комедия-мелодрама о чувствах мужчины, чувствах брошенного мужчины. Мы все привыкли, где в мелодрамах главная героиня, она вся страдает, вся плачет и в итоге находит свою любовь. Вот, таких фильмов, в принципе, очень много, потому что, ну, как-то привыкли, что мужик, он не будет плакать, он никогда так не делает, и мужика никогда не бросают, и он весь такой сильный, пойдет забивать гвозди голыми руками, купит себе мотоцикл, отрастит этот, и все. Ну, в общем, неважно, то есть... Тем не менее, здесь нам рассказывают о человеке, который вот у мужчине, который вот тоже, так сказать, получил очень глубокую рану, эмоциональную, не физическую, и как он это переживает. Детальнее сейчас я вам расскажу. Фильм получился очень атмосферный и расслабляющий. Он называется «Холостяк в Италии». Вышел он точно так же в 2026 году. Вот. Он не перегружает сложной психологии и какой-то философии, но в то же время он как-то, вот, знаете, вот ты погружаешься вот в этот сюжет и отношения вот этого мужчины и чувства его. Главный герой по имени Мэтт, он такой, знаете, правильный, надежный мужчина в районе там 45-50 лет, который привык все планировать. Он организовал дорогую свадьбу в Италии, вот, потому что его невеста мечтала, в общем-то, о свадьбе в Италии, о романтическом путешествии в Италии, вот. Но дело все в том, что вот невеста, она его бросает в самый последний момент у алтаря. Да, это может звучать как какая-то сказка, потому что, ну, давайте будем честны, ну, где мы, в принципе, вот насколько часто людей бросают у алтаря? Ну, крайне редко, только в каких-то вот таких вот прям историях, вот. Не зная, что делать в данной ситуации, мужчина дело все в том, то, что решил как бы не унывать, а отправился вот в это самое запланированное путешествие для двоих, но в одиночестве. Ну, чего уж делать? Деньги заплачены, все уже оплачено, путешествие оплачено, это вот это романтическое. Чего? Обратно, тем более, деньги вернуть уже нельзя, так, в общем-то, чего зря добру пропадать, как говорится. Вот мужчина решил сам в одиночестве поехать в Италию. Сперва, конечно же, поездка в одиночестве кажется ему сплошным кошмаром, особенно после вот этих вот событий, которые его настолько сильно ранили. Вот. Но постепенно мужчина начинает видеть и плюсы такого вынужденного времяпровождения. Именно вот это вот одиночество помогает ему, во-первых, разобраться в себе, а во-вторых, понять, чего он хочет на самом деле, чего он хочет от этого мира, чего он хочет от себя и вообще, что он ждет. В этом путешествии, во-первых, такая маленькая ремарочка, вначале нам покажут Рим, он будет в Риме, и что меня очень сильно порадовало, это то, что снимали вживую натуру на улицах Рима, там на испанской лестнице, возле Колизея. Дело все в том, то, что я там был, вот я там гулял, и для меня это очень приятные вещи, сразу же мои какие-то личные воспоминания навеяло, конечно же, теплые и приятные. Я очень люблю Рим, это невероятно красивый город, невероятно вкусный город, это просто что-то с чем-то. Я вот если куда-то путешествую, я обязательно люблю познавать вот страны и города через кухню. Это прям очень кайфово. Вот, возвращаясь к фильму, здесь у нас будет Италия. Вот, парень вот ездит по Италии. И, конечно же, в своих путешествиях он встретится с женщиной по имени Джиа. Она хозяйка небольшого кафе. Вот, и вот она становится таким проводником для главного героя, напомню, его зовут Мэтт, вот, она становится таким неким проводником в новый мир, то есть она вытягивает его из вот этого вот депрессивного состояния, вот, она не поучает его чему-то, она не навязывает ему какие-то там свои вещи, свои правила, то есть она просто показывает ему, что можно жить по-другому, без суеты, без какой-то лишней тревоги, жить для себя, жить в удовольствии, что самое главное. Вот именно она излучает, знаете, вот тот вот уют, мудрость, которые, в принципе, нужны главному герою. Во всяком случае, в данном случае, вот в данной поездке. Конечно же, главный герой встречает и других персонажей, другие пары встречает, вот, и, кстати, именно они также дают ему понять, что, по большому счету, все разные, и что идеальных отношений не бывает, они все индивидуальные, у каждого есть и свои проблемы, и это нормально, вот, и поэтому, как бы, он, видя все это, путешествуя, видя все, обретая, так сказать, набираясь мудрости, что ли, вот, он понимает со временем, куда ему двигаться и что он вообще хочет от этой жизни. По большому счету, я рекомендую этот фильм, знаете, вот провести часок в другой, во-первых, в сказочном Риме, правда, это очень классный город. Хотя бы, если вы там не были, хотя бы через экран посмотреть на него и точно убедиться и понять, что вот туда вы обязательно поедете скоро. Вот, насладиться, самое главное, вот этим вот, знаете, итальянским искусством ничего не делания. Я, правда, я крайне был удивлен, я в Риме был вообще вне туристическое время, февраль месяц, и честно признаюсь, когда выходишь в обычный будний день, вот уже и время пролетело, в обычный будний день, когда выходишь на улочки Рима, там обязательно какие-то вот такие классные кафешечки маленькие, и смотришь, а люди уже в 11, в 12 утра, без каких-либо тревог, без каких-либо забот, они себе сидят и попивают бокальчик вина. Все. Это просто шикарно. И отдыхают себе, почему бы и нет. В любом случае, дорогие друзья, обязательно добавляйте себе в свою кинокопилку фильм под названием «Холостяк в Италии». Данный фильм вышел в 2026 году. Очень хорошая такая драма, мелодрама даже о мужчине, которого бросили, который вот тоже переживает какие-то такие вещи, точно так же, как и любая женщина на его месте. Потому что обычно мы привыкли к мелодрамам, где женщинам разбивают сердце и показывают ее как бы становление, смирение и путь к лучшей жизни. А здесь у нас все-таки немножко решили с другой стороны показать, что мужчины тоже могут все-таки плакать и очень сильно переживать.

Продолжаем дальше, и на любой тусовке 30+, самый такой вот желанный исполнитель, который просто всю тусовку заведет на 100% с полоборота. Валерий Меладзе, композиция «Актриса».

0: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
1: Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
2: Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
0: Хотите подписаться на канал? Проще простого.

19 часов 54 минуты в Израиле. Это означает, что программа Вечер.ком уже подошла к своему завершению на сегодня, дорогие друзья. Тут уж ничего не поделаешь. Вот и лето прошло. Да, в принципе, и лето, и время, все прошло. Но вы не расстраивайтесь, потому что Первое радио все равно продолжает вещать. Завтра будет субботний эфир. Александр Солнцев, Сава к вам придут, будут развлекать. Конечно же, еще программу по заявкам. В общем, много чего интересного вас ждет. Естественно, еще впереди у нас праздники, праздничная неделя. Я надеюсь, вы хорошо отдохнете, будете заниматься тем, что вам нравится, и будете хорошо себя чувствовать. Я желаю вам спокойной ночи, прекрасных выходных, и услышимся ровно через неделю, в следующую пятницу, здесь на Первом радио. С вами был Андрей Смертенко. Всех обнял, приподнял. Пока-пока, друзья. Flawless, absolutely flawless.

0: вечерком.
1: Вечер.ком.
2: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
3: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888. 03-94-94-888.

0: Сердце на шаг, а это с умышлен.
1: Наша музыка, ваше настроение.

89.1 FM. Лучшая музыка. Первое радио.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира.
1: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки неумех, авантюристов.
2: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
1: Это немыслимо.
2: Согласен.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
2: Элли Швидлер.
1: Марк Кричевский.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
2: Редко, но метко. Да.

мечтает быть пилотом. Очень смелый видно тот, потому что только смелый сам полезет в самолет. Потому что только смелых уважает высота.

0: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
1: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
0: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
2: Вас много, я один.
0: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
3: Четверг предлагаю переименовать в «Завтра пятница» и не работать вообще.
0: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро.

jet setter, go getter.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио. 89.1 FM. Thank you, far too kind.

good, don't it? Listen.

0: по субботам и праздникам.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В 13.00.
1: Сделай выходной свой интересней.
0: Программа поздравлений.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В нерабочий полдень.

0: Шестая передача с Алиной Дарк.
1: Я такая яркая, что прям дарк.
2: Быть с тобой.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: «Давайте дружить». Для этого у «Первого радио» есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.
1: «Первое радио». Всегда с тобой.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Это круто!
1: Первое радио. Здорово!

0: Давай послушаем радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте. Еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в простом.
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно.
4: Игра в классики. Понятно.
5: Радио 89.1 FM.

0: Проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио». На первом радио.
3: Первое радио.
4: Я приду сквозь злые ночи.
3: Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк.
3: 89 и

0: Давай послушаем радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно амовитон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно.
4: Игра в классики. Понятно.
5: Первое радио. Всегда с тобой. Barbra Streisand.

0: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер.
1: Лучшая музыка.
0: Подпишись и читай
1: 89.1 FM.

0: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Первое радио. 89.1 FM. Лучшая музыка. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Открой личко, а?
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио. www.891fm.
6: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
1: Никогда не говори никогда.
2: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: Первое радио. Всегда с тобой. Anytime, anywhere.

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе. Радио.

0: «Давайте дружить». Для этого у «Первого радио» есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.
1: «Первое радио» всегда с тобой.

0: Lego. Lego. Lego.
1: Первое радио вещает 16 часов.
2: Ульё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
3: Это круто!
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
4: Слушайте.
2: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
5: Это круто! Это здорово!
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: Всегда с тобой.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: «Вечер.ком». Всегда с тобой.

Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.

0: Давай послушаем на радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно.
4: 89.1 FM.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы, вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Кошмар! Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
4: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
5: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Подожди, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так о чем это я? А, да.
6: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.
7: Радио 89.1 FM.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицык.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: FM. Первое радио.